0: физики и лирики. Сто минут
1: о воде. О воде, в этой чудесной жидкости, чудодейственной. И сегодня продолжим разговор о том, как вода попала в дом с исторической точки зрения, когда мы стали счастливыми обладателями
2: водопровода и крана.
1: Водопровода, бойлера,
2: Марат Сафаров с нами,
1: воды.
2: Историк. Марат, привет тебе. Алло, алло. Марат, ты
3: да,
2: где?
3: Да, да, приветствую.
2: Да, да, слушай, тут мы... Дело в том, что, ну, понятно, Петр Первый не видел крана, никогда его не открывал. Но мы тут с ужасом узнали, что и Екатерина Вторая тоже с кувшинчиками мылась, как многие сейчас моются.
1: Я вчера в инженерный замок ездила.
2: Потому что у нас отключают горячую воду. И, и что, действительно, цари и батюшки у нас никак не знали, что такое кран, не знали, что такое вообще платить за горячую воду по тарифу.
3: Ну, кран был, конечно, то есть водопровод в Московском Кремле появляется в 15 веке.
2: Так.
3: Пусть он, конечно, слабо напоминает современный водопровод по своему, прежде всего, напору воды. То есть понятно, что он был механически, очень сложно составленный. Единственное его преимущество было в том, что, как и вообще всегда в Средневековье, добыча, доставка воды осуществлялась прежде всего туда, в те пространства, в те дома, дворцы, которые располагались рядом с водой. Московский Кремль на берегу Москвы-реки, и, соответственно, доставка воды была, конечно, гораздо более упрощенной. Но сказать, что это вот водопровод не то что современного типа, а хотя бы даже 19 века, это очень трудно все-таки представить себе.
2: Mm-hmm.
3: По-настоящему понимание того, что такое водопровод с его системой очистки, прежде всего, воды и напором воды, который будет осуществляться, это история конца 18-го в России, конца 18-го, начала 19 веков. И это, кстати, екатерининская затея, хотя и московская. Екатерина, конечно, к этому вопросу отнеслась серьезно после эпидемии чумы 1771 года. Это очень серьезное испытание именно для Москвы. Вот так сложилось, что именно Москва пострадала больше всего. Ну, кратко напомним, что из Причерноморья во время бесконечных русско-турецких войн наших и того, что мы продвигались к Причерноморью, вот эта бацилла пришла в центральную Россию.
1: Чумная.
3: Бацилла чумы. Угу. Да, и вот интересная здесь особенность, что именно в самом-то Причерноморье она не распространилась, чума. Вот удивительная история. Возможно, это, конечно, специалисты-бактериологи могут нас поправить, какой-то был иммунитет, ну не к чуме, конечно, а к каким-то иным бактериям. Во всяком случае, фиксации того, что там прям косила чума, нет, а у нас в центральной России это стало... ну, смертельно опасной истории, ну, просто, можно сказать, катастрофой. Причем ее немножко проморгали, то есть посчитали, ну, что-то там, какой-то очередной мор. А уже когда начались чумные бунты в Москве, то есть когда народ уже стал сходить с ума от этой всей ситуации, то Екатерина ввела войска и Орлова отправила в Москву.
2: Угу.
3: И тогда уже все-таки, ну, это же почти уже завершение века просвещения, то есть определенные знания о санитарно-гигиеническом, в том числе и о воде, факторах, они существовали. Екатерина запрещает захоронение людей в черте Москвы, запрещает очень многое, ну, прежде всего, такой вот санитарный кордон устанавливает. И это все она делает дистанционно, из Петербурга. Она, конечно, не приезжает в Москву.

0: до Петербурга, чего она не добралась. И в результате этого, когда все ну, так или иначе с большим количеством жертв завершилось, было принято решение, что надо что-то с водой делать, потому что вода была колодезная в основном. Она была либо колодезная, либо из малых рек Москвы. Причем интересно, что речная вода, речной воде предпочтение отдавалось перед колодезной. Кажется, наоборот, колодезная может более как-то фильтроваться. Но нет, люди считали, что более чистая вода, именно не застоявшаяся, она именно в реках. Хотя эти же реки использовались и для того, чтобы стирать не белье, и вообще в хозяйственных нуждах и так далее.
1: Это была ошибка, мне кажется, все-таки.
0: Это была серьезная ошибка. Возможно, она-то и привела к тому, что не только чума, но и многие другие инфекции, гораздо менее опасные, приходили в центральную Россию. Но, тем не менее, все надо было уже строить заново, и поэтому при Екатерине начинается очень долгий, очень сложный, тяжелый, можно даже сказать, процесс постройки московского водопровода. А он устанавливается, его такое начальное звено – это Мытище, потому что считалось среди москвичей, что мытищинская вода самая вкусная, не чистая, там не какая-то, какие-то такие характеристики объективные.
2: А Мытище слово? Ты нам не объяснишь Мытище?
0: Мытище, мыт. Это в Москве, например, есть Мытная улица в Замоскворечье. Это, ну, такие, можно сказать, таможенные барьеры, таможенные защитные такие станции, кордоны. Что называется, где кордоны, где брались, соответственно, выплаты таможенные, мыт. Вот, это черта Москвы, по сути, она и остается
1: катанием, такова.
0: Не мытьем-то катанием, да, отсюда. И отсюда же история того, что это фактически рубеж Москвы тогда и сейчас все равно остается. Хотя, конечно, в тот период времени, в 18-19 веках, Мытище это очень далеко еще от Москвы, но, тем не менее, уже все-таки приближение. Так вот, почему эту воду так ценили люди? Потому что они ее знали во время многочисленных паломнических своих поездок в Троице-Сергиеву Лавру. Эта дорога такой же и остается сейчас. Если в Лавру мы отправимся по Ярославскому шоссе, то мы неизбежно будем проезжать в Мытище. Но тогда не проезжали, а проходили, в том числе венценосные особы. Елизавета Петровна очень любила этим путем ездить. В общем, воду эту ценили. Но не случайно чаепитие близ Мытища, картина. Вот не где-нибудь, а именно близ Мытища. Но вода, в общем, ценилась. Но теперь ее надо было доставить в Москву. Системы водопровода. И вот тогда началось его строительство. Следы этого есть тоже на Ярославском шоссе, на проспекте Мира, Ростокинский акведук.
2: Вот такая зубчатая стена кирпичная. С инженерной точки зрения.
0: Да, и вот, собственно говоря, эта вода стала поступать. Нужно было очень много кирпича для этого. В общем, много сложностей. Там, кстати, подряды появляются. То есть государство не полностью все это берет на себя, но и привлекает частных поставщиков. В частности, таковым является такой очень крупный московский купец Илья Ковылин, старообрядец. Вот он занимается московским водопроводом. Но это затянулось, это при Екатерине не завершилась история. Она в самом разгаре была, и вроде уже все шло к завершению, но опять чего-то затянулось. И, в общем, это все только в начале 19 века. По-настоящему выстроилась. А большая часть Москвы все равно в 19 веке не использовала водопровод. Все равно, так скажем, несмотря на то, что город был небольшой, значительная часть москвичей продолжала использовать колодезную воду. И так, чтобы ее доставить до, собственно, высотных этажей, это было очень сложно. Ведь особая здесь история, это прежде всего необходимость привлечение энергетики, привлечение электричества для того, чтобы вода доставлялась.
1: Хорошо,
0: водоносы еще были в Москве 19 века. Водоносы. Люди, которые за деньги таскали воду.
2: Наверх.
1: А все-таки вот эта достаточно гениальная идея водонапорной башни, она не использовалась еще тогда?
0: Она использовалась, но очень локально. То есть вот мы можем сказать, что да, водопровод у нас был, но доступ к воде у большей части людей был ограничен. Вот такая
2: век какой?
0: По сути, весь 19 век.
2: Да, мы вчера
0: существовали станции, но, тем не менее, доступность воды, дешевизна воды, тот же водонос, например, водонос тоже не бесплатно таскать воду, несколько копеек за ведро, это очень существенно для человека, рабочего человека. Поэтому самому приходилось таскать. Ну, а уже об обогреве воды, о том, чтобы нагревать ее, чтобы она была горячей, это очень, ну, так еще несбыточная мечта. А вот поэтому, например, когда появляются доходные дома, это самый конец 19 и начало 20 века в Москве, то есть дома, в которых квартиры сдаются в наем. Так. Жители не являются собственниками, но это не гостиница. Это уже длительное проживание, когда у домовладельца они арендуют квартиру. Ага. Не комнату, а квартиру.
2: Так.
0: Ну, самый такой известный пример – это дом Нирензея в Большом Гнезняковском переулке.
2: Да, за кафе Пушкин, это там, где бульвар, да, Тверской. Угу.
0: Около бульвара, да. Этот дом сейчас не заметен, но тогда он был небоскребом просто для той Москвы.
2: Ну, там так очень вот, там еще уже хорошо, да. Там до сих пор так же и живут люди. Кто смог приватизировать, там, а так да. В основном люди снимают и живут там как-то вот. Как...
0: И живут там, да. Mm-hmm. Но до революции это был доходный дом, там были квартиры, которые сдавались в наем. Так вот, у них уже были оборудованы ванные комнаты с горячей водой. То есть это уже новая инженерная мысль, сам Нирензе этим занимался, архитектор. А что у людей была доступна, людям была доступна горячая и холодная вода вне зависимости от их времени года там или их дохода, всегда она есть. Ну, вот давай, это, конечно, было удивительно.
2: Давай тогда мы перейдем сразу. А когда все дома и строительство уже в себя включало водопровод и канализацию? Это когда? Ну, это после войны?
0: Это советская власть.
2: Или до?
0: Это советской власти мы должны дать... сказать спасибо, и прежде всего еще довоенной, потому что начинает строиться ТЭЦ, теплоэнергоцентраль.
2: Да.
0: Ага. Они появляются, конечно, доступность абсолютно правильно, она начинается уже в послевоенный период, такая массовая доступность, но все-таки уже расширение этой сети, это довоенный период, когда теплоэнергоцентрали создаются. Все равно еще в послевоенный период большая часть Москвы не была оборудована возможностями подачи горячей воды. И ага. Поэтому я вот хорошо помню, например, что даже моя мама, она родилась в конце 59-м году, она рассказывала, что в детстве они все равно ходили в баню в Москве.
2: Да, но смотри, колонки. Тогда сначала технически у нас все квартиры были оснащены этими, как это, колонка?
1: Ну, это называлось газовая колонка, которая, ну, она греет просто ту же воду холодную, которая к тебе приходит.
0: Такой вот сейчас водонагреватель.
1: На самом деле, я вот в 99-м году на Таганке снимал квартиру, там до сих пор такая система. Mm-hmm. То есть к дому подходит только холодная вода, а горячая она становится уже у тебя в квартире.
2: Mm-hmm. Ну, это есть в старых домах.
1: Да.
2: А новые сейчас
0: это
2: уже,
0: есть видимо... в старых домах. Да, колонки. Но здесь была очень серьезная история, потому что вообще проведение водопровода, и уж тем более горячей воды, оно изменяло конфигурацию квартир. То да. есть квартиры, в квартирах, например, в начале 20 века стали оборудоваться кухни. А раньше кухни выносились за пределами жилья, поскольку считалось это пожароопасным местом. Там же печка была с нагревом воды. А теперь, когда вода могла нагреваться автоматически или даже через колонку, уже возможность появления кухни в пространстве жилья, она становилась безопасной. Это уже очень серьезно. Кроме того, комнаты могли отапливаться. Ведь вода не только для питья, она же еще и для отопления служила. Соответственно, эта история уже становилось возможным крупные такие комнаты, обширные какие-то, отапливать. И уже не печным образом, а вот водонагревательный. Поэтому это серьезное изменение конфигурации квартир. Ну, понятно, что это все и малодоступно. Это мы говорим о начале 20 века. А уже с появлением централизованной системы это, конечно, становится массовым явлением. Кстати, это действительно такое советское достижение, советский феномен. Потому что вот бывая за рубежом, например, в Средиземноморье, вот мы же замечали, что у них зимой, несмотря на то, что зима, да, мягкая, но она все равно зима. Mm-hmm. Нет централизованного отопления во многих городах до сих пор. Mm-mm. И поэтому уже дальше это электрические нагреватели различные. Да, вода горячая, безусловно, у всех есть, но нет отопления централизованного. И поэтому многие вот там говорят о том, что дорогие счета приходят за электроэнергию, потому что используют электрические нагреватели, бытовые нагреватели, соответственно. И это, например, касается отелей, где из-за этого возрастает цена, например, да, и так далее. Потому что эта система в 20 веке не сложилась. Здесь, конечно, с одной стороны, технические возможности, с другой стороны, на мой взгляд, все-таки вот это вот советский идеологический проект. То есть для рабочего человека.
2: Чтобы батарея горячая была. Сушить портки,
0: без иронии.
2: Ну, естественно.
1: Ну, да, просто абсолютно так. Помним же, да, еще замечательное стихотворение Маяковского про холодную горячую воду, которую там описывает, как заходит, значит, Столивар, по-моему, да, и рассказывает о том, что есть гор, есть холл на воде написано, на этих барашках написано, и как вот он в этой ванне моется. Но я еще хотел спросить, а по поводу питьевой воды, вот смотри, то, что вода из-под крана является питьевой. Я вот тут открыл страничку, где написано, в каких странах можно пить из воду из-под крана.
2: Мне кажется,
1: в
2: Скандинавии можно.
1: В Скандинавии можно, да. И там в некоторых странах Европы, даже не во всей. Угу. А в Америке и в Канаде. Вот, а в остальных странах считается, что как бы вода не очень питьевая. Ну, я не думаю, что у нас она прям не питьевая. Просто она, видимо, не подходит под какие-то стандартные. Да, она, видимо, слишком обеззаражена. А что по поводу питьевой воды было в то время? То есть невозможно было из-под крана пить никогда?
0: Никогда. Это не было принято, это не было стандартом воды, качества воды, потому что вообще вот эти санитарная пропаганда, которая стала очень активно развиваться в первое советское десятилетие, в 20-х годах, прежде всего, 1920-х, mm-hmm. она именно нацеливалась на кипячение воды. С этим постоянно были плакаты, например, публиковались, такие даже конструктивистские, художников привлекали для того, чтобы они пропагандировали кипячение воды.
1: Даже поэтому из-под крана, да, ну, естественно.
0: Даже
1: да?
0: из-под крана. Угу. Да, вот именно об этом речь шла. Поэтому, в принципе, вот это использование, да, многие вспоминают, пожилые люди, что они пили воду из-под крана, и все было в порядке, да не только пожилые, да, даже и мы можем это вспомнить. Вот, но, тем не менее, все-таки это не являлось нормой потребления угу. воды. И вот, государство, и все... фактически городские службы не говорили о том, что вот пейте воду из-под крана. То есть не было фактически санкций на это разрешение.
1: А я помню, у меня родители говорили, что почему ты поставил кофейник кипятиться, не слил кипяченую воду. Потому что надо было перед тем, как, собственно, поставить чайник кипятить, надо было кипяченую холодную воду слить в кувшин, чтобы потом у тебя была еще холодная вода, но кипяченая. Не дай бог, ты вот... Да. Самое страшное, что можно было сделать, это вот ты заварил чай, угу. да, налил заварку, налил кипяток, а потом разбавил этот чай из-под крана водой. Фу!
0: Да, это было страшно, и это могло, да, привести к различным каким-то заболеваниям. В общем, эти страхи, они такие... Ну, ведь есть еще такой, понимаете, городской фольклор, когда не имеет ничего рационального это, да, но тем не менее вот оно культивируется из поколения в поколение. В принципе, эта вода все равно использовалась исключительно кипяченой. Mm-hmm. Но здесь надо вообще отметить, что для людей, допустим, 50-х и даже 60-х годов доступность воды из-под крана питьевой или технической, это все равно становилось, ну, революцией. Это вот уже сейчас нам представить практически невозможно.
1: Это 1800,
0: да? 1900 уже, даже
1: 60-е?
0: В 20 веке.
1: Mm-hmm.
0: Да, да, потому что вода, которая поступает из-под крана, вот, например, люди, которые переселялись в хрущевки и получали свое собственное жилье, и что вода теперь может использоваться круглосуточно, нельзя, не надо ее занимать очередь за ней, не нужно ходить в баню. Вот сейчас, когда такой банный ренессанс, и когда бани становятся центрами там релаксации, отдыха, и так далее.
1: Представьте,
0: что тогда...
1: Да.
0: Что это было просто необходимость
2: еженедельной. Так что ценим все, что цивилизация дает нам.
1: И ценим
2: и
1: Марата Сафарова,
2: да,
1: нашего гостя.
2: Да, не роптать не будем, когда воду горячую отключают на 10 благословенных дней.
3: Музыки и лирики. Музыка – это форма мышления о звуках. Их трансформации во времени. Юрий Виноградов, музыкант, композитор.
4: Так говорит «Маяк».
5: Реклама. Предвкушение старта. Рев мотора. Запах бензина. Двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа. Драйв эмоций на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион». Техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент.
6: Ойлбин, Санкт-Петербург, ОРН 117-784-728-3866.
7: Телефон рекламной службы 495-105-5244. 495-105-5244.

«Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Райо-Александровка в Донецкой Народной Республике, говорится в сегодняшней сводке Минобороны. Российские военные также заняли полсотни зданий в Красном Лимане и около 100 зданий в Константиновке. Российские военные за сутки сбили около 1000 украинских беспилотников самолетного типа, 4 крылатые ракеты «Фламинго». Также средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс», заявили в ведомстве. Действия Киева, такие как удар по белорусскому автобусу с детьми в Брянской области и атаки на Москву, не приближают контакты между президентом Владимиром Путиным и Зеленским. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Также он отметил, что главы европейских стран на саммите «семерки» пытались накачивать Дональда Трампа неполезными идеями для продолжения конфликта на Украине. При этом, по словам Ушакова, президент США – это политик, который придерживается собственных взглядов.
2: Трамп, он сильный политик, придерживается своих взглядов. Некоторые вещи он прокомментировал, другие, очевидно, оставил при себе. Но посмотрим, как дальше будет развиваться позиция. Там европейцы явно настаивают на то, что необходимо продолжать войну. И причем они руководствуются совершенно неверным, ложным постулатом о том, что ситуация на поле боя, так сказать, якобы меняется в пользу украинских сил, что категорически неверно. Но с этих точек зрения они пытаются Трампа обработать, чтобы он занял более четкую проукраинскую позицию.
0: Ранее сообщалось, что Трамп демонстративно проигнорировал Зеленского во время саммита «Большой семерки» во французском Эвиан-Лебене. Минск заявил Киеву протесты за атаки БПЛА на автобус в Брянской области. Белорусский МИД вызвал временного поверенного в делах Украины и вручил ноту протеста, сообщил пресс-секретарь дипведомства Руслан Воронков. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск четко констатирует факт, что беспилотник, который попал в автобус с белорусскими детьми в Брянской области, был украинского происхождения. Минск ждет от Киева честного ответа по ситуации с ударом по автобусу. Мы слышим заявления, оправдания, разные версии, но нам нужна истина. И мы ждем этой истины или реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих, отметил Лукашенко. Мы все равно установим эту правду, это не будет проблемой, добавил президент Беларуси. Суд Москвы конфисковал у блогера Александра Митрошиной 115 миллионов рублей по делу об отмывании 127 миллионов рублей, полученных в результате неуплаты налогов, сообщает РИА Новости. Митрошина признана виновной в легализации денежных средств в особо крупном размере и приговорена к 3 годам лишения свободы условно со штрафом в 900 тысяч рублей. Суд также отменил меру пресечения в виде домашнего ареста. Представитель стороны гособвинения попросил суд учесть в качестве смягчающего обстоятельства активное содействие Митрошиной следствием. Астрономическое лето наступит в северном полушарии Земли в день летнего солнцестояния в воскресенье 21 июня в 11 часов 24 минуты. И к полудню солнце поднимется на максимальную в этом году высоту. В Москве она превысит 57 градусов, рассказали в планетарии. 21 июня во всех странах северного полушария Земли будет самый длинный световой день в году. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.

0: традиционные методики ускоренного изучения английского языка, и мы поговорили перед выпуском новостей о том, что есть как бы четыре основных момента, да, для того, чтобы донести знания. Пять моментов, да? Я, значит, что-то уже упустил, понимаете?
1: Уже.
0: Значит, простое объяснение, значит, на меня...
1: Значит, надо повторить.
0: Я запомнил четыре. Давайте повторим. Как нужно объяснять для того, чтобы ученик, ребенок или даже взрослый ученик, вот как я понял, да, и запомнил нужную информацию.
1: То есть у нас пять этапов. Это восприятие.
0: Восприятие.
1: Дальше обработка информации, связь нового с уже имеющимся в нашем опыте, затем повторение и воспроизведение.
0: Сложно. Еще повторение. Не запомнил. Я не запомнил, правда. Но сейчас же очень модные истории с образами, с запоминанием, чтобы сейчас какой-то образ придумал, там слово, чтобы ассоциировалось с каким-то образом. И так вроде бы легче запоминается.
1: Но это вот и есть связь нового с имеющимся. То есть мы берем какое-то слово, которое нам, в общем, непонятно, и ищем что-то, что, например, фонетически созвучно с этим словом. Если мы говорим про английский язык или какой-то другой иностранный язык, не знаю, например, «ке». Корейская собака, корейский собака. То есть мы вместо того, чтобы просто много раз проговаривать «ке», может быть, там прописывать.
2: Собака можем... простыла и кашляет.
1: Может, да, вот. Ведь это ваш опыт, она кашляет. А в моем опыте, например, это кепка, и она бежит за кепкой. А кепка, например, какая-нибудь там огромная, зеленая, какая-нибудь в горошек. И вот эту кепку мы представляем какую-нибудь драную собаку, такую вот прям из грязи. Вылезший, да, и вот это все объединив, мы запоминаем слово «ке». И при этом мы при помощи этого метода мы минуем ту самую кратковременную память, которая у нас, как правило, очищается и не дает возможности запомнить долговечную память. То есть это как бы этап, я бы даже так сказала. То есть мы его минуем, и сразу информация попадает долговременно. Я уверена, что после эфира вы точно запомните, что такое «ке» по-корейски.
2: Да, или большой такой великан берет зонтик, его ест и морщится, и мы запоминаем слово «амбрелла», потому что он «ам», а потом «брелла».
1: Гениально.
0: У меня в этой связи вопрос. Это хорошо, когда запоминаешь одно слово, два слова, 10 слов. Но по-хорошему для нормального говорения нам нужно, от 300 и дальше, а лучше 1000 слов, да, и если мы на 1000 слов будем каждый раз вот великанов и собачек, значит, за кепкой бегущей придумывать, у нас это перезагрузка в голове не произойдет, вообще переизбыток, так сказать, образов, которым мы себя загружаем.
1: Во-первых, образы со временем уходят. Мы будем вспоминать уже само слово и его перевод. Во-вторых, не нужно использовать этот метод для всех слов подряд. То есть мы обычно им пользуемся, когда не можем запомнить какое-то конкретное слово. Если слово само запоминающееся, или оно какой-нибудь неологизм, который похож на уже имеющееся в нашем опыте, в нашей памяти слово, зачем его еще кодировать? То есть мы фактически кодируем наше слово.
2: Мнемонический прием получается, да, такой, как каждый охотник желает знать, где сидит фазан,
1: вот,
2: да,
1: видите, цвета радуги. Вы же это помните, сколько лет.
2: Да,
1: вот так
2: да,
1: это
2: да.
1: и работает. Вот, в принципе, существуют же спортсмены-мнемонисты, которые могут запомнить за очень короткое время большой объем тех же слов или имен, лиц, какие-нибудь там формулы. И это все реально существующее. Это не значит, что люди какие-то вундеркинды имеют какую-то особенную генетическую память. Это просто знание того, что есть определенные техники, их достаточно много. И они подбираются под конкретный случай. В том числе...
0: Тренироваться надо этим техникам, это же сразу так.
1: Это не так долго, на самом деле. Я в свое время тренировалась, у меня не было задачи стать там спортсменом, но мне было интересно, как вообще эти техники работают. Они действительно работают. Я прошла даже это через весь этот, ну скажем, этап различных заданий. Мы запоминали химические элементы, мы запоминали там флаги, вот даже там изображения, да, вот, может быть, кстати, интересно будет дочери, если она рисует, то как это все запомнить. Это очень интересно. Поэтому зубрить никакого смысла нет.
2: А вот зубрить, например, какую-нибудь схему, чтобы если у тебя возникает потребность в том же плюс к вам перфекте, о котором мы в самом начале передачи говорили, может быть, стоит один раз запомнить фразу в плюс к вам

0: перфекте, и чтобы потом в постпрошедшее время использовать, надо вспоминать эту фразу, как вот я у репетитора занимался немецким языком, она говорит, запомни одну фразу. «Nach dem ich gegessen habe, fuhr ich zu meiner Lehrerin». После того, как я поел, я поехал к своей учительнице. Вот это вот запомни и навсегда. И вот, ну, как квадратик, треугольничек, там, кружочек, и у тебя в голове возникнет, что в следующий раз какая-то ситуация возникнет, ты вот вместо того, чтобы говорить «Nach dem ich gegessen habe», ты говоришь там какое-то другое в прошедшем времени. И вот эта вот схема, она у тебя всегда в голове, как, я не знаю, как, ну, какая-то форма такая, в которую ты заливаешь содержимое уже новое, новое и новое. Насколько это работает?
1: Ну, вообще, наш мозг, он любит вот эти схемы, он вообще ленивый товарищ. То есть он создает определенные шаблоны, и каждый раз он просто пытается подогнать под эти шаблоны. Соответственно, преподаватель давала шаблоны, под которые в нужный момент, по идее, должны возникнуть знания. Вопрос, возникали ли они?
0: Ну, я не использовал просто плюсквамперфект никогда. Вот. Это слишком сложно.
1: И вот здесь момент практики. Да. Было ли это доведено до автоматизма, когда, вот, например, мы смотрим фильм и не думаем о том, что там вообще говорят. То есть мы понимаем и используем те же времена здесь и сейчас, потому что, ну, вот так и должно быть.
0: Обычно же мы говорим, я поел, а потом поехал к учительнице.
1: Да.
0: Мы же не используем вот эту вот длинную конструкцию, вот этот большой 10-вагонный поезд в нашей речи. Это громоздко. Насколько вообще вот нужно тратить время? Это для того, чтобы понять все грани языка и как бы свой кругозор расширить? Или действительно это нужно каждый раз использовать и заставлять себя, и в конце концов ты заговоришь на этих плюсквамперфектах?
1: Ну, во-первых, для того, чтобы говорить плюсквамперфектом, это past perfect в английском языке, мы не используем. Вот, это редко. То есть, в большей части мы его
2: скорее это в написанной речи, в каких-то книжках она используется для согласования.
0: А мы тратим на это время, обучение. Зачем это надо?
1: Ну, мы должны получить сведения. Мы же сведения получаем в школе. Вот, мы их получили, а дальше мы используем. Но другое дело, что в разговорной речи мы же там порядка 400-500 слов используем, и нам достаточно. Там нет этих сложных времен. Вот. Но, в принципе, если ребенок заинтересовался предметом, то тогда он идет дальше в лингвистику, в филологию. Тогда в любом случае эти времена ему понадобятся, потому что там идет речь уже о тонкостях языка, а это, по сути, начало тонкости языка. Без этого никуда.
2: Мне кажется, что как раз времена очень хорошо начинают укладываться в сознание, когда читаешь на языке. Потому что если это хорошая литература, и там все времена как-то, и когда ты на это смотришь, ты еще визуально, у тебя есть контекст, ты читаешь, и ты вот эти времена ты начинаешь просто запоминать. Не факт, что ты их будешь использовать в жизни, но, по крайней мере, их построение ты уже... Я вот, например, читал «Гарри Поттера» всего на английском, много лет, конечно, назад, с удовольствием, и как раз я вот помню, что вот как-то времена хорошо стали укладываться. Я уже их подзабыл к тому времени, а тут раз, и они вспоминаются. То есть как
1: накопительный эффект, конечно.
2: Да, как один из способов. А вот у меня такой вопрос. А может быть, какие-то вещи нужно просто запоминать, не задумываясь? Ну, вот в каждом же языке есть какой-то набор, ну, шаблонов, действительно, стандартных фраз, которые, ну, как условно говорят, how are you, и, в общем, конечно, не нужно отвечать, как твои дела, это просто, ну, какая-то стандартная фраза.
1: Это длинное «здравствуйте».
2: Это длинное «здравствуйте». Когда мы «здравствуйте» говорим, мы тоже не обязательно желаем здоровья человеку, да, мы просто как приветствуем его. И в каждом языке, ну, в каждом языке, да, есть какие-то такие наборы, которые, может быть, просто вообще лучше запоминать, не задумываясь о том, что они там где-то означают.
1: Вот опять-таки шаблоны, да. Многие говорят, есть системы именно запоминания шаблонов. Но я бы не разделяла это как единственный метод, потому что слова нам все равно нужны. Мы же как лего должны будем ими маневрировать, вставлять там фразу в шаблоны или нет. Поэтому если не будет слов, ну что мы будем, собственно, вставлять? Но на самом деле для мозга не важно, что такое единица информации. Вот мы, например, можем запомнить одно слово в кратковременную память, а можем запомнить целую шаблонную фразу. Для него это одна единица. Вот сейчас я предлагаю сделать небольшой эксперимент, не на английском языке, чтобы уже там не нервировать никого. Я хочу показать, насколько кратковременная память у нас имеет ограниченную емкость. Uh-huh. То есть мы же, в принципе, все время изучаем все кратковременной памятью, правильно? То есть мы сначала должны ознакомиться и освоить этот первый этап. То есть она у нас конечная. И мы не можем туда вместить максимальное количество чего-либо. Uh-huh. Предлагаю запомнить сейчас три последовательности цифр. При этом первая, вторая, третья, они никак не связаны, можно их забывать тут же.
2: Так кого можно забывать?
1: Последовательности. То есть вам нужно будет произнести цифры в той же последовательности, в которой я их назову.
0: Да, а мы не запустим этим секретным кодом какие-нибудь
2: изучение языков.
1: Ну, по меньшей мере, мы задумаемся, я думаю, после этого.
0: Это код от госуслуг мы сейчас продиктуем.
2: Ну, давайте.
1: Итак, повторять не могу. То есть слушаем один раз, внимательно запоминаем, после этого просто произносим. Итак, а слушатели вместе с нами, естественно. 7-6-9-4-1.
0: 7-6-9-4-1.
2: 7-6-9-4-1.
1: Видите, как все просто.
0: А все?
1: Нет. Это только разминочка. Следующая последовательность. Эту можем забыть. 3-0-7-8-1-5-6.
0: 307-8-1-5-6.
2: 307-8-1-5-6. Вторую я как-то плохо запомнил.
1: Забыли. И последовательность номер 3-1-4-8-3-0-9-0-5-4-5.
0: Все, меня уже отключило.
2: Ну, потому что больше цифр, естественно, уже хуже запоминается.
1: И?
0: Все, значит, мы переполнили свой буфер.
1: То есть уже когнитивная нагрузка получилась, да, перегрузка.
0: О чем это говорит?
1: А это говорит о том, что есть некая закономерность, которая касается как раз кратковременной памяти, выведенная Миллером. Это закономерность плюс-минус 7. Это значит, что 5 цифр, которые были первые, запоминаются легко. 7 цифр, которые были вторые, они, в принципе, запоминаются нормально для...
2: Ну, а уже 9 тяжело.
1: Человека, да. А вот 10 цифр — это уже... запоминается тогда, когда у вас есть какие-то инструменты для запоминания. Либо вы видите какую-то особенную, вот как вы, да, стали запоминать двумя цифрами или там, числами, да, какую-то закономерность. Либо мы, например, как-то поделим, есть еще один способ, разные модальности. Дело в том, что мозг может и использовать две модальности параллельно. То есть первая модальность, например... Так,
2: запомним эту мысль. Про две модальности мы говорим после небольшой рекламной паузы. С нами сегодня лингвист, кандидат наук Диана Билан. Мы говорим о изучении английского языка, как попроще объяснить.
3: Маяк. Радио «Маяк».

0: Поляна на Тухачевского 50. Сайра Доброфлот 159,90. Тушеная говядина «Армейский запас» 179,90. 17 по 23 июня 2026 года.
1: Строительная бригада выполнит любые строительные работы из своего материала. Скидка 20% пенсионерам и семьям участников СВО. Телефон 8-951-161-94-33.
2: Телефон рекламной службы 54-99-28 и 54-54-69. Код города 384-2.
3: В студии с Кузбасскими новостями Александр Шпак. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Хотел открыть пиццерию, а пустил деньги на ветер. Полицейские заинтересовались коммерсантом из Прокопьевска. Медики – герои среди нас. Фельдшер скорой помощи из Кузбасса спасла жизнь пострадавшему в серьезной автоаварии. И сомнительное учение. В России хотят взять под контроль деятельность так называемых магов, космотерапевтов и ведьм. Далее подробно. Осторожно, пожароопасная погода. В Кузбассе прогнозируют на эти выходные зной до плюс 30 и сильный ветер до 14 метров в секунду. Жара уже принесла серьезные неприятности соседним регионам. Так, на Алтае Чимал заволокло дымкой, предположительно из-за лесных пожаров в Хакасии и Красноярском крае. В Кузбассе спасатели призывают жителей соблюдать осторожность. В жару достаточно одной искры для возгорания. Запрещено в лесу разводить открытый огонь в хвойных молодняках, на участках поврежденного леса и в местах рубок. Нарушителям грозят крупные штрафы. Санкции применили к незадачливому коммерсанту. Житель Прокопьевска получил по соцконтракту 350 тысяч рублей на открытие пиццерии, однако деньги потратил на личные нужды. Суд обязал заплатить 100 тысяч штраф и наложил арест на автомобиль Ford Focus. Волна афер, связанных со строительством дачных домов, прокатилась по Кемерову. Фигурант, 49-летний местный житель, свои услуги по возведению сооружений на территориях СНТ предлагал в интернете. Заказчики шли на сделку и в итоге лишались своих кровных, продолжит представитель регионального МВД Дарья Нинилина.
4: Злоумышленник через сайт объявлений принимал заказы на изготовление домов и бань на территории города Кемерово. Его клиенты вносили предоплату, однако после получения денежных средств от заказчиков он переставал выходить на связь, не выполнял свои обязательства, а полученные деньги тратил. Таким образом, злоумышленнику удалось обмануть 8 жителей областного центра. Ущерб – 7 миллионов рублей. На время следствия фигурант заключен под стражу.
3: Еще две категории участников СВО смогут получать поддержку по линии Фонда защитники Отечества. Первая – это герои, у которых есть инвалидность, но остались на действующей военной службе. Вторая – те, кто стали инвалидами, защищая Отечество на приграничных территориях. Теперь они тоже смогут получать спортивные протезы, адаптивную одежду, автомобили с ручным управлением и средства для адаптации жизни. Кроме того, фонд будет привлекать ветеранов СВО, участников локальных конфликтов к занятиям адаптивным спортом, физической культурой. Указ подписал президент России Владимир Путин. И в Кемерове прошло торжественное вручение ключей от новых машин. Одним из обладателей москвича стал Вадим Громков. Всего же автомобили получили 550 бойцов по всей стране.
5: В 22-м году, когда началась СВО, пошел в военкомат, не смог остаться дома, решил выполнить свой долг перед страной. Сначала не брали, так как я на двух протезах. Потом я на медкомиссии доказал, что я могу двигаться, что физически нормально себя чувствую. Автомобиль для меня очень важен, потому что двигаться на протезах – это все равно медленно. Деятельность у меня активная сейчас, так как я являюсь председателем ассоциации ветеранов по городу Междуреченску.
3: В преддверии Дня медицинского работника в Кемерове вручили заслуженные награды врачам, фельдшерам, медицинским сестрам. Среди них фельдшер скорой помощи Евгения Герасимова. Почти три десятилетия помогает людям в самых сложных ситуациях, причем не только на работе. Однажды, возвращаясь после смены, Евгения стала свидетелем ДТП. Оперативно оказала первую помощь пострадавшему. Дождалась вместе с ним приезда скорой. Это помогло спасти человеку жизнь. Двойная победа. Кузбасские выпускницы получили 200 баллов по ЕГЭ. Дарья Егоренко из города Кемерово и Эльмира Утарбаева из Междуреченска написали с максимальным результатом экзамена и по русскому языку, и по химии. Обе девушки планируют стать врачами. Делится впечатлениями Дарья Егоренко.
6: Выбор был осознанным. Я решила поступать в медицинский университет. По русскому языку мне помогали Елена Георгиевна и Виталий Валерьевич. Они научили глубоко анализировать разные произведения для сочинений, что действительно пригодилось мне при подготовке. А по химии меня вела Ольга Владимировна. Много решали практических задач, разбирали не только типовые задания, но и решали сложные варианты, каждый раз узнавая что-то новое. Сейчас я активно продумываю план подачи документов. Буду отправлять их в разные университеты, в том числе, конечно, в Кемеровский государственный медицинский университет.
3: Всего в списке 100 бальников 38 11-классников сдавали экзамены по химии, истории и литературе. Сомнительное учение. Астрологию в России хотят взять под контроль. Законодатели предложили помечать рекламу гадалок фразой «опровергнуто наукой». Следующий шаг – поэтапный запрет деятельности так называемых магов, рунистов, космотерапевтов и ведьм. Инициаторы уверены, что рынок эзотерических услуг влияет на психологическое, физическое и материальное состояние людей. Почему отключается критичность у человека, когда он обращается к магам и целителям, рассказала психолог Ирина Нечипарук.
7: Это поиск союзника или человека, который меня примет, поймет, разделит мое горе. Люди часто получают у астрологов и целителей надежду. И, как правило, целители, астрологи, они всегда дают положительные прогнозы, а это очень тешит человека. Это еще и про то, что я перекладываю ответственность на другого человека. Мне так сказали. Не я решил, взял под контроль ситуацию. И, как правило, именно у них они получают принятие, психологический комфорт, надежду, веру. Условно, это тот подорожник, который можно приложить к душевной ране.
3: И последние опасные звериные забеги. В социальных сетях появились очередные кадры лосей. На этот раз взрослая, парнокопытная, промчалась прямо по городу Мыски. Сахатый гигант пронесся через двор по игровой площадке. К счастью, на улице не было детей. Очевидцы говорят, что животное было в состоянии сильного стресса и буквально сверкало копытами.
8: Вот так вот у нас лоси по городу бегают. Это что-то с чем-то.
3: Эксперты напоминают, лось очень сильный зверь, может атаковать рогами или передними копытами. Это было последнее сообщение выпуска. До встречи.
9: Погода на маяке.
10: По области в столице Кузбасса в ночные часы, по сообщению синоптиков, ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер северо-восточный, 3,8 местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 6,11 местами до 16 градусов. В Кемерове 9,11 градусов выше нуля. Завтра днем 19 июня по области и в столице Кузбасса небольшая облачность без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура по области 22-27, местами до 32 градусов. В областном центре Кузбасса 24-26 градусов.
9: Кузбасский маяк. Главное о событиях в мире, в стране, в регионе.
11: С понедельника по пятницу в 18.05.
9: Координаты в эфире. Кемерово 102.3 FM. Новокузнецк 103 FM.

0: Москве 16 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские военные нанесли авиаудары по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в ДНР и Сумской области. По данным Минобороны, вражеские военные объекты уничтожены с применением авиабомб ФАП-500 и ФАП-1000 с универсальным модулем планирования и коррекции. Помимо этого, российские вооруженные силы ударом Герани поразили электроподстанцию в Ахтырке Сумской области, которая использовалась в интересах ВСУ. Ранее сегодня сообщалось, что вооруженные силы России за сутки взяли под контроль село Райалександровка в ДНР. Занято 98 зданий в Константиновке, в Красном Лимане 7 опорных пунктов и 48 зданий, сообщили в Минобороны. Группировка войск «Восток» продолжает продвижение в глубину обороны ВСУ. Нанесено поражение живой силе и техники двух механизированных штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, а также бригады морской пехоты и бригады тероборона в Днепропетровской и Запорожской областях. За сутки ВСУ потеряли более 445 военнослужащих и 8 автомобилей на этом участке фронта, а всего на всех направлениях за последние сутки потери врага составили 1360 военных. Раненого из-за удара ВСУ по Энергодару сотрудника Запорожской АЭС прооперировали. Сейчас его перевели из реанимации в хирургию. Его коллега погиб на месте. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Ранее о гибели сотрудника ЗАЭС сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, 17 июня в результате налета БПЛА по Энергодару пострадали два работника цеха централизованного ремонта АЭС. Один погиб, за жизнь второго борются врачи. Отмечается, что это основной персонал станции, от которого напрямую зависит безопасная работа оборудования крупнейшей атомной станции в Европе. Лихачев подчеркнул, что охота украинских операторов дронов на атомщиков – это бесчеловечный акт. Он констатировал, что ВСУ перешли к целенаправленному и систематическому убийству сотрудников Запорожской АЭС. Белоруссия намерена добиваться должной международной оценки удара украинского беспилотника по автобусу с детьми в Брянской области. Международное сообщество не должно отмалчиваться, заявил пресс-секретарь МИД Республики Руслан Воронков. Он отметил, что это не военный объект, не сопутствующий ущерб, это осознанное нападение на мирных граждан. И цинизм этого преступления многократно усугубляется тем, что жертвами стали дети. Напомню, ВСУ 17 июня с помощью беспилотника атаковали Брянскую область автобус детской футбольной команды из Белоруссии. В результате погибла женщина, сопровождавшая спортсменов. Как сообщили Минздрав Беларуси, госпитализировано 8 пострадавших, в том числе 6 детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Постпреды стран СНГ 19 июня в Минске обсудят атаку украинского беспилотника на белорусский автобус с детьми. Владимир Путин заявил об успешном проведении саммита «Россия-АСЕАН» в Казани. Россия искренне стремится выстраивать стратегическое и многоплановое сотрудничество со странами объединения, заявил глава государства, подводя итоги саммита.
2: Нам действительно удалось хорошо и продуктивно работать. Наша встреча прошла в дружеской и деловой атмосфере. В ней приняли участие лидеры, главы правительств, ведущие политики и государственные деятели из всех 11 стран АСЕАН, а также генеральный секретарь ассоциации. Все это наглядно свидетельствует о реальной заинтересованности и России, и государств Юго-Восточной Азии в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества с опорой на проверенные временем традиции дружбы и накопленный опыт многопланового и плодотворного партнерства.
0: Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани. Сегодня Владимир Путин принял участие в двух заседаниях саммита. Также у российского президента запланирована серия двусторонних встреч. Армия обороны Израиля сообщила сегодня, что продолжит операцию против ливанской группировки «Хизбалла» в зоне безопасности на юге Ливана. Военные удерживают позиции и продолжают ликвидацию угроз и усиление обороны жителей на севере Израиля, говорится в заявлении ЦАХАЛ. Армия обороны опубликовала карту, на которой зона операции проходит вплоть до 10 километров вглубь Ливана от границы с Израилем. Ранее на этой неделе США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых операций на всех фронтах, в том числе в Ливане, но израильская сторона в переговорах не участвовала. Суд Москвы конфисковал у блогера Александра Митрошиной 115 миллионов рублей по делу об отмывании 127 миллионов рублей доходов, полученных в результате неуплаты налогов. Митрошина признана виновной в легализации денежных средств в особо крупном размере и приговорена к 3 годам лишения свободы условно со штрафом в 900 тысяч рублей. Также суд отменил меру пресечения в виде домашнего ареста. Представитель стороны гособвинения попросил суд учесть в качестве смягчающего обстоятельства активное содействие Митрошиной следствия. Солнечная погода вернется в Москву в выходные 20 и 21 июня, сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Атмосферное давление в последний рабочий день поднимется до 747 миллиметров ртутного столба и продолжит расти в выходные, что благоприятно скажется на погоде. Ночью в субботу 20 июня температура воздуха будет от 10 до 12 градусов, днем от 20 до 22. Солнца будет больше, чем накануне. В воскресенье 21 июня уже будет хорошая солнечная погода без осадков и с незначительной облачностью. Ветер стихнет до 4-7 метров в секунду, а дневная температура столицы составит 20-25 градусов. Эти и другие новости в любое удобное время читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра переменная облачность без осадков. Днем ожидается до плюс 22. В Москве предстоящей ночью плюс 10-12. Днем плюс 21 градус. Местами пройдут кратковременные дожди.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами преподаватель маркетинга, бизнес-спикер, книжный продюсер, автор книг, научных статей, обучающих программ Анна Максименко и преподаватель маркетинга, и также автор книг Сергей Максименко. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Сегодня будем обсуждать с вами диджитал-маркетинг, но мы вот только про английский язык говорили, мы знаем, что диджитал — это у нас цифровой маркетинг. Что же значит цифровой? Ну, интернет у нас у всех есть, это же мы существуем в цифры, условно говоря, чем интернет-маркетинг отличается от диджитал-маркетинга? Вообще, что такое диджитал-маркетинг?
2: На самом деле, диджитал-маркетинг, по сути, это и есть маркетинг в интернете. И вот если мы говорим в целом, чтобы не вдаваться в подробности, диджитал-маркетинг и появился как раз тогда, когда активно стали пользоваться интернетом. Поэтому для простоты и для сегодняшнего эфира у нас стоит знак «равно» между интернет-маркетингом и диджитал-маркетингом.
4: А маркетинг — это наука, которая позволяет позиционировать товар, да, по аудитории, по запросам. Помогайте, что еще?
2: Маркетинг позволяет продавать в первую очередь, потому что маркетинг — это создание рынка, а создание рынка для того, чтобы получать прибыль.
4: О, то есть у нас главная цель — максимизация прибыли, правильно?
2: Это одна из целей, но не менее важная, чем другие.
4: А какие еще цели могут быть в маркетинге?
3: Ну, у маркетинга много целей. Ну, конечно же, максимум прибыли, который будет получать бизнес, это, естественно, первая цель.
4: Максименкомизация
3: прибыли, да. В том числе. Да, и естественно, но здесь может быть прибыль, например, не в моменте, а прибыль может быть отсроченной. Например, это в том числе может быть создание какого-то личного бренда, ну, бренда какой-то компании, например, да. И тогда мы говорим об узнаваемости, и это тоже маркетинг, это тоже глубокая работа в психологии, работа с потребителем, работа с рынком. И это все можно отнести к маркетингу как к глубокой, серьезной науке.
1: Но если мы говорим, вот маркетинг есть диджитал-маркетинг, то есть тот же самый маркетинг, который обычный у нас офлайн, грубо говоря, существует, но просто в интернете, да? Ну, или все-таки есть своя специфика?
2: Есть специфика. Во-первых, разные инструменты. То есть обычный маркетинг, что это? Это радио, телевидение, наружка, то есть вся классическая медийка. Это ведь тоже маркетинг, да?
1: Ну, конечно, реклама.
2: Плюс... Есть маркетинг классический, который вот мероприятия. Мы видим шарики, хлопушки, аниматоры, вот эти вот раздачи листовок. Это же тоже маркетинг.
1: Магазин открывает в шариках.
2: Шарики, да, да, это все тоже маркетинг. А диджитал-маркетинг — это все-таки то, что сейчас мы видим. Это пуш-уведомления, это баннеры, это кликабельные всякие ссылки. Это все, что нам приходит, это чат-боты. Ну, то есть это все-таки что-то, что появилось уже вот в последнее время. То есть, да, понятное дело, что там первый баннер появился в 90-е годы, и да, он был уже кликабельный, кабельным, но то, что есть сейчас, конечно, ну, не сравнить с тем, что было.
4: А можем ли мы сегодня, в 26-м году, представить бизнес, который не пользуется цифрой вообще, и только наружкой пользуется, может быть, как-то контакты, ты мне, я тебе, там, Вася позвонил, там, что-нибудь
1: сарафанное радио.
2: На самом деле, мы можем представить бизнес, который вообще никаким маркетингом не пользуется, кроме сарафанного радио, потому что, допустим, если это небольшой город, и это сервис ритуальных услуг, то, скорее всего, все просто звонят, потому что вас знают, потому что их всего в городе три.
4: Обычно они всегда звонят первыми.
2: Их всего три, вы один из них, и вот как бы, в принципе, выбор невелик, поэтому там какой-то интернет-маркетинг и пуш-уведомления вам точно не пригодятся. Это будет, ну, по меньшей мере, странно.
4: Я только по телевизору видел рекламу крематория.
1: Странновато, да. Не смотри такие программы.
4: Больше нечего смотреть.
1: Но это все-таки такой специфический достаточно случай. Все-таки ритуальные услуги, понятно, что да. А может быть, какой-то менее экстремальный, так сказать.
4: Ну, давайте рассмотрим какой-нибудь пример какого-нибудь производства. Я не знаю, воздушные шарики вот как раз. Те же самые, о которых мы вспомнили. Как мы их будем позиционировать с помощью вот цифрового маркетинга?
2: Смотря какой у нас бюджет, но в любом случае сначала мы оформим свои аккаунты и свои сайты, да, и прежде чем звать гостей, нужно накрыть на стол. То есть мы сначала красиво все упаковываем, оформляем, понятно, четко, а это уже часть диджитал-маркетинга, потому что если некрасиво оформлено, то это просто слитые деньги на трафик. То есть люди придут, ничего не поймут, подумают, что, наверное, мы продаем, не знаю, может быть, воздух, может быть, баннеры, может быть, некрасивые макеты мы продаем, и, собственно, уйдут.
1: Ну, воздух в шариках, да.
2: Вот, воздух в шариках, чтобы они поняли, что мы продаем воздух в шариках, еще надо постараться, а чтобы они еще купили воздух в шариках, это
4: день
2: прям...
4: рождения ребенка каждый год. Одно и то же. Я покупаю воздух для того, чтобы порадовать буквально минуту, чтобы было ощущение, что вот день рождения.
2: Вы же покупаете на самом деле не воздух, а счастье в глазах своего ребенка. Поэтому продается не воздух, а продаются эмоции, которые получают родители от эмоций, которые получают их дети. Это такая очень интересная история. То есть на самом деле хороший маркетинг в этом и состоит, чтобы не пытаться продать, там, не знаю, процесс, товар или услугу как таковые, а продавать то, что люди от них получают.
3: Здесь я добавлю, Аня, к Ане добавлю немножко. Это примерно то же самое, что вы открыли магазин, украсили невероятно, проложили дорогу, красную дорожку постелили, люди побежали в этот магазин, а там ничего нет. И все, пустые витрины, и они такие пришли, ну... Непонятно, зачем мы вообще пришли. И то же самое, надо наполнить все, все площадки, куда могут прийти люди. Соцсети, будь то сайт, будь то блог, блог, в том числе даже основателя, может быть, личный блог у него и так далее, и так далее. Все, до чего можно дотянуться в сети, все это надо наполнить, и тогда, опять же, звать гостей на накрытый стол уже, чтобы люди пришли и увидели, ого, сколько у вас всего, это интересно.
1: Ну, это да, но, с другой стороны, это когда уже было сказано, что уже вопрос в бюджетах, да, если бюджет маленький, если какое-то маленькое мероприятие, если человек там раскручивает, например, личный бренд свой, ну, вот он индивидуальный предприниматель. Я вот думаю о том, что, ну вот, сайт, например, этому человеку, скорее всего, в сегодняшних реалиях, ну, наверное, не нужен будет, да, будет достаточно соцсетей и чего-то еще для того, чтобы продвигать себя. А сайт — это, ну, бессмысленное вложение денег, потому что товар у него 1-2, ну, как бы то, что там, я не знаю, он делает. И вот как понять, что тебе нужно, как бы, а что будет уже излишне избыточным?
2: Самое первое, то, с чего нужно начать, ну, после упаковки, вернее, это получается даже второе, смотря на свой бюджет, понять, где его использовать наиболее эффективно. И если бюджет маленький или его нет вовсе, сначала лучше использовать все-таки все, что можно использовать бесплатно, а это связи и нетворкинг, да? И это на самом деле...
1: сарафанное радио.
2: Да, сарафанное радио, но, опять же, радио бывает разным, и сарафан, как правило, неуправляемая история, а вот нетворкинг — максимально управляемая история. И если даже в своем городе поискать людей и открыть свой телефон, и вот эта теория 6 рукопожатий, надо даже меньше рукопожатий, можно найти микроблогеров в своем городе, они про тебя расскажут, расскажут про твое какое-то открытие, не знаю, магазина или чего-то еще, туда придут люди, то есть реально можно практически бесплатно вот эту первую аудиторию собирать, и заработав деньги на первой аудитории, если так можно грубо сказать, да, уже потом эти деньги вкладывать в маркетинг, то есть даже так можно делать, это абсолютно вообще нормально.
4: А интернет-сайты — это вообще уже вчерашний день, да, все сейчас в телегу лезут за информацией и так далее. Я, например, еду на работу, смотрю, у меня по дороге раз какой-то ресторанчик, раз другой какой-то, восточная кухня, сербская кухня. Я прежде всего забиваю в поисковик и ищу сайты. На одном ресурсе сайта не вижу, я расстраиваюсь, я не полезу в Телеграм. Я старый уже такой. Или действительно сайты никому не нужны сейчас?
2: Зависит от ниши, на самом деле, потому что есть ниши, где сайты нужны обязательно. Допустим...
1: Ритейлеры большие, наверное.
2: Нестандартное промышленное оборудование. То есть я слабо себе представляю, что человек, который хочет сделать даже одно изделие или тем более запустить серийное производство, начнет сначала искать в социальной сети. То есть, скорее всего, это будет прямой поиск.
4: Я же не буду листать телеграм-канал, чтобы меню полистать, сколько плесковица стоит в этом сербском
2: ресторане. То есть, скорее всего, это будет все-таки какая-то другая история, поэтому сайт нужен, но просто это для кого-то может быть не первым шагом. Или если это будет первым шагом, то это будет сайт, скажем так, более бюджетный, нежели он будет у этой компании лет через 5, когда у нее будут обороты, возможности, будут кейсы, которые можно показать на этом сайте, будут медийные какие-то вещи, которые можно встроить в этот сайт, и это имеет смысл. Сначала это скорее даже сайт-визитка будет, где вот какая-то информация про компанию, про человека, про основателя. То есть это такая история более уже в долгосрок.
1: А если нет денег, можно ли делать какие-то бесплатные конструкторы? Сейчас существуют в большом количестве в интернете, где можно, ну, какую-то условно свою, как это, визитную карточку сделать. Это не будет полноценный сайт, но там будет то, чем ты занимаешься, там какая-то информация, какие-то свои контакты, и вот для начала будет ли этого достаточно?
3: Ну, для начала будет. То есть есть вплоть до того, что если вы открыли где-то расчетный счет в каком-то банке, часто у банков есть собственные конструкторы, как бы маленькая визиточка, которую ты легко можешь передать своему контакту. И прекрасно это может быть твоим первым касанием с твоим, ну, потенциальным клиентом. И опять же, вот то, что Аня говорит, и я снова дополняю, о том, что диджитал-маркетинг может быть исключительно сам по себе быть. Да, например, вы создаете сайты. Ну, вы такой сайтодел, дизайнер, кто угодно еще, вы вообще из дома не выходите. Угу. У вас вообще нет контакта с людьми наружу. Вы работаете исключительно... И вообще прекрасно.
4: Сайта Йолло.
3: Да. И вы работаете исключительно в своем кресле, и все, что вы делаете, вы продвигаете себя в интернете. Digital, супер digital. Но есть же и другие варианты, когда, например, у вас какое-то что-то смешанное. Допустим, вы организатор праздников. То есть вы можете быть и в сети, и в интернете, вы можете быть и с людьми напрямую общаться. И если ниша позволяет, вы только диджиталом пользуетесь, но иногда прекрасно работает смесь, симбиоз и вот эта синергия, смешение диджитал-маркетинга, классического маркетинга и того самого сарафана, с которым вы приходите на какое-то классное мероприятие со всеми. За руку здороваетесь, раздаете визитки, даете какие-то людям свои рекомендации, ну, о себе рекомендации рассказываете, и, комбинируя два подхода, получаете прекрасную выгоду клиентов и прибыль своей компании.
4: Сергей, а какую роль играет фотография в современном диджитал-маркетинге? Ведь сейчас есть искусственный интеллект. Сфотографировал кое-как, как попало при свечах, а потом попросил искусственный интеллект сделать так, чтобы это на кухне в стиле Прованс было сделано, чтобы закатное солнышко падало, чтобы такие мягкие бежевые тона были, и у тебя просто шикарная фотография выходит. Но она, ну, видно, что она как поблескивает таким вот искусственным интеллектом. Она продает лучше, чем вот живая фотография от человека?
3: Нет такого. Лучше, хуже. Каждая продается в своем. Где-то нужна живая фотография. К примеру, вот мы сейчас фотографируемся и делаем селфи на фоне вот прекрасных ведущих. Да,
4: да, да, но это репортажная съемка.
3: Это репортажная съемка. Здесь может быть плохой свет, кривое что-нибудь.
4: У нас
3: прекрасный свет.
4: Да,
3: я
4: да.
3: Не про этот случай.
4: У нас ничего кривого нет.
3: Но это живое, настоящее. И я выкладываю в сторис, в любой соцсети, пощу. Смотрите, я был на прекрасном шоу. Вот мои замечательные друзья в обнимку со мной. Это
4: у
3: гораздо...
4: нас киловаттные галогенки сейчас светят.
3: Да. Это гораздо лучше, чем какое-то нарисованное что-то, потому что это жизнь. А иногда нужно создать, можно создать нейронка, что-то вылизанное, очень красивое. То, что какая-нибудь девушка будет листать маркетплейс, смотреть, да. Мне же надо. И тогда фотография сработает другая, да, то есть по каждому подходу, к каждому товару, к каждой услуге может быть разный подход. Где-то нужна жизнь, где-то нужно что-то вылизанное, где-то можно совмещать. Все подходы хороши, когда они в тему.
1: Как человеку понять, что те подходы, которыми он пытается диджитал-маркетинг творить, они правильнее подходят именно ему? Ну, это, конечно, нужно обратиться к специалисту. Я понимаю, что ответ очевиден. Вот, но если он пока еще не готов обратиться к специалисту и хочет сам как-то разобраться, есть ли какие-то способы или, может быть, вопросы, которые человек должен себе задать для того, чтобы понять, что он двигается в правильном направлении, продвигая себя?
2: Да, сначала нужно вообще, это идеальная история, и, как правило, с этого и начинается. Человек сам должен разобраться в том, что он потом планирует делегировать. Потому что очень частое заблуждение. Я найму самого лучшего маркетолога за немножечко денежек, и он будет просто мне делать какие-то фееричные продажи, супермаркетинг, примерно как у блогеров-миллионников, миллиардников и так далее. На самом деле это не так, и лучше всего просто изучить матчасть. Как в любом деле, просто хотя бы элементарно почитать, что это такое, из чего состоит, как это делается, благо сейчас почитать, проблем нет на эту тему, и подумать, а что я сам могу сделать и изучить. То есть, допустим, социальную сеть сам вести могу, сейчас уже буквы писать вообще тоже несложно, и даже есть голосовые помощники. Фотку сделать могу, собрать свои мысли в пост могу, кружочек записать, квадратик, треугольничек, снежинку, все могу.
1: А лучше написать 3 агента, пусть они за меня пишут посты.
2: На самом деле это очень долгая тема, да, вот сейчас тоже Сергей дополнит про нее, потому что это можно обсуждать бесконечно, и опять же, мы такие приверженцы того, что все-таки сначала лучше естественный интеллект, потом искусственный, и если ты только начинаешь, и это вообще парадоксально, то есть люди хотят быть аутентичными, и тут же говорят, а пусть нейронка мне напишет как, и добавляет любимого автора, и просто эти же люди на конференции все слушают, как же им быть вот такими самобытными ребятами, и вот, ну это вообще не схлопывающиеся вещи абсолютно. Если ты сам начинающий предприниматель, ну, будь добр, удели время людям, своей аудитории. То есть ты еще денег не заработал, а уже хочешь аудитории выдавать, ну, вот что-то, скажем так, не совсем тобой сделанное. То есть, на мой взгляд, это не очень хороший подход к бизнесу, к людям и к аудитории, которая, кстати, будет это считывать.
3: И я добавлю немножко еще про замечательные нейросети, да. Все прекрасно, они работают, и если ты умеешь ими пользоваться, все это очень хорошо и очень замечательно, но есть одна штука. А кто будет отвечать за результат? советов-то она надает, советовать она может, она все знает, но, к сожалению, ничего не умеет. И приведу один пример интересный, да, у Вани есть клиентка, с которой они писали книгу, и читая интервью, да, ну, то есть, что вот уже готовый материал, читая и видя, что она написала, вот такая интересная мысль родилась. Она говорит, мои подчиненные, а сама она главный бухгалтер большой организации, мои подчиненные пользуются усердно нейросетями. Нормально, я не возражаю, но всегда задаю им вопрос, друзья, а кто сядет за то решение, которое вам посоветовала нейронка? И вот после этого становится страшно, а точно ли нужно ей так доверять? Или, может быть, включать свой интеллект и тогда уже фильтровать немножко.
4: А поэтому и не пускают автомобили с автопилотом на дороге, потому что кто будет отвечать,
3: кто будет отвечать?
4: Автомобиль попадет в ДТП.
3: Абсолютно верно. Вот здесь...
4: По поводу контент-плана. Как лучше все-таки составлять контент-план для диджитал-маркетинга там, на неделю вперед, на месяц вперед? Или все-таки, может быть, каждый день с утра специально обученный человек проверяет тренды и реагирует на них и дает задание, там, я не знаю, грубо говоря, редакции, написать такой-то материал. Вот сегодня это горячий блинчик, его нужно продать вот прямо сейчас. Или мы составили на месяц вперед контент-план, просыпаемся, так, у нас сегодня сюжет про диджитал-маркетинг, и вот мы его выпускаем.
2: Как всегда, правда, в середине, да, все в гармонии. Если это большая компания, да, и мы знаем, допустим, там, авиасейлс, визит, по ним можно сверять тренды, потому что у них срок ответа в среднем 30 минут. То есть если что-то произошло в мире, просто по их мемам мы об этом точно быстро узнаем. Если же мы говорим про план, то, как правило, план... Он даже звучит как-то, как будто это какое-то мучение, насилие над собой. Людям очень сложно ему следовать, потому что люди пытаются в план вписать не смыслы, которые нужно донести, а конкретные темы. И вот это просто путь в никуда, особенно поначалу так точно. Когда ты сам делаешь, невозможно этого придерживаться и точно не надо. Надо иметь пул смыслов важных, которые нужно донести до аудитории. Смыслов личных, смыслов профессиональных, смыслов, почему мне стоит доверять, почему ко мне стоит обратиться, и эти смыслы вкручивать в контент. То есть тебе для помощи можно иметь какие-то темы и посты, вплоть до того, что даже написанные на месяц, допустим, или на там, дней 10. А все остальное рождается из жизни. То есть у нас, допустим, сегодня по плану было одно, а тут бац, и мы вот живем в студии на маяке. И неужели я буду рассказывать вместо живых эмоций, как какую-то вот придуманную историю про то, что если бы, да кабы. Нет, конечно. И когда ты это умело комбинируешь, получается, что контент-план как будто бы есть, а сам контент живой. И вот это хороший контент-маркетинг, когда он сочетает и планирование, и то, что происходит в реальной жизни.
1: Ну, то есть заранее планируем, но если что-то вдруг происходит здесь и сейчас, мы планы меняем и, так сказать, настраиваемся на живую историю, которая происходит.
2: Лучший экспромт, он подготовленный на самом
1: это
2: деле.
1: Правда,
2: то есть подумал заранее, что, как, куда, и вовремя в нужное место вкрутил.
1: Да, это еще Константин Сергеевич Станиславский говорил артистам своим, что импровизация штука всегда подготовленная. То есть тут надо базу знать, да?
3: Я чуть-чуть снова, я сегодня дополняю Аню, и немножко скажу про смыслы, да? И...
1: Так, давайте мы сделаем сейчас паузу и про смысл, запомним мысли, про смыслы поговорим после выпуска новостей. У нас сегодня в студии Сергей Максименко и Анна Максименко, преподаватели маркетинга, и мы говорим сегодня о том, как устроить диджитал маркетинг. Вернемся после выпуска новостей и продолжим нашу беседу.

0: «Как знать» на «Маяке». Мне тут один дядька сказал, что ремонт – это состояние души. А я добавила, когда душа попадает в ад. Маргарита Митрофанова, радиоведущая.
1: Так говорит «Маяк».
2: Санкт-Петербург – город открытий, вдохновляющий на путешествия в любой компании. Он предлагает богатство впечатлений тем, кто здесь впервые, и тем, кто возвращается снова и снова. Санкт-Петербург гостеприимен и всегда готов удивить. Спланировать поездку, узнать режим работы музеев, стоимость билетов и новые маршруты можно в контакт-центре для туристов по телефону 8 800 222 88 12. Звонок бесплатный. Санкт-Петербург – город впечатлений.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 16:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Россия продолжит всемерно содействовать государствам АСЕАН в усилиях по поддержанию мира и стабильности в Юго-Восточной Азии. Об этом заявил Владимир Путин в ходе подведения итогов саммита «Россия-АСЕАН». Также, по словам президента России, много делается для укрепления сотрудничества в транспортной сфере.
2: Россия и государства АСЕАН многое делают для укрепления сотрудничества в транспортной сфере. Расширяются трансконтинентальные морские и железнодорожные грузоперевозки. Прокладываются новые маршруты, запускаются совместные логистические сервисы. На регулярной основе осуществляются консультации по таким острым темам, как борьба с терроризмом, наркотрафиком, оргпреступностью, безопасное использование цифровых технологий. Намерены и далее сообща продвигать взаимодействие в области кибербезопасности и информационно-коммуникационных систем. Ведущие российские IT-компании делятся с азиатскими коллегами своими передовыми разработками в таких секторах, как защита данных, искусственный интеллект, технологии умного города и так далее.
0: Как подчеркнул Владимир Путин, участники саммита «Россия-АСЕАН» высказались за увеличение показателей встречной торговли и расширение взаимных инвестиций. Слов в отношении террористических действий Киева уже недостаточно. Россия в ответ на киевские атаки будет наносить регулярные удары по целям на Украине, от которых зависит боеспособность ее вооруженных сил. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. При этом глава российского МИДа назвал Зеленского киевским террористом. Возгорание, которое возникло в результате попадания дронов в московский НПЗ, локализовано, сообщил Сергей Собянин. Сейчас ведется тушение оставшегося очага, при этом пострадавших на предприятии в результате атаки нет, уточнил мэр. ППЛА попали в московский НПЗ во время атаки, которая началась сегодня утром. С начала суток средством противовоздушной обороны удалось сбить около 200 дронов. Были зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий на месте падения обломков ППЛА на территории торгового центра «Садовод». В результате также никто не пострадал. Движение транспорта на Киевском шоссе в Москве в сторону области затруднено из-за крупной автоаварии. Как сообщили в столичном департаменте транспорта, на 64-м километре трассы столкнулись три грузовика. Пробка в сторону области растянулась на 7 километров. Водители призывают выбирать пути объезда. На месте работают оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется. Ливни с грозами и градом, а также штормовой ветер порывами до 25 метров в секунду могут обрушиться в пятницу на все регионы Северо-Кавказского федерального округа. Об этом предупреждает МЧС России. Поэтому существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, затруднением в работе транспорта, подтоплением пониженных участков местности в Дагестане, Чечне, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ставропольского края. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Петербурге ожидается переменная облачность без существенных осадков. Днем до плюс 22 градусов. В Москве тоже будет облачно, кратковременные дожди. Ночью 10-12 градусов, днем до плюс 21 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Хоккейный клуб «СКА» подписал контракт с форвардом Николаем Чубыкиным. Соглашение рассчитано до конца сезона 27-28. Предыдущим клубом «Киста» была «Северсталь». Вратарем футбольной Балтики Максимом Бориско интересуется «Спартак», «ЦСКА» и еще несколько команд, сообщил агент футболиста Мария Кшчелан. В прошедшем сезоне Бориско провел за калининградцев 23 матча, в 14 из которых сыграл на ноль. Никита Чернов подписал контракт с крыльями Советов. Соглашение рассчитано на 3 года. Прошлый сезон Чернов провел в самарском клубе на правах аренды. 1 июня защитник покинул московский «Спартак» в связи с истечением срока контракта. Также клуб на 2 года продлил соглашение с защитником Николаем Рассказовым. Ростислав Вергун назначен главным тренером команды единой баскетбольной лиги «Автодор». Контракт с белорусским специалистом рассчитан на сезон 26-27. Ранее сообщалось, что Вергун, являвшийся исполняющим обязанности главного тренера «Зенита», покинул клуб. Международная ассоциация легкоатлетических федераций спустя 1.5 недели признала рекорд россиянки Полины Кнорос. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Достижение российской прыгуни с шестом Полины Кнорос официально ратифицировано. 7 июня на дне прыжков, который проходил на Воробьевых горах в рамках традиционной недели легкой атлетики в Москве, Кнорос преодолела планку на высоте 4 метра 87 сантиметров. Полина обновила свой личный рекорд на 1 сантиметр, а главное, показала лучший результат летнего сезона в мире. Выше россиянки в этом году прыгнула только представительница США Ханна Молл – 4 метра 88 сантиметров, но это произошло в рамках зимнего сезона. Однако Международная ассоциация легкоатлетических федераций не сразу внесла результат Полины в топ-лист сезона из-за вопросов к специально установленному помосту, на котором выступали спортсмены на Воробьевых горах. И вот 1.5 недели спустя достижение россиянки официально ратифицировано World Athletics. Полине Кнорос 26 лет. Она двукратная чемпионка России, чемпионка игр БРИКС. В 2021 году уроженка Санкт-Петербурга выиграла этап бриллиант лиги в Стокгольме. Уже в пятницу Полина Кнорос снова появится в секторе. Она примет участие в Кубке России по легкой атлетике.

0: или вы меня путаете, или я сам путаюсь. Он по процессу, да. Он технически может сам выбрать мультик, сам себе его включить?
1: Безусловно.
0: То есть, да. Ему, он не должен ни у кого запрашивать разрешение? Нет такого правила?
1: Ни в коем случае нет. Он может самостоятельно сделать.
0: Все, хорошо.
1: Но дойти до результата нужно одобрение.
0: Хорошо. А если одобрение не поступает никакого, сам решай, то что дальше происходит?
1: Сам решай, то, соответственно, здесь возникает ступор, как дальше делать. То есть, угу. В любом случае, это должно довести чем-то до конца.
0: И вот чего, он не смотрит мультик?
1: Он смотрит мультик только лишь после того, как он добьет своего результата.
0: Какого?
1: Добьет результата, когда все-таки мама, либо я, соответственно, скажем такой, да, хорошо, иди смотри, все, я подойду чуть позже.
0: Угу. Хорошо, ладно, я понял.
1: Он идет, включает, да.
0: Угу. Смотрите, ну, 9 лет, это не то чтобы возраст, в котором большое количество самостоятельных решений может быть. Это раз. Второе, при опыте гиперопеки, контроля и там активного включенности родителей в жизнь, дети чуть более тревожные, наверное, все ситуации квалифицируют как требующие включения родителей. Дети менее тревожные или совсем не тревожные забивают и делают все, как хотят, и за что получают по башке. То есть там проблема другая. Они краев не видят с другой стороны. Значит, что здесь можно сделать? Для две вещи сейчас скажу. Первое. Очень четко обозначать, где он решает сам, где решаете вы. То есть прям... очень конкретно это говорить и этого придерживаться. Вот, потому что, ну, если касается фильма, то это могла бы выглядеть инструкция следующим образом. Если ты хочешь посмотреть кино или мультик, ты можешь это делать вот с 6 до 8 вечера на этом приборе, ну, там, планшет, не знаю, там, проектор. Ты можешь выбрать любой мультик с возрастным рейтингом, там, до 12 лет и его самостоятельно включить. Дополнительного разрешения от нас запрашивать не надо. Разрешение тебе выдано длительностью в 1 год. Вот, все это дело. Через год пересматриваем. Вот, то есть должно быть проговорено и озвучено, что конкретно он может сам. Что он может, для тревожных это важно, что он может сам включить, что он может сам выбрать, из какого объема он может сам выбрать, какое время ему смотреть. Ну, уровень детализации смотрите по нему, да, насколько вот, что именно для него важно. Но обычно нужен какой-то уровень детализации. Вот, это раз история. Второе. Передавайте ему те решения, на которые он способен в данный момент. Мы здесь не опираемся на возрастные нормы, а мы опираемся на конкретного ребенка. Если ребенок тревожный, ему нужно много одобрения, то он не на очень большой масштаб решения способен сейчас. Но этот масштаб можно растить. Соответственно, мы исследуем, что он уже решает самостоятельно. Ну, наверное, сколько пасты намазать на щетку он решает сам. Условно говоря, да, или какие трусы надеть из тех, что лежат в ящике. То есть я бы собрал вообще, посмотрел, какие решения он уже принимает сам, и вот это его текущий масштаб, то, что он может. Смотрим на шаг больше, ну, как бы чуть-чуть побольше, чуть-чуть помасштабнее, и подталкиваем его туда, значит, в эти решения. Но здесь главное не сделать слишком большой шаг. Реши, как мы проведем выходные, это вешалка, да, это нереально. Вот, поэтому и не надо ставить в нереалистичные условия, это как раз только усиливает тревогу, то есть здесь лучше не перебарщивать с масштабом ожиданий от него, вот уже есть как есть. И следующее, включаться в решение и в руководство только если он запросил сам, никаких превентивных я подскочу и сейчас ему подскажу или что-то такое сделаю. То есть вы прям доводите ситуацию до ступора, ждете, пока он даст запрос. И вы на самом деле тогда разберетесь, а сколько таких ситуаций, а действительно ли есть проблема. Потому что с очень включенными родителями бывает такого, что у детей в принципе пространства немного. Родители все успевают сделать до того, как дети даже

0: столкнулись с проблемой там, да, и чем-то озадачились. Вот, здесь учитесь ждать, учитесь выдерживать до момента, пока он не столкнется с проблемой, не запросит помощи. Дальше вы оцениваете масштаб, реально ли ему самому потянуть, и делаете эту ситуацию или более легкой для него, решаете за него, если это не его масштаб, или обучающий, предлагаете ему решить самому и предлагаете помощь в принятии решения. Ну и, как я сказал в начале, очень четко очерчиваете границы, где он может решать, где нет. Спасибо, очень интересный вопрос. 495-728-7171. Продолжим через несколько минут.
1: Трудности перехода.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: «28 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам барокко. В исполнении оркестра «Пратум Интегрум» под управлением маэстро Сергея Фильченко прозвучат произведения Вивальди, Генделя, Пёрселла, а также редко исполняемые композиции Рикардо Броски и Франческо Араи. Солисткой станет звезда Нижегородского оперного театра меццо-сопрано Яна Дьякова. 6+.
3: Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера. Маяк. Трудности перехода.
4: Добрый вечер. Программа «Трудности перехода». Программа, в которой можно пожаловаться на подростков и получить поддержку. А еще, возможно, отдельную рекомендацию. Телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Вы можете оставить свой вопрос письменно. Программа выходит каждую среду и четверг с 17 до 19 часов. И как раз в оставшиеся несколько минут я на письменный вопрос и отвечу. Значит, как мягче всего реагировать на выпады, кривое лицо и все вот это, что является как будто бы неотъемлемым свойством подростков? У нас нет необходимости остро реагировать именно мягко. Наверное, первое, с чего я предложил бы начать, чтобы облегчить жизнь себе капитально, это расцепить кривое лицо, закатанные глаза и себя. Подростки так реагируют на колебания воздуха, я не знаю, на внешний мир. Иногда в этих колебаниях воздуха и внешнем мире присутствуем мы, иногда нет. Но напрямую с нами это не связано, не имеет никакого отношения. Это их способ реагирования на мир. Я прежде всего предлагаю к этому относиться именно так. Потому что как только мы начинаем лично воспринимать, он меня не уважает, он ко мне так относится, все, понесли ботинки Митю. Мы уже не остановимся и будем из него вытрясать доказательства его уважения до прям последней капли, не знаю, слез наших родительских и крокодиловых. А он, может, в душе не чаял, у него просто автоматическая реакция на любое окликание, да, закатить глаза и пострадать. Вот, и поныть. Подростки могут быть не самыми комфортными в общении, особенно для нас, родителей. Но это не означает, что из них этот комфорт надо попробовать обязательно вытрясти или что-то с ними сделать. Я периодически привожу пример про сына. Ему 13 сейчас, и у него есть характерная реакция, от которой меня очень бомбит. Он начинает страдать по какому-нибудь поводу. Ну почему? Да что такое? И так далее. И я прям реально заводиться начинал раньше. Сейчас тоже периодически, но реже, потому что я осознал одну простую вещь, что это его способ реагирования, это его свойство. И как только я с этим внутри согласился и перестал эмоционально реагировать сразу, произошла удивительная вещь. Ничего никуда не делось, но теперь это меня не парит. Он какое-то время поныл, а потом переключился, и все, пошло-поехало. Дальше мы там обсуждаем, разговариваем, там что-то делаем, он делает то, что попросили и так далее. Оказалось, что если сразу не наезжать, то вполне все спокойно разворачивается и рассасывается. Уверен, что у ваших подростков тоже есть такие штуки, которые вас бесят, но вообще-то к вам отношения не имеют. Спасибо большое за вопросы. Запишите, пожалуйста, телефон прямого эфира 495-728-7171. Мы с вами встретимся на следующей неделе. Всем отличного вечера. Обнимите своих подростков.
3: Трудности перехода.

0: В Москве 19 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Участники саммита «Россия-АСЕАН» высказались за качественное и количественное увеличение торговли между странами. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе заявления по итогам саммита. По словам президента, для этого необходимо переходить на расчеты в национальных валютах и устранять торговые барьеры. Как считает президент России, у всех стран-участниц саммита такие возможности есть.
2: В ходе саммита было озвучено много конструктивных идей и полезных практических соображений, касающихся активизации партнерства в экономической сфере. Участники высказались за качественное и количественное увеличение показателей встречной торговли, улучшение ее структуры, за расширение взаимных капиталовложений. Для этого важно переходить в финансовых расчетах по коммерческим сделкам на национальные валюты, устранять остающиеся торговые барьеры, упрощать административные процедуры. Хорошие возможности для этого имеются у всех наших стран. Это касается диверсификации коммерческих обменов. Россия предлагает нарастить экспорт в государства АСЕАН продукции с высокой добавленной стоимостью, включая и удобрения, и лекарственные препараты. При этом, разумеется, продолжим поставлять азиатским друзьям столь востребованные продовольствия и энергоносители.
0: По итогам саммита принят пакет документов, Казанская декларация, комплексный план действий России и АСЕАН, совместное заявление о сотрудничестве в области культуры и заявление о сотрудничестве в области энергетики, сообщили в Кремле. Только слов для противодействия Киеву уже недостаточно. Об этом на полях саммита «Россия-АСЕАН» заявил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров. По его мнению, массированные ответные удары по объектам Украины, от которых зависит боеспособность ВСУ, после очередных террористических выходов Киева не заставят себя долго ждать.
3: Я давно уже убежден, что слов недостаточно. Не случайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе, по целям, состояние которых напрямую зависит боеспособность вооруженных сил Украины. Это задача, поставленная верховным главнокомандующим. Наши вооруженные силы выполняют ее и будут ее выполнять.
0: Лавров также сообщил, что президент Владимир Путин обсудил в деталях с участниками саммита АСЕАН развитие ситуации на Украине. Был подробный разговор, сказал министр. Белоруссия намерена добиваться должной международной оценки удара украинского беспилотника по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области. Международное сообщество не должно отмалчиваться, заявил пресс-секретарь МИДа республики Руслан Воронков. Он отметил, что это не военный объект, не сопутствующий ущерб, это осознанное нападение на мирных граждан, и цинизм этого преступления многократно усугубляется тем, что жертвами стали дети. Напомню, 17 июня ВСУ с помощью беспилотника атаковали в Брянской области автобус детской футбольной команды из Белоруссии. В результате погибла женщина, сопровождавшая спортсменов. Как сообщили в Минздраве Белоруссии, госпитализированы 8 пострадавших, в том числе 6 детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Оспариды стран СНГ 19 июня в Минске обсудят атаку украинского беспилотника на автобус с детьми. США ожидают, что в итоговой сделке с Ираном Тегеран обязуется не создавать ракеты, которые будут представлять масштабную угрозу миру. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс. По его словам, иранцы не отказываются от права на самооборону в своей стране, но Вашингтон точно ожидает, что в рамках итоговой сделки они не будут располагать возможностями для производства таких ракет, которые могут представлять масштабную угрозу всему миру, сказал Джей Ди Венс. По его словам, в Вашингтоне допускают, что будут иметь место нарушения перемирия между Израилем и Ливаном, но намерены прикладывать все дипломатические усилия, чтобы этого избегать. Венс подчеркнул, что Израиль должен уважать мирный процесс, запущенный Соединенными Штатами и Ираном. Напомню, что в ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта. Он также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снять антииранских санкций. Карелии суд впервые признал виновным водителя по уголовному делу об опасном вождении. Ему назначили штраф в 160 тысяч рублей, сообщила Объединенная пресс-служба судов республики. Еще в марте мужчина устроил дрифт на дороге в центре Петрозаводска, создавая опасность для окружающих. Ситуация широко освещалась СМИ. По итогам проверки было возбуждено уголовное дело. Сам 36-летний обвиняемый вину признал и раскаялся. Для уплаты крупного штрафа нарушителю дали рассрочку на 8 месяцев. Но в случае злостного уклонения ему может грозить другое наказание, вплоть до лишения свободы. Ранее депутаты ЗАГС Собрания Карелии предложили приравнять дрифт к опасному вождению. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Петербурге переменная облачность, осадки не ожидаются, ночью 12-14, днем плюс 22 градуса. В Москве в ближайшие сутки ожидаются кратковременные дожди, ночью плюс 10-12 градусов, днем до плюс 21. Давление придет в норму, составит 747 миллиметров ртутного столба.

0: сразу.
1: Здравствуйте, здравствуйте, добрый вечер, дорогие слушатели радиостанции «Маяк», программы «Все сразу». И сразу же с начала программы я, Михайловна, хочу поздравить всех с Днем ласточек. День ласточек ежегодно отмечают 18 июня. Это милейшие птицы, которые с детства нас сопровождают. Это и сказки по всем странам мира. И то, что если ласточки низко летают, то значит это будет дождь. Вообще это богатое видами семейство воробьинообразных. Но я хотела бы обратить внимание на ласточкин хвостик. И как это отразилось в архитектуре международной, хотел бы уточнить у Елизаветы Лихачевой, искусствоведа, которая сегодня любезно согласилась с нами пообщаться. Елизавета, приветствую тебя, вас, как вообще?
2: Привет, привет.
1: Уважение безмерное. Ты знаешь, когда-то мне посчастливилось побывать в Милане, и там какой-то древний Кремль, и там точно такие же вот украшения древнего Кремля, как и в нашем Кремле, который в Москве, в центре города. Скажи, кто первее?
2: Первее Милан. Не такой уж он, кстати, древний. Он поздний, это позднее Средневековье. Сфорцеск снова в 13 веке. Стены, которые мы с вами видим, это 14 век.
1: Понял.
2: И ласточки на хвосты на этих стенах, это, в общем-то, ну, это называется зубцы. Если мы говорим про там классическую терминологию, это крепостные зубцы. У них есть итальянский термин, тоже довольно смешной. Я его сейчас вспомню, обязательно скажу. Значит, и ласточкины хвосты, в свою очередь, вот такого рода, вот такого типа зубцы на крепостных стенах были признаком того, что город поддерживает партию гибелинов. Это один из самых интересных политических, социальных, экономических и военных процессов позднего, там, эпохи Средневековья, который, в свою очередь, является частью еще одного важного процесса, который в литературе носит название «Борьба империи и папства».
1: Ага.
2: Значит, под империей имеется в виду Священная Римская империя. И были гвельфы, были гибелины. И гвельфы поддерживали папство, а гибелины поддерживали императора. Суть была в том, кто должен иметь на территории конкретных княжеств или конкретных там территорий, каких-то мест, полноту власти. Император, суперматурность власти императора или папа римский.
1: Mm-hmm.
2: Дело в том, что папа римский в Средневековье это не просто религиозный лидер, это крупный феодал, который претендует на политическую власть по территории всей христианской земли, то есть ну, на территории всей Европы.
1: Ага.
2: Противостояли ему в этих противостояниях императора Священной Римской империи, которая создается в X веке, императорами из династии Аттонов.
1: А ласточки-то при чем? Просто они подсмотрели? Ласточки? Или это просто как символ и легкость и какая-то? Или здесь никакой символики нет, особенно если на наш Кремль смотреть?
2: Ласточки на хвосты – это русский термин.
1: Просто похоже.
2: Я, по крайней мере, не нашла никаких соединений с того. Во всех остальных источниках, которые я навредила читать, на других языках, их называют гибелиновские зубцы. Или зубцы гибелинов.
1: То есть, в принципе, никакой такой особой исторической связи нет, но ребята, которые помогали строить Кремль, видимо, они просто таким, да, вот именно эстетической этой формой тоже вдохновлялись.
2: Просто ребята, которые нам помогали строить Кремль, они были с севера Италии. А север Италии, как правило, поддерживал гибелинов. Ну, если посмотреть на карту Италии современную, то можно понять, что северо-восток Италии – это Ломбардия. Во всех этих играх не участвовал, но придерживал страны Италии, императора.
1: Угу.
2: Ломбардия, Венето, ну и дальше вниз. Феррара, Римини и так далее.
1: Ну, слушай, такое...
2: Значит, это были государства...
1: Да-да-да, просто понимаешь, такая историческая справка. Мы-то думали, что это про ласточку, а это, оказывается, про разные какие-то направления в...
2: Нет, на самом деле приехали итальянские архитекторы, они построили крепость, и они были ломбардцами. Ломбардия, эта форма для них была понятна, объяснима, и, честно говоря, гораздо красивее, чем просто зубцы на башнях, такие классические прямоугольники.
1: Спасибо, Лизочка, огромное за комментарии. Просто у нас заканчивается время. Ласточки, еще раз вспомню, это милейшие создания, небольшие перелетные птицы, приспособленные к стремительному полету. Ну что ж, всем в нашей жизни стремительных полетов. Всем всего. И к вам вернусь.
0: все сразу.
1: Сегодня ехала на работу и слушала радио. И в какой-то новостном блоке, говорю, россияне утеряли интерес к меду. То есть по продаже упали меда, в, я не знаю, в российской столице или на территории. И вдруг там были комментаторы, которые там по-разному говорили, что, может быть, там борьба с контрафактной продукцией, может быть, цены возросли на это чудо-вещество. И я решила уточнить у нашего большого друга, у педиатра, у доктора Владимира Николаевича Ягодкина, а вообще мед полезен как таковой? Вот как, насколько его наши родители, бабушки и дедушки нам рекомендовали? И вообще, как сахарозаменитель? Может быть, действительно это большая тема? Владимир Николаевич, приветствую вас.
3: Приветствую, Маргарита Михайловна. А, очень, очень полезный продукт и с точки зрения медицины, и с точки зрения биодобавки. В медицине считается БАДом, если прям совсем говорим про доказательную медицину. А как заменитель сахара, да, там большое количество глюкозы и фруктозы, но и его можно также совмещать и диабетикам, у кого, конечно, компенсированная стадия диабета.
1: Ага.
3: Если прям очень по-простому говорить, то да, это хорошая штука, заменитель
1: сахара. А как мы заменяем сахар? То есть мы вообще вот этот белый сахар никуда не сыпем? Или если мы что-то делаем, выпекаем, да, мы тоже кладем просто мед?
3: Знаешь, тут зависит от кулинарных каких-то предпочтений, потому что мед – это не напрямую сахар, да, то, что сахар, который мы все знаем, белый сахар, это все-таки отдельный продукт, субпродукт, который применяется в кулинарии. Вот, а мед – это все-таки еда. Вот, поэтому его можно где-то употреблять с чаем и так далее. Но есть все-таки поправочка в том плане, что мед имеет ряд ограничений для аллергиков. Его, например, не рекомендуют давать детям до года.
1: Ага.
3: И в некоторых гайдах даже старше, потому что в меде может содержаться ботулотоксин, который дети, давайте простыми словами говорить, переварить не могут. Это может вызывать некоторые проблемы. Вот, поэтому это очень с осторожностью большой принимать. А кормящим мамам не рекомендовано. Вот, потому что мед все-таки тоже сильный аллерген. Есть ряд ограничений. Там и сахароза, и фруктоза. Поэтому здесь нужно принимать с осторожностью. Но, например, ВОЗ, американская ассоциация педиатров, рекомендует его давать при кашле. Потому что он обладает обволакивающим средством. И также рефлекторно снижает возникновение кашля. То есть он убирает риск возникновения кашля и действует на кашлевой центр. То есть как рефлекс.
1: Ага, вот. И еще, скажи, а может быть и в диетологии или в такой какой-то нашей кулинарии, поскольку, правда, иногда пережиток этого прошлого, мед, вот это все время, бабушки с этими таскались банками какими-то, а вот сейчас, когда ты, правда, попытаешься по науке есть, да, что-то поел, потом выпил чашечку кофе, и вместо какого-то сладкого ты всегда завершаешь еду чем-то сладким, да, чтобы мозг понял, что все конец. Ты, правда, съедаешь ложку вкусного, качественного меда, и, возможно, он действительно дорого сейчас стоит. И это будет и правильно, и полезно, и питательно, и как бы информативно.
3: Если с точки зрения десерта, да, соглашусь полностью, потому что рекомендация 1-2 столовые ложки, то есть это 15-30 грамм в день.
1: Норма...
3: Норма в день.
1: Норма сахара в день.
3: Да, считается так, да.
1: То есть нашим...
3: Поэтому спокойно можно употреблять пищу.
1: Да, употреблять пищу. Ну что ж, спасибо огромное дамам, которые пытаются соблюдать какую-то диету. Уверена, твои советы будут вовремя даны и уже даны. Да, так что просто смотрим и эстетически подходим, если он стоит дорого, но его ешь понемножку, поэтому как-то, в общем-то, цена и качество оправдывается. Спасибо большое нашему гостю, прекрасному педиатру Владимир Николаевич Ягодкин был у нас в эфире.
0: Все сразу.
1: Продолжая программу «Все сразу», я вдруг вспомнила об одном интересном новостном поводе. В России популярны японские трехстишья. И даже некоторые телеграм-каналы легальные все-таки как-то себя в этом иногда проявляют и пишут хоку, так называемые трехстишья или как-то три предложения на одну и ту же тему. Я решила уточнить у нашей гости Анна Пак, «Востоковед», автор ряда книг об искусстве и культуре Японии, спросить об этом удивительном стихосложении. Что такое хоку и как можно научиться его писать и понимать и читать? Во как!
4: Хокку или хайку – это очень короткое стихотворение. Для читателя оно кажется доступным, потому что не требует большого времени, довольно легко запоминается, подходит, кстати, для быстрой публикации. И хотя хорошее хайку или хокку создать довольно сложно, внешняя простота сделала жанр очень массовым. Форма и структура там такая. Количество строк строго 3 строки. И в оригинале, в японском языке, это 17 слогов. Чередование 5, 7, 5 слогов. Но на русском языке у нас совершенно другой язык, да, у нас более длинные слова, поэтому на русском языке допускаются отклонения от этой схемы, но первая и третья строчки обязательно должны быть короче, чем вторая. И очень важная еще вещь – это отсутствие рифмы. То есть идет такой, как моментальный снимок, да, фиксация момента здесь и сейчас, с эмоциональным фокусом, с отказом от дидактики какой-то, то есть полное отсутствие поучений, назидательности, каких-то прямых авторских оценок, а передача удивления, тихого восторга и так далее.
1: Скажи, пожалуйста, Анна, вот смотри, я счастливая обладательница несколько книжек, и там, среди прочего, есть Мацуо Басё. Он считается классиком и самым великим мастером хокку или хайку, да, как ты сказала. Смотри, старый пруд, прыгнула в воду лягушка, всплеск в тишине. Вот перевод. Скажи, насколько это точно и как интонационно ты бы это передала, чтобы это ощутить мгновение и понимание бессмертия этих фраз?
4: Мне кажется, что, в принципе, то, как вы прочитали, он достаточно близко к тому, как можно было бы произносить. На японском языке звучит так. «Фуруикэя савадзуто бикому мидзуното». То есть, ну, примерно так, как мы бы по-русски сказали. Есть еще другие примеры очень красивые. Например, Кобаяси Ица написал культовое трехстишие в России.
1: Про улитку.
4: «Тихо-тихо ползи, улитка по склону Фудзи, вверх до самых высот». Вот тоже такое стихотворение, которое для нас очень важно в нашей культуре, потому что оно прижилось, и его все практически знают.
1: Скажи, а это всем понятно? Или каждый по-своему понимает? «Тихо-тихо ползи, улитка по склону Фудзи». И ты представляешь, как это, ну, любую гору взять, огромную, да, и какая улитка, и какая скорость, вверх до самых высот. То есть это «тише едешь, дальше будешь» — это как пожелание можно трактовать?
4: Мне кажется, можно трактовать по-разному, и в этом прелесть хокку, потому что мы видим здесь самые разные образы, да, каждый видит что-то свое. Кто-то увидит какое-то достигаторство вверх до самых высот, кто-то увидит, наоборот, лиричное образ.
1: Ну что ж, давай лирики еще добавим. Йоса Бусон, «Великие строки». И как раз сейчас очень красивые астрономические явления. Такой полумесяц, красивейший, близко к Земле, рядом с Юпитером. Если кто-то романтически настроенный астроном, это все смотрит. «Белая слива в цвету, аромат проникает в ночь. Тихо луна плывет». Программа «Все
4: очень
1: сразу».
4: Красиво.
1: Да, Данечка, у тебя пара комментариев будет или... Пусть все думают.
4: Да, мне кажется, что здесь важно, что здесь использованы сезонные слова, которые называются киго. Это очень тонкий намек на время года. Например, зимой тающий снег или цветение вишни, цикады летом, улетающие птицы осенью, ини и так далее. И здесь это очень важно, да. Используются сезонные слова, поэтому мы сразу чувствуем время года.
1: Ну что, пожелаем тогда нашим слушателям стать не только читателями, но и писателями хокку. Спасибо Анне Пак, востоковеду, которая была у нас в эфире.

0: именно собственные. Советский и российский оперный и эстрадный певец, композитор Муслим Магомаев. Полный тезка своего деда, композитора Муслима Магометовича Магомаева, чье имя носит Азербайджанская филармония. Отец будущего певца погиб в самом конце Великой Отечественной войны. Мать после этого уехала, чтобы продолжить карьеру актрисы, и создала новую семью. Муслим рос в доме своего дяди, которому на всю жизнь сохранил крепкую привязанность. Уже в 5 лет мальчик написал первую мелодию. Пение на сцене было самой заветной мечтой, которой мешали его слабые от рождения легкие. Чтобы развить их, он каждый день ходил на берег моря, где пел втайне от всех. Профессиональное обучение начал с класса фортепиано и композиции и продолжил уже на хоровом отделении Бакинского музыкального училища. С самого начала выступлений ему сопутствовал успех как на академической сцене, так и на эстраде. В 21 год он уже дал сольный концерт в Москве в зале имени Чайковского. Получил приглашение в труппу Большого театра, от которого отказался, чтобы не связывать себя исключительно с оперным репертуаром. В середине 60-х стажировался в Ла Скала. В конце того же десятилетия успешно выступал в Парижской Олимпии. От серьезной карьеры за рубежом ему по настоянию руководства СССР пришлось отказаться. Однако гастрольные поездки в разные страны мира продолжались. Рекорды по тиражам пластинок с его записями были подтверждены вручением певцу «Золотого диска» на музыкальной ярмарке в Каннах. Уже в 31 год Муслим Магомаев стал народным артистом Советского Союза. У публики он сверхпопулярен. Магомаеву удалось сберечь свое право на легкость и раскрепощенность. Оперные арии, эстрадные шлягеры, музыка для театра и кино, песни для детских мультфильмов, серия передач на радио о его западных кумирах, литература, живопись. Кажется, Муслим Магомаев успел проявить себя во всех возможных творческих воплощениях. Это мы. Это про нас. Маяк.
1: Может ли чтение состава помочь нам пробиться сквозь эту маркетинговую мишуру?
2: Конечно. Вот тренд какой сейчас на осознанность. Люди перестали верить этому.
0: Видеоподкаст о вкусной и здоровой пище. Тренды в питании.
3: На медиаплатформе «Смотрим».

0: В Москве 19:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Владимир Путин назвал Камбоджу давним другом и партнером России. На саммите «Россия-АСЕАН» в Казани президент встретился с камбоджийским премьер-министром. Путин пригласил делегацию этой страны посетить Восточно-экономический форум 2026 и Российскую энергетическую неделю в Москве. Премьер-министр Камбоджи выразил надежду на то, что удастся вывести отношения с Россией на новые высоты. Эксперты Следственного комитета России изъяли фрагменты фюзеляжа, электронные компоненты и поражающие элементы взрывного устройства украинского беспилотника, ударившего вчера по автобусу с детьми Брянской области. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам, в рамках расследования осмотрено место происшествия и сам автобус, ставший объектом атаки украинских боевиков. Следователи опросили 19 детей и 22 взрослых, которые признаны потерпевшими. В результате удара украинского дрона по автобусу Гомель-Геленджик погибла женщина, сопровождавшая детей, 8 человек ранены, среди пострадавших 6 несовершеннолетних. Светлана Петренко заверила, что, реализуя принцип неотвратимости наказания, Следственный комитет установит всех причастных к этому чудовищному теракту. И, как только что сообщил Совбез Беларуси, президент республики Александр Лукашенко поручил провести собственное расследование и до конца разобраться в деле об атаке БПЛА на автобус в Брянской области. Минобороны Великобритании заявляют, что Лондон до конца года передаст Киеву 150 тысяч БПЛА и 350 ракет ПВО. Всего объем помощи Киеву составит 752 миллиона фунтов стерлингов, почти миллиард долларов. Этот пакет станет частью кредита для Киева в размере 2 миллиардов 260 миллионов фунтов стерлингов, о котором Лондон объявил в 2024 году. Средства Британия изымает из прибыли, полученной за счет замороженных российских активов. Одновременно Бельгия вновь пообещала Киеву направить до конца года первые 7 самолетов F-16, снятых с вооружения бельгийских ВВС. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен. Однако, по его словам, это будет зависеть от сроков получения Бельгии новых F-35 от США. Возраст бельгийских самолетов F-16 в среднем составляет около 40 лет. У ВВС Королевства на балансе числится около 200 машин, однако в рабочем состоянии, по оценкам местных СМИ, остается не более 40 самолетов. Суд в Москве приговорил поджигателя автомобилей к 17 годам лишения свободы. Приговор вынес второй Западный окружной военный суд. Осужденный 21-летний житель Мурома Владимирской области Роман Тарасов, внесенный в Россию в перечень террористов. Он признан виновным в поджоге 2 автомобилей и 1 покушения на поджог транспорта по заданию украинских кураторов. Обвинение просило назначить Тарасову 18 лет лишения свободы. А как стало известно в суде, мужчина рос в неблагополучной семье, его мать находится в следственном изоляторе по делу о наркотиках. До задержания Тарасов жил в туристической палатке в Покровском Стрешне. За поджог ему обещали заплатить 70 тысяч рублей, но денег он не получил. Ливни с грозами и градом, а также штормовой ветер порывами до 25 метров в секунду могут обрушиться завтра на все регионы Северо-Кавказского федерального округа. Об этом предупреждает МЧС России. Поэтому существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, затруднением в работе транспорта, подтоплением пониженных участков местности в Дагестане, Чечне, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и в Ставропольском крае. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра переменная облачность без осадков до +22. В Москве ожидается +21 градус и кратковременные дожди.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная ассоциация легкоатлетических федераций официально утвердила результат россиянки Полины Кнорос 4 метра 87 сантиметров, который она установила на дне прыжков 7 июня. Ранее сообщалось о том, что у Международной ассоциации легкоатлетических федераций возникли вопросы к помосту для прыжков на минувшем турнире, поэтому результат Кнорос не был подтвержден сразу. Добавлю, что показанный результат лучший в карьере Кнорос и второй в мире в этом году. Московский футбольный «Локомотив» в своих соцсетях объявил состав на летний учебно-тренировочный сбор команды. В него попал и полузащитник Алексей Батраков, которого слухи связывали с громким трансфером. Также ранее на этой неделе Батраков женился на экс-футболистке сборной России Ирине Подшибякиной. Сообщается о том, что Батраков прибудет в расположение «Локомотива» 27 июня. Он получил дополнительный отдых в связи с игрой за сборную России. Тем временем пресс-служба «Локомотива» объявила об уходе с команды 28-летнего нападающего Владислава Сарвелли, который выступал за «Локо» с лета 23-го года. Новости из футбольного клуба «Крылья Советов». Клуб объявил о переходе защитника Никиты Чернова, который ранее покинул «Спартак» на правах свободного агента. Кроме этого, продлен контракт с защитником Николаем Рассказовым, а нападающий Мартин Крамарич пополнил состав «Крыльев» на правах свободного агента. Он подписал с самарцами контракт сроком на 3 года. Новосибирск примет финальный этап Кубка России по волейболу впервые за 17 лет. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Финал 6 Кубка России по волейболу среди мужских команд в 2027 году состоится в Новосибирске, сообщается на сайте Всероссийской Федерации Волейбола. Турнир пройдет с 25 по 31 января. Впервые решающие игры Кубка состоятся на Локомотив-арене. В последний раз Новосибирск принимал матчи Кубка России в 2010 году. Тогда Локомотив завоевал первый подобный трофей в истории. С тех пор железнодорожники переехали с арены «Север» на новую современную Локомотив-арену. Она уже зарекомендовала себя как одна из лучших волейбольных площадок страны. В финал 6 пройдут 3 лучшие команды первого круга предстоящего розыгрыша чемпионата России, а также победитель Кубка легенд памяти советского волейболиста Владимира Савина. Пятый участник станет известен по итогам отборочного тура между командой, ставшей четвертой в первом круге Суперлиги, и победителем еще одного октябрьского турнира Кубка телеканала «Волейбол». Эти две команды разыграют путевку в финал 6 24 и 28 декабря. И, наконец, еще одно место займет клуб, получивший специальное приглашение от Всероссийской Федерации Волейбола. Действующим обладателем Кубка России является московская «Динамо». В матче за титул бело-голубые обыграли петербургский «Зенит». Турнир прошел в мае в Москве.
1: И пока это все новости спорта.
3: Театр HD представляет на большом экране «Инси» – танцевальный спектакль-импровизацию в постановке Саши Вальц на музыку знаменитой композиции Терри Райли. История, которая рождается здесь и сейчас. Танцевальный алфавит, из которого каждый артист собирает свои слова. Радость движения и сотворчества, умение слышать других, свобода пластики под заданный ритм, пилюля против серости. В афише кинотеатров с 28 июня. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: «Маяк»

0: Она не теряла лицо. Этой R без кружочка, и каждый раз, когда я прописываю, понимаю, что это не R, а какая-то недовершенность какая-то, да, чтобы каждый раз вспоминать, что на самом деле есть прописная R. R с кружочком. С D такая же история, но там у них буквально вот... Ты знаешь, вот эти две D, вот мы не договорили, на самом деле, две прописные D мелких, да?
1: Угу.
0: Ведь вот одна вниз это, да?
1: Да,
0: как петля вниз,
1: с кружочком.
0: U с кружочком, а другая D с челкой. Вот это D... Первый вариант, да, как «у», она вполне себе нормальная буква. Ты ее сравнил с буквой «у», буква «ц», «щ», там маленькая петличка тоже внизу. Но буква «д», она знаешь, чем отличается, почему в школе-то не преподают? Потому что эта буква «д» — это конец прописи. Ты должен перевести, ты дописал букву «д», и ты не можешь продолжить на следующую букву.
1: Угу.
0: Поэтому ты отрываешь
1: ты уводишь
0: ручку,
1: в другую сторону.
0: Ты уводишь в другую сторону, и это очень нетипично для прописей. Более того, ты не просто уводишь в другую сторону, ты еще и завершаешь движение руки. Понимаешь, да?
1: Да.
0: У нас, конечно, есть движение и влево, там в букве «Д» ты тоже ведешь влево, но потом уходишь вправо, в заглавный. А здесь ты завершаешь. То есть вот это очень интересный
1: феномен. Прописи не терпят завершенности.
0: Не терпят. То есть это всегда вот этот поток, да, вот слово «лишение», например. Представили, как пишут? «Лишение», все, оно вот как бы вышло. Вот оно. А вот это «Д», она каждый раз говорит, ты пишешь слово, да? Ты как... Мне очень нравится эта буква. Побольше бы таких букв.
1: Это правда. Всеволод... Пишет, согласен с Владом. Буква «Д» красивая тем, что можно писать разным образом. Но самые крутые буквы прописью, если вместе писать, это «Л», «И» и «Ш». Напишите прописью «Лишили лили» и взорвите мозг иностранцу.
0: Господи, как будто иностранцу больше нечем взрывать. А в интернете много таких, кстати говоря, вот прописей русских, или когда там какие-то скороговорки там на французском, английском, знаешь, где одни и те же слоги повторяются. Это понятно, да. Ну а зачем нам иностранцам мозг взрывать?
1: Это хороший
0: да?
1: вопрос. Валерия вспоминает, что ребенок Венечки знает букву «Ю».
0: Да,
1: и он ее, кстати, очень хорошо знает.
0: Очень хорошо. Это, кстати, не такая-то банальность. Что значит познать букву? Вот я Владу вчера показывал мем. Значит, женщина, плохо слышащая, звонит в какую-то службу и говорит, мне нужен номер. Он ей диктует номер 363-77. Она запишет 363-67. Спасибо. Говорит, не 67, а 77. И они две минуты, он ей пытается объяснить,
1: это
0: что в конце
1: смешно.
0: Не 67, а 77. И в какой-то момент она ему говорит, что вы мне кричите? Я и так плохо слышу. А он говорит, да как же вам не кричать, если вы цифру 7 не понимаете, не можете понять. И вот эта фраза меня совершенно поразила. А что есть понять цифру 7? Вот это вот
1: понять... Точку.
0: Это же вопрос, который как бы мы не задаем. Все как само собой разумеющиеся. Вот это буква Ю, дети,
1: да?
0: Да? Почему X, да? X и Y, ну, не, да, X и Y. Но потом там, конечно... Ну,
1: то есть, как пришло в голову педагогам советским, значит, все вот калькировать с Запада. X и Y. Там автоматически третья буква рождается у любого советского нормального школьника.
0: Да, это правда. Причем девиантная буква, как мы знаем, да.
1: Согласная.
0: Согласная, да, на все примерно. Это тоже вот согласные и несогласные буквы. То есть, но они нет, они согласные и гласные. Мне тоже вот в детстве... Вот вообще я часто припоминаю вот такие вещи, что меня поражало в школе. Да, и я помню...
1: Это отдельная рубрика.
0: Я помню, я фрустрировал свою замечательную учительницу в младшей школе. Она говорила, чаща пиши через букву А. И я говорю, то есть это, говорю, чаща?
1: Ну, все правильно пока.
0: Да, но а чу-щу пиши через букву «У» и будет ча-щу, и там «у», то есть ча-ща, ча-щу, понимаешь, там вот это чу-щу, вот
1: шайбу.
0: Это...
1: Шайбу.
0: Да, то есть я говорю, вот получается, что у нас как бы правило ча-ща, и это и слово сразу готовое.
1: Да.
0: Вот это меня такие вещи
1: чем
0: поражают.
1: Чем она фрустрировалась-то, я не понимаю.
0: Я помню, что она... человек
1: ты выходил
0: был всегда...
1: за границы скрипта?
0: Я сказал это, и она как-то... Да, она, видимо, да. И она как-то не дала мне... Я такой восторженный, как бы, понимаешь, так бывает. Восторженный приходишь, а ты не получаешь обратного вот этого... Да, типа, ничего себе. Вот этого не получил. Вот. С цифрами чуть попроще, их всего 10. А с буквами куда интереснее в этом смысле. То есть, более того, цифры мы пользуем... Ну, тут... Разницы немного, то есть единицу, ну, и так ты пишешь там, да. Ну, это ладно, я тут немножко забалтываюсь.
1: Да, Александр из Донецка пишет, буква «ы» для других языков, особенно для европейских, вообще ужас.
0: Что значит ужас? Она выглядит устрашающе.
1: Вы кыргызские имена, что ли, давно не читали в приложении такси? или монгольские какие-нибудь, да?

0: Ничего не ужас. Всякие там есть две «ы» подряд, например.
1: Алексей пишет, вас не обманешь, даже про усы. Знаете, Алексей, мы даже знаем ваш номер телефона.
0: Влад пишет, «ю» темно-красная.
1: Влад, ну, вам нужно лечиться. Очевидно, потому что я это... Ну, это... Я, конечно, могу представить это, но мне кажется, это...
0: Нет, не обязательно лечиться. Лечиться звучит как-то очень...
1: Грубо?
0: Грубо, да. Скорее, ну, некоторую корректировку провести.
1: Ну,
0: да.
1: Ты психотерапевт, умеешь выбирать. Да, корректировка нужна.
0: Ты знаешь, как... Ты вот мем вспомнил, я другой мем вспомнил. Там, значит, двое врачей, один расстроенный. Не расстроенный, он такой гордый и обреченный. Он говорит, ну что, правду говорят, у каждого врача свое личное кладбище есть. Ему говорят, Валер, ну ты логопед. Ну, у логопедов не принято иметь собственное кладбище.
1: Я не понимаю.
0: Ты не понимаешь? Ну ладно. Я думаю, кто-то понял.
1: Еще раз, пожалуйста.
0: Один врач говорит
1: другому.
0: Один врач говорит другому. У меня типа пациент умер. Он имеет в виду, говоря, что у каждого врача должно быть свое личное кладбище. Тот говорит, ну как же так, Валера? Ты логопед. Ну ладно, ты вырос в Москве, у вас может быть по-другому.
1: Кладбище букв, что ли, какое-то?
0: Нет. Что должен сделать логопед, что у него пациент умер? Вот в этом шутка, как бы.
1: Ага.
0: Ага. Александр продолжает.
1: А ты знаешь, в сталинское время очень просто.
0: Так. Александр продолжает. Произнеси букву «ы». Зацепил ее. Вот есть некоторая гордость, да? У нас такая буква есть. Ты не смотришь ее. Вот скажи мне, американец. Заходит Данил Багров, да, к этому, в небоскреб. Вот скажи мне, американец. Он говорит, что тебе сказать, Данил? Он говорит, «ы». Тот говорит, не могу, Данилушка. Победил ты меня.
1: Торжество русского языка.
0: Да, произнести букву «ы» для европейца просто невозможно. Я просто знаю, встречался, они говорят «и» вместо «ы». Просто не могут понять, как это. Говорят «ми» вместо «мы» и так далее.
1: Да.
0: Мне очень нравится, как японцы вместо «рл» и вместо «лр» говорят. И это показывает тоже какую-то вот эту внутреннюю связанность букв друг с другом. Что...
1: Да, это отдельная часть нашего разговора, и мне совершенно непонятно. То есть вот это желание как-то разбивать алфавит, да, может быть, совершенно естественно, на парные, да, согласные, непарные, там БП, ТД, да, и так далее. Uh-huh. Там еще есть другие парные, КГ, да, КГ, глухая звонка. Нам букву «Х» как бы требуется, как в тройку, да? «КГХ», они вот прям... Вы вот произнесите «КГХ». То есть мы, в принципе, «КГХ», все, ну, ничего не делаем ртом. Вот это все рядом там вот лежит где-то, да? Но «Л» и «Р» как пара, совершенно очевидно. Ребенок, они выговаривают букву «Р», он говорит букву «Л».
0: Угу.
1: Про японцев ты сказал, тоже вот эта автозамена происходит.
0: Причем в обе стороны. То есть это дорога с двумя движениями получается.
1: Очевидно, что между этими двумя буквами есть тайная связь. Мы о ней еще, наверное,
0: довольно
1: сегодня поговорим.
0: Явная. Не просто тайная.
1: Явная, но при этом как бы об этом тоже никто не говорит.
0: То есть если я заменю, ну, например, вместо «ЛР», то люди поймут, что я картавлю, либо что я иностранец.
1: Санкт-Петербург, все понятно.
0: Все понятно. Либо вот это детское что-то, но если я заменю букву «Л» на «Д», да, «Петербург», ну, это здесь еще есть что-то рядом. А вот на какую-то совсем некомплиментарную букву.
1: Ну, «Лили» будут «Диди», да.
0: Ну, это как будто насморк очень сильный. А если будет «Биби», это вообще другое. Понимаешь?
1: Да, «Р», «Л», вот это, и тайну эту я до сих пор, кстати говоря, не могу познать. Если честно, я думаю об этом.
0: Еще есть же Лорелея.
1: Лорелея, Россия лето Лорелея, да, Лорелея, Лорелея, да, очень красиво. И, кстати, Маяковский по поводу этой строки, знаешь, эту историю вообще?
0: Нет.
1: Значит, это же стихотворение Мандельштама, да. А Маяковский с Мандельштамом конкурировал, потому что он вообще видел это, ну, талант масштаба Мандельштама, и он его все время, к слову, приходилось, он так или иначе у него камни бросал, да? Вот, и вот как-то, а они в одной и той же мясной лавке закупались. И вот, значит, как-то заходит, это, я не знаю, правда, неправда, это я читал, кажется, или у Марингов, или у Катаева, вот как-то заходит Маяковский в эту мясную лавку, а там Мандельштам стоит. И он смотрит на Мандельштама, они, наконец, встретились, да, и он говорит, вот эта строчка, говорит, «Россия лето Лорелея», это, говорит, великая строчка. И тут как бы тоже, да, с такой, с подвохом, с одной стороны, как бы, строчка одна у тебя хорошая есть.
0: Прервемся на короткую рекламу. 967-103-5533. Пишите.
2: Пойми себя если сможешь. Маяк.
3: 19 июня в Малом зале Московской консерватории состоится уникальный концерт, посвященный шедеврам духовной музыки. Зрители смогут услышать как строгие матеты эпохи Возрождения, так и пронзительные композиции современности. В исполнении вокального ансамбля «Интрада» под управлением Екатерины Антоненко прозвучат произведения Палестрины, Арво Пярто, Дэвида Лэнга, Джованни Бьорди и других композиторов. 6+. 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйлинкригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйлинкриг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+.
2: Хорошо, Терим. Хорошо перим, тим перим, хорошо темперированный эфир.
4: И к тому же у Линки очень длинный мех. И у нее как раз такой тембр более жалостливый. На ней, кстати, играл Сергей Есенин. У него есть стихотворение «По селу тропинкой кривенькой, в летний вечер голубой, рекрута ходили с ливенкой разухабистой группой». Гармония раньше была не просто какой-то музыкальный инструмент.
5: Товарищ в пути.
4: Да, совершенно верно.
2: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Маяк. Пойми себя, если сможешь.
1: Один наш радиослушатель предложил прочитать русский алфавит задом наперед, и я открыл картинку с русским алфавитом, и под картинкой написано: «Русский алфавит, смотрите и скачивайте». Я попробую прочитать задом наперед. Я никак, кстати, этого не делал, спасибо. Я, Ю, Э, мягкий знак, И, твердый знак, Щ, Ш, Ч, Ц, Х, Ф, У, Т, С, С, Р, П, О, Н, М, Л, К, и краткое И, З, Ж, Ё, Е, Д, Г, В, Б, А.
0: Это другой алфавит.
1: Это другой, вообще другая страна.
0: Да, это другая, как это называется, сетка координатная. В нее будут ловиться другие рыбы.
1: Да и слова там, наверное, будут другие, я не знаю, да? Ну, про алфавит мы еще в следующем часе отдельно поговорим, потому что мы хотим его корни затронуть, это церковнославянский язык.
0: И... это? Все это присказка, сказка будет впереди.
1: Да, это правда. Пока надо дочитать
0: комментарии. Да, Татьяна пишет, у меня любимые буквы меняются, зависит от влюбленности. Сейчас это вот такие буквы, и прислала К и П.
1: П?
0: Да.
1: Я понимаю букву К, то есть она здесь, это буква очень сильно нагруженная вообще-то.
0: То К есть... это трещина в реальности.
1: Да, трещина в реальности.
0: Она расходится вверх,
1: лучами,
0: вниз,
1: да, лучами. Лучами очень интересно. То есть если Х, это как бы такой, мы ее можем с тобой на полюс посадить, да, Х это...
0: Х это просто метка.
1: Это метка, да, это, ну это вот на карте, угу. Где сокровище закапано.
0: Сокровище.
1: То К действительно, да, ну она абсолютно геометрическая. Метризированная буква, я бы так сказал, ты очень хорошо подметил. И помимо всего прочего, вот там какая-то стрелка, да, туда вписанная, какая-то, как будто то ли от стены луч отразился вниз.
0: Угол падения то равен углу отражения.
1: То есть, и более того, то есть эту К можно вписать в огромное количество каких-то вот узоров. Мы их постоянно видим, букву К, надо сказать. Букву F мы мало где вообще встречаем вот визуально. Именно вот само это начертание, понимаешь, о чем говорю, да?
0: Да.
1: Вот, это надо, чтобы чтобы на полоске кружочек нарисовали. Где такое, да? Понимаешь, о чем говорю? Вот К, она постоянно плиточные узоры какие-то, что еще? Разметки какие-то на автодороге, да? Буква К, она повсеместна в этом смысле. И еще и в мировой культуре этой К дофига. То есть мы там, ну...
0: Кей-кей-кей.
1: Да, кей.
0: Мировая культура.
1: Вы хорошие. Ну, «Жизнь и время Михаила К, например, роман Джона Максвелла Куце, Йозеф К, у Франца Кафки, Кафка. Да, вот Гоголь и Кафка, это же просто, ну, это один и тот же человек.
0: Гегель.
1: Гегель, да, или Бубер, Бабель, тоже какие-то, наборы звуков.
0: Знаешь, вот ты про Мандельштама рассказал анекдот.
1: Вот Мандельштам, вот извини.
0: Там же должна быть буква П в конце.
1: Да.
0: У него...
1: Да, абсолютно.
0: Мандельштамп.
1: Да,
0: да.
1: Нет, ну это вот сравни. Гегель, Гоголь, Бабель, там,
0: Ленин.
1: Мандельштам. Это же просто красота какая-то невероятная. Это просто небесное значение.
0: А Мариенгоф?
1: Мариенгоф, это тоже. Ну то есть это из каких-то совершенно запредельев, да, словесочетания. Ты знаешь, у меня есть телеграм-канал, куда я любимые слова описываю.
0: Да.
1: Ну, туда надо записать совершенно эти две фамилии. То есть это, ну, это невероятно.
0: А Алексей, который говорит про букву Ё, объясняет, почему букву Ё, конечно же. Он говорит, просто у меня был телефон Nokia, и там не было Ё в клавиатуре. Но как же без нее? А я отвечу, как без нее? Без нее.
1: Ты знаешь, да, историю буквы Ё? Когда она уже была, ее все использовали как звук, Екатерина вторая.
0: Давай.
1: Ладно, на следующий.
0: На следующий час этой истории.
1: Слово не дашь ставить.
0: 967-103-5533, вернемся.
2: Пойми себя, если сможешь.

0: В Москве 21 час.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Президент Владимир Путин под конец визита в Казань встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым и вместе с ним дал старт работе сборочно-испытательного комплекса компрессоров для крупнотоннажного СПГ в Зеленодольске.
2: Владимир Иванович, если позволите, прежде чем начать текущий наш доклад, у нас есть один объект уникальный. Таких объектов в мире не так много. Это сборочно-испытательный комплекс. Вот для СПГ, для этого нужны большие компрессоры, большая мощность. Вот группа ГМС, куда входит наш компрессорный завод, реализовала этот проект, конечно же, без правительства Российской Федерации, без Министерства промышленности. Там была и федеральная поддержка, «Газпром», «Новатек» и ВЭП Российской Федерации. Общие инвестиции свыше 10 миллиардов рублей. Это в городе Зеленодольск. Я думаю, что наши коллеги на месте, если бы вы, дали бы пуск этому объекту.
3: А может быть, коллеги два слова скажут о том, что это за объект. Пожалуйста, прошу вас.
0: На встрече с Минихановым Владимир Путин заявил, что бойцы из Татарстана мужественно воюют в зоне специальной военной операции, выразил им благодарность. Также президент отметил высокий уровень организации саммита «Россия-АСЕАН». Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и странами региона, проходит с 17 по 19 июня. Президент принял участие в мероприятиях саммита и провел ряд встреч с иностранными делегациями. В беседе с главой Татарстана Владимир Путин извинился перед жителями Казани за перекрытие улиц из-за саммита, отметив, что для них это дополнительная нагрузка. Российские военнослужащие в Константиновке ведут активные наступательные действия в юго-западной части города. Занято 98 зданий. За прошедшие сутки ВСУ потеряли в городе более 60 военнослужащих, а также 17 автомобилей, сообщает Минобороны. В Красном Лимане подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, владели 7 опорными пунктами и 48 зданиями, говорится в сообщении ведомства. Также сообщается о взятии под российский контроль села Рай-Александровка в ДНР. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
4: Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотной аэромобильной бригад и бригады территориальной обороны в районах Николай-Полье, Славянска, Дружковки, Стародубовки и Николаевки. В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск продолжают вести активные наступательные действия в юго-западной части населенного пункта и освободили от украинских боевиков 98 зданий. За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих и 17 автомобилей. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял более 165 военнослужащих, 24 автомобиля, боевую машину РСЗО «Град» и орудие полевой артиллерии.
0: Группировка «Север» за сутки уничтожила до 195 украинских военных. В зоне действия группировки «Запад», которая также заняла более выгодные рубежи и позиции противника, потерял до 210 человек. Уничтожено 5 дистанционно управляемых роботизированных комплексов. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о поставке Украине трехзначного количества ракет «Воздух-воздух» из собственных запасов ФРГ, а также он сообщил о совместном производстве наземных роботизированных комплексов «Термит». Оно будет работать на территории Германии и продукт будет передаваться ВСУ. Он отметил, что главный приоритет Берлина прежний – противовоздушная оборона. При этом министр напомнил, что ФРГ согласилась выделить 200 миллионов долларов на закупку дополнительных управляемых ракет ПАК-3 в рамках программы «Jump Start». Писториус подчеркнул, что Германия стремится играть ведущую роль в поддержке Украины. Вооруженные силы США прекратили морскую блокаду Ирана и больше не препятствуют движению судов, следующих в иранские порты или покидающих их. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США. Армия США не препятствует транзиту судов в иранские порты в Персидском и Оманском заливах и обратно, говорит сообщение. Там добавили, что американские военные корабли продолжат находиться в регионе для контроля за выполнением достигнутых договоренностей. По данным командования, их задачей будет обеспечение соблюдения всех положений соглашения и контроль за его реализацией. Сообщение от Минобороны. В течение дня, сегодня с 7 утра до 20 часов по московскому времени, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили еще 234 украинских беспилотных летательного аппарата самолетного типа. Беспилотники были поражены над Белгородской, Брянской и Владимирской областями, Воронежской, Курской, Курской, Орловской, Тульской, Ярославской областями, также в небе над Московским регионом и Республикой Крым. В Карелии суд впервые признал виновным водителя по уголовному делу об опасном вождении. Ему назначили штраф 160 тысяч рублей. Еще в марте мужчина устроил дрифт на дороге в центре Петрозаводска, создавая опасность для окружающих. Ситуация широко освещалась СМИ. По итогам проверки было возбуждено уголовное дело. Сам 36-летний обвиняемый вину признал. Для уплаты крупного штрафа нарушителю дали рассрочку на 8 месяцев. Если он будет уклоняться, то ему может грозить другое наказание, вплоть до лишения свободы. Ранее депутаты ЗАГС Собрания Карелии предложили приравнять дрифт к опасному вождению. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра переменная облачность без осадков. Днем до плюс 22 градусов. В Москве ожидается плюс 19-21. Местами кратковременные дожди.

0: себя, если сможешь.
1: Дорогие мои, мы, то есть Артём Новиченко, Владислав Тимкин, сегодня нащупали вот очередную животрепещущую тему, судя по тому, какой отклик мы получили в первой половине эфира. Мы сегодня обсуждаем буквы. И я бы хотел прочитать вам стихотворение Артура Рембо, французского поэта-символиста, который называется «Гласные». Одно из любимых стихотворений, кстати, Владимира Набокова. Такое синестетическое стихотворение. В русских переводах много. Я вот взял какой-то, который уже читал не первый раз. Значит, гласное. Артур Рембо. А черно, бело, е, у зелено, о сине и красно. Я хочу открыть рождение гласных. А траурный корсет под стаем мух ужасных, роящихся вокруг, как в падали или в тине, мир мрака. Е, покой тумана над пустыней, дрожание цветов, взлет ледников опасных. И пурпур сгустком кровь, улыбка губ прекрасных, в их ярости или в их безумие предцветыней. У, дивные круги морей зеленоватых, лук пестрый от зверья, покой морщин измятых алхимии на лбах задумчивых людей. О, звона медного глухое окончание, кометы ангелом пронзенное молчание, омега лучшую сиреневых очей. То есть тут гласные А черное у него, хотя для меня А всегда было красный. Белое Е, хотя для меня белое О, например. У у него зеленое, О синее и красное. Вот буквы И у него нет, как мы понимаем. Вот, я просто еще что вспомнил, в этом году со старшеклассниками читали это стихотворение, но я сначала попросил свои цветовые схемы для букв предоставить. Было смешно, что некоторые понимали, что они ошиблись изначально, когда мы обсуждали ту или иную букву. Я как я мог ошибиться? Это потрясающе. Ну вот такое стихотворение Артура Рембо.
2: Еще немного комментариев почитаем. Я почему-то, пишет нам из Москвы кто-то, я почему-то букву Х люблю, но X, которая, а не Х. Букву X он любит. Даже ник свой пишу латиницей через X. С юности началось, а уж потом и люди X появились. И вместо подписи удобно ставить, и в крестики-нолики играть. Удобная буква, в общем.
1: В крестики-нолики действительно с буквы Х удобно играть.
2: А что случилось, почему название буквы, которая называется, вот в таблице передо мной распечатана, называется Хер, куда делась Ер? Почему она стала Х? Это что за...
1: Почему не Хе?
2: Что за псевдоним?
1: Ха?
2: Ну, да. Буква-то хер называется в старорусском, в славянском.
1: Церковно-славянском.
2: Церковно-славянском.
1: Почему она стала ха?
2: Да.
1: Ну, решили над ней подсмеяться. А-а-а. Понятное дело, что это вычищено. Мне понравился комментарий Влады. Какую тему вы затронули? Я поняла вдруг, что почти никогда ни с кем не обсуждала свои ассоциации с цветами, цифрами и буквами. Зачастую люди реагируют на это странно. А еще можно приписывать пол буквам и цифрам. У меня всегда 1, 4, 7 девочки. Красные, желтые, белые. 5, 6, 8, 9, 10 однозначно мальчики. Синие, коричневые. 2 и 3, как будто что-то среднего пола. Зеленый, желтый. С буквами тоже есть параллели. А это интересный поворот, потому что действительно буквы имеют пол, как минимум гендер. Да, вот есть такое ощущение. Влад, давай тоже вот это пофантазируем. То есть, ну, буква А, например.
2: Это что-то это очень строгое женское.
1: Абсолютно женское. Б. Ну, это
2: тоже
1: мужик. Б. Баба?
2: Ну, такая, да.
1: Ну, мужиковатая женщина.
2: Ну, да.
1: Так, В.
2: Генеральша такая.
1: В.
2: В мужчина.
1: В мужчина, да, такой...
2: Тонкий.
1: В. Ой, В.
2: Онегин, в общем.
1: Онегин. Ну, все-таки основательное что-то в нем есть, В. Понимаешь, он... Что... Есть перспективы, я бы так сказал, эта буква.
2: Может быть. У Г, потому что никаких перспектив нет.
1: Нет, Г как... уже какой он есть, такой есть.
2: Бухгалтер.
1: Г уже не изменен. То есть тут ничего не поделаешь.
2: Башмачкин такой.
1: Ну, буква Д, Влад.
2: Буква Д это женщина.
1: Д, женщина.
2: Да.
1: Я с тобой полностью согласен. Е.
2: Тоже женщина.
1: Тоже женщина. А Йо.
2: А Йо мужчина.
1: Йо мужчина. Е-Йо. мужчина. Дальше. Ж. Вот это интересная буква, да, потому что, ну, понятно, что ее насекомость мы отдельно озвучивать не будем, это всем очевидно, да. Ну, жук на Ж. Это не поразительно, вас не смущает, по-моему, как бы жук и есть Ж. То есть, просто говоришь Ж и представляем жука. То есть, ну, понимаешь, да? То есть, ну, как бы он и есть жук, жучило. Ж – это что? Ж. Женщина ли, мужчина ли? Вот действительно, может, что-то среднее. Даже и, может, и не человеческое вовсе.
2: Да? Может, даже... насекомое, действительно.
1: Ж, потому что женщина – это женщина. Ж – это не женщина, но и не мужчина, с другой стороны, да? Что-то там раскладушка какая-то, да? С буквой Ж большой вопрос. Интересно, ваше мнение, да? Ну, все-таки женское начало я в ней ощущаю.
2: Женское?
1: Женское. Да? С, З, З, З – женщина. Ну, точно, З это...
2: Да?
1: Да, ну я так
2: Интересно,
1: думаю.
2: Что в церковнославянском есть зело и есть земля, которые
1: Две З, да.
2: пишутся в разные стороны.
1: Да. А,
2: и зело как будто мужское, а земля женская.
1: И для меня это франт. Франт, мужчина молодой, лет 20 с небольшим, стремительный, непринужденный. Да, он еще не знает, что он превратится в И со временем, пока он И. Вот у меня такая вот, да, И это уже как бы человек с брюхом, да, то есть у него он уже пожил.
2: А И краткое, это у него еще прическа взбалмошная, да?
1: Да, да, он такой совсем отпетый.
2: Ага.
1: Олень.
2: Отпетый, это значит умер человек?
1: Вот это какой хороший сказал вещь.
2: Что за отпетый?
1: Ну, как мошенник.
2: Я понимаю, но его отпели, получается.
1: Да.
2: Так, преданный друг — это тот, кого предали.
1: То есть и краткая — это буква, которая никогда... У нее нет возраста, понимаешь? То есть он всегда и краткая. То есть это вот молодящийся бездетный.
2: Это, как это у Юнга называется, стадия пуэра.
1: Да.
2: Неповзрослевший пуэра мужчина.
1: К, мне кажется, это вообще с заковыкой человек. Да? Мужчина? Мужского пола?
2: Не знаю, не факт.
1: К? К?
2: К? К. Да, мужчина.
1: Мужчина, да?
2: Да.
1: Причем такой он... Непростой. Он непростой вообще,
2: непростой,
1: да? Согласны?
2: Да.
1: Непростой. Непростой. Л?
2: Тоже мужчина, но такой мужчинка.
1: Мужчинка? С очень сильным женским, да?
2: Да, да, да.
1: Согласен. Ну, а может быть, и уже женщина?
2: Ну, в ту сторону.
1: Переходные какие-то, да? Флюидная,
2: да,
1: такая,
2: ага,
1: буковка, да? Но М для меня...
2: Женщина.
1: Это, для меня это вот, понимаешь, почему М? Она вот и мужчина, и женщина для меня. Вот М в зависимости от того, с кем она рядом.
2: Угу.
1: То есть, если она рядом там с буквой...
2: гласной.
1: С гласной, то это, конечно, не знаю, ну... МВФ. Ну, там ВФ, тут, понимаешь, тут зависит от соседства. То есть она для меня целостная буква, понимаешь? Она вся включает, это уже как бы сама-самость.
2: Ну, понятно, ты своих выгораживаешь, как обычно.
1: Да, да, да, да, у меня буквы М.
2: Предвзят.
1: Я предвзят, ничего не могу с собой поделать. Ну, а что, и главная буква-то как переводится у нас в церковно-советском? Мыслите.
2: Мыслите.
1: А причем это те, это же ведь, это... Побуждение, как живеть,
2: как мыслите,
1: делайте что-то. Это удивительно, не просто мысль. Это было бы логично, да, добро, там, земля, мысль. А оно мыслите, это глагол. Буква М — это глагольная буква. И буква Ж, живете, да, живите, это тоже глагольная. Там остальные слова, покой, там, да, червь, понимаешь? Люди, а это мыслите, живете. Удивительно, две буквы. И обе, кстати, симметричные. Н, мужчина.
2: Ну, наверное, да.
1: Наверное. О.
2: И полная буква.
1: Полная буква. Ну, это полная буква.
2: Полная буква,
1: это просто,
2: да,
1: полная буква. Ну, что тут? О, это, да, к ней даже не подступиться никак, давай
2: никак.
1: Честно. Никак не. Это мандала абсолютно.
2: Да, это просто круг, в который все входит.
1: Возможно, когда-то, ну, я бы хотел, чтобы когда-то я полюбил букву О. Меня она никогда,
2: то есть,
1: не привлекала.
2: МКАД, конечно же, надо переименовывать в О.
1: О, да.
2: Да, автодорога О.
1: Согласен. Да и вообще Москва-то, да, вот мандальная структура, вот эта буква О, ну, буква О, а что о ней говорить? Что о ней говорить? Я даже не знаю. То есть это абсолютная буква. Понимаешь? Ты ее как ни раздувай, она О и останется. Она никогда тебя не теряет.
2: Любого размера.
1: Более того, когда мы говорим О, мы и даже губы делаем О. То есть она абсолютно. Как говорим А, там А не видно. Понимаешь, что я делаю? У тоже там О. А вот О, она... Ну, ребят, я не знаю, что тут сказать. Я под впечатлением. Буква П.
2: Мужчина.
1: Согласна. Р. Т. Тут характер ощущается, да? Мне кажется, может быть, нас немного не в ту сторону, да?
2: Финист, ясный сокол такой.
1: Согласен, абсолютно.
2: Длинноволосый красавец, но при этом богатырь Руслан.
1: Ре-ре, да-да-да-да-да. Можно положиться, да?
2: Да. Это такие ребята из Роханской армии.
1: Вот Саша сказал, что «С» — одна из ее любимых букв.
2: Одна из?
1: Одна «С» и «Ф». Правильно, да, Саша? «С» — это
2: то
1: что?
2: То есть Саша бы хотела, чтобы страна называлась «СССФ».
1: Не, «СССФ». Союз Советских Содержательных...
2: Социалистических Федераций.
1: Французов. Союз Советских Социалистических Французов. «С» — буква... Мне кажется, это женщина. Вот.
2: Все, мне надоела эта игра.
1: Ну, давай. Подожди, у нас еще половина. Ну, ладно. То есть ты вот половину букв уделил внимание, а другие ты как-то... Мы же все комментарии читаем. Давай буквы все обсудим.
2: Мы таким темпом не все комментарии успеем прочитать.
1: А мы второй эфир сделаем про буквы. Я думаю, это самый рейтинговый эфир в этом году у нас будет. Смотри, сколько комментариев. Пишет и пишет. Только тебя с днем рождения больше поздравляли. Наши редакторы посмотрят и скажут: слушайте, ну у вас рейтинги взлетели, ребят, в чем дело? Я говорю, ну, у вас день рождения был, и буквы обсуждали. Так, Т.
2: Т. Т — это женщина, ну такая. Не очень женственная.
1: Мне считается, что Т — это твердо. Ну она и реально твердо. Что есть, то есть. Да. У.
2: Женщина.
1: Ф.
2: Мужчина такой пузатенький.
1: Х, по-моему, тоже мужчина. Тут и название говорит об этом. УФХЦ. Ну, ты женщина.
2: Да.
1: Женщина. Но Ч — это мужчина.
2: Да.
1: Они по парам. Ше, ща.
2: Да, ше, женщина, ща, с мужчина, хвостиком.
1: Да, с хвостиком. Понятно, тут изображает. То есть все у нас изображено. А дальше у нас вот эти интересные твердые знаки.
2: Это вообще не буквы.
1: А что это?
2: Твердый знак и мягкий знак?
1: Это знаки. Не звуки. Это знаки, это не буквы.
2: Это не буквы. Это
1: тогда,
2: как...
1: извините, но эти две буквы мы сегодня не обсуждаем, более, они вне нашей компетенции.
2: Тем более, ты видел, многие люди, которые такие из старых интеллигентов, они вместо твердого знака просто апостроф ставят.
1: Апостроф.
2: Апостроф.
1: А ты знаешь, я вот...
2: То есть это просто знак
1: какой-то. Учительница русского языка спросил, кстати говоря. Я говорю, ведь я вот не понимаю, объясните мне. Вот, значит, у нас... Это же мягкий знак с палочкой. Но у мягкого знака буквы нет, и как будто это палочка, и есть содержание всей буквы «ы». Понимаешь, что удивительно?
2: Да.
1: То есть именно добавление палочки. Возможно, если бы к твердому знаку тоже присобачили палочку,
2: то там бы вообще ужасно. Там бы, как вот писал нам Александр, там бы просто с ума сошли все европейцы.
1: То есть это очень интересно.
2: Еще «ять» убрали, вот это тоже, ну что это такое?
1: То, что сделали с языком, это мы еще обсудим.
2: И «ер» убрали, ну что это вообще?
1: Да, тут, конечно, а мне нравятся вот эти все, ну...
2: Ну действительно, то есть, понимаешь, мягкий звук не произносится... Потому что вот там есть какая-то такая волна, которая не переходит в звуковую. Она куда-то несется вперед. А если там ставить эту палочку стены, то вдруг появляется звук, да, непроизносимый.
1: Это как ветер, и ты вот так подносишь эолу в арфу, звук появляется. Да, да, но сама эола в арфу звук не извлекает. Нужен ветер, как бы, да?
2: Угу.
1: Ну и вообще, мягкий твердый знак, ну, помимо того, что они как бы определяют само слово, у них действительно как бы это чистая энергия, я бы так сказал.
2: И они никогда не начинают слово. Да? Так же, как и «ы», если это не киргизское имя.
1: А ты еще заметь, это буква «ы» сколько требует сил.
2: Да.
1: То есть это всегда усилие. То есть как будто бы кто-то туда сказал, что-то у вас очень легко все течет. Давайте только вот «ы». То есть ты вообще, ты говоришь «мышь», там какая «ы», там мышь, она маленькая, «ы».
2: Это скорее «мишь».
1: «Миш», вот «мишь» она, да, мишка бегает такая, а «медведь», это я уж понимаю, это логично было бы, да, а главное она еще «ты», «мы», ну мы там и «ты», «ты», мы то тыкаем, вот это «ы» короткое у нас, «ы» краткое получается, да, но сама-то «ы» это «будьте нате». То есть это прям бабах. То есть это самое большое, что есть в алфавите. Мы «ю» обсуждали, да? Но «ю», она как бы, ну, она устремлена, да? А «ы» — это как камень сбросить
2: сверху вниз. Ну, в этом смысле, если бы мальчик Венечки Ерофеева знал букву «ы», это был бы трагедия.
1: То отец его бы не убили, а он бы спился еще раньше.
2: Да, да, это ужасно.
1: А
2: знаешь,
1: маленький ребенок и говорит «ы», и ходит и говорит «ы». Ну, мы сразу скажем, наверное, диагноз. Понимаешь?
2: Да.
1: Это тоже странно. Потому что это как бы не человеческая буква. И вот то, что мы радуемся, что вот европейцы офигевают от буквы «и», ну так это что-то, может, дикое в нас, животное в нас просыпается, когда это «ы» возникает. Слов с этой буквы нет, но она, извините меня, гласная. У нас не так много гласных букв. У нас их раз-два и обчелся. Именно чисто гласных. А, О, У, И, Ы. Пять штук.
2: А
1: это все ютировано.
2: А, ютировано.
1: Я — это ЕА. Ю — это ЮУ, понимаешь? Но нет ЮЫ, нет ютированной буквы от И. У нас четыре ютированных гласных. То есть это вообще какой-то особняк, понимаете? Нищий район,
2: это не
1: вот
2: особняк,
1: стоит особняк.
2: Это бункер.
1: Ну, вот. Ну, ты понял,
2: да?
1: Я хотел сказать, стоит особняком. Это бункер. Это очень странная буква. Я не знаю, то есть все живут. И вот так, знаете, дело вид, что нет такой у нас буквы. Хотя она вот, она вписана, вы откройте, если мне не верите, а азбуку, прямо сейчас бейте, вы найдете там эту букву, она существует. И мы ее используем и даже не замечаем, как будто бы этого нет.
2: И у нас при этом еще есть заклинание, которое нас с детства учит, что ни в коем случае нельзя жиши писать через...
1: Да.
2: И... То есть это прям запрет, да, специально обучают.
1: Это удивительно, обучают. Хотя вы знаете?
2: Оно хочет вылезти, да, и каждый ребенок знает.
1: Это блокатор.
2: А им, да, нельзя, ни в коем случае нельзя на письме, чтобы это проявлялось.
1: Да, да. Это, и при этом она в местоимениях «мы» и «ты». Это просто поразительно.
2: Но есть еще топонимы, например, с буквами «ы», и там обычно что-то недоброе происходит. Ну, можно вспомнить одного только кыштымского карлика, да? Он не московский карлик, да, не рязанский. Кыштым.
1: Две «ы».
2: Две «ы». И «ше» еще. Понятное дело, что там что-то происходит.
1: Естественно, как корабль назовешь, так он плывет. В общем, с буквы «и», я, честно говоря, мне даже немножко жутко стало сейчас. Вот мы когда вот просто обсудили ее вот это вот скрытое значение.
2: Я думаю, что есть, конечно, буква, твердый знак с палочкой, но это настолько
1: черная
2: магия.
1: Это уже сакральная, темная магия.
2: Нельзя.
1: Вот кто-то думает, может, что мы шутим. Я вот сейчас на полном серьезе, честно говорю. То есть вот вы только представьте, если мы вытаскиваем эту букву, которую сейчас Влад назвал, да? Это как Волан-де-Морт, его по имени называть нельзя, да? Называем эту букву твердый знак.
2: То есть, если от мягкого знака такой вой поднимается, «ы», да? То от твердого знака там, ну, просто кости начнут ломаться.
1: Да.
2: Пойдем дальше. К концу. Я.
1: Ну, я забыл гласную «э», но «э» делает «е». «Е-э», да, «э».
2: Но мне всегда так вот радовала эта легкость, что вот это сложное через полосица знаков сменяется вот это «я». И три подряд гласных. Нет такого.
1: Стихотворение тебе прочитаю, Всеволода Некрасова. КПРСТФХЦЧШ. Что вы так испугались? Вот надо про это стихотворение.
2: А «я» там всякие «юнга», «ялик».
1: Да, там начинается.
2: Несерьезные такие. Все три буквы несерьезные.
1: Ну вот эта буква «э», она же ведь тоже не русская. То, что она повернута в левую сторону, это ненормально.
2: Единственное, да?
1: Нет, буква «З» тоже, но «З» согласна. Вот, вот это вот, и еще рисует с этим языком, понимаешь? Угу. Вот этот кружок и язык там вот этот вот. Вот этот, как будто она... Язык страшный, длиннющий язык. У буквы «З» языка-то нет. Это как бы такая... Это сердечко.
2: Сочленение.
1: Сочленение двух знаков. А вот этот язык, он прям ворочается. Вот, понимаешь? И его еще как в азбуке рисуют, вот таким размашистым, жирным.
2: Да?
1: Господи! Я бы такое увидел, я бы ужаснулся. Это этот язык и это Это буква какая? Она совершенно не деликатная. То есть, ну, это грубая буква. Да.
2: Да? И обращение грубое. Глаз.
1: У, О, А. Ну, то есть, А. У,
2: всё,
1: как-то
2: пошли
1: не,
2: на
1: не
2: новости,
1: вой, да?
2: Надо передохнуть.
0: Пойми себя, если сможешь. Театра вне диктатуры не существует. Если заложен какой-то определенный художественный замысел, то абсолютно все должно работать на эту идею. Арсений Мещеряков, театральный режиссер.
3: Так говорит «Маяк».

0: «Маяк».
1: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 21:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Владимир Путин поблагодарил главу Татарстана Рустама Миниханова и других казанцев, участвующих в организации саммита «Россия-АСЕАН», за работу на укрепление международных позиций России. Президент встретился с главой республики под конец визита в Казань.
2: Следующая, конечно же, наша работа. Внешнеторговый оборот вот по прошлому году у нас составил 14,5 миллиарда. Вот благодаря вот БРИКС вот, у нас прошел саммит. Видите, в каждой встрече вот, с вами я участвовал, я отдельно еще встречался. Это некая возможность найти новые рынки. Подробно и с Вьетнамом, и с Лаосом, и с Малайзией обсудили. Ну и мероприятия. Вот, Казань-форум, стратегическая группа России, «Исламский мир».
3: Очень хорошее мероприятие.
2: Да, все это к нам приезжают.
3: И очень полезное для страны в целом.
2: Нет, в целом. Да, это то, что вы дали федеральный статус, уже совершенно другой этот. Значит, здесь я считаю, что работа идет.
0: Владимир Путин также в разговоре с Минихановым заявил, что бойцы Татарстана мужественно и здорово воюют в зоне специальной военной операции. Владимир Путин подробно проинформировал коллег из АСЕАН о текущей ситуации вокруг украинского конфликта, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Сегодня, напомню, президент принял участие в пленарном заседании саммита «Россия-АСЕАН» в Казани. Также, по словам Ушакова, глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе встречи с Путиным подтвердил готовность Турции предоставить площадку для контактов по украинскому регулированию. Помощник главы российского государства напомнил, что ранее в Турции уже прошло несколько раундов переговоров по украинскому регулированию. США ожидают, что в итоговой сделке с Ираном Тегеран обязуется не создавать ракеты, которые будут представлять масштабную угрозу миру. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс. По его словам, иранцы не отказываются от права на самооборону в своей стране, но Вашингтон точно ожидает, что в рамках итоговой сделки они не будут располагать возможностями для производства таких ракет, которые могут представлять масштабную угрозу всему миру. По его словам, в Вашингтоне допускают, что будут иметь место нарушения перемирия между Израилем и Ливаном, но намерены прикладывать все дипломатические усилия, чтобы этого избежать. Венс подчеркнул, что Израиль должен уважать мирный процесс, запущенный Соединенными Штатами и Ираном. Напомню, что в ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта. Документ также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Итогом всех переговоров для Тегерана должно стать снятие антииранских санкций. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность, без существенных осадков, температура воздуха до плюс 22 градусов. В Москве ожидаются кратковременные дожди, ночью плюс 10-12 градусов, днем до плюс 21 градуса.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. «Спартак» отклонил третье предложение аргентинского «Индепендиенте» в размере 2,5 миллионов долларов за 50% прав на полузащитника Эзекиэля Барко. Московский клуб рассчитывает получить в два раза больше. Об этом сообщает «Инферно Роха». По информации источника, в «Индепендиенте», воспитанником которого является Барко, теперь анализируют, стоит ли предпринимать новую попытку покупки 50% прав на футболиста. «Локомотив» в клубных социальных сетях объявил состав на летние учебно-тренировочные сборы команды. В него попал и полузащитник Алексей Батраков, которого слухи связывали с громким трансфером. Сообщается о том, что Батраков прибудет в расположение «Локомотива» 27 июня. Он получил дополнительный отдых в связи с игрой за сборную России. Теперь о чемпионате мира, ослабленном отсутствием сборных России и Италии. Сегодня очередной игровой день. И в первом матче дня команда ЮАР сыграла в ничью со сборной Чехии 1-1. Тем временем бразилец Неймар пропустит второй подряд матч своей команды на чемпионате мира, рассказывает Андрей Кудряшов.
2: Главные сборные планеты теряют ключевых игроков на чемпионате мира. Бразилия снова без Неймара. Звездный нападающий из-за травмы пропустит второй матч группового этапа подряд. Он не полетел со сборной Филадельфию, где бразильцы в ночь на 20 июня сыграют с Гаити. Напомню, в первом туре пятикратные чемпионы мира без Неймара не смогли обыграть Марокко, ничья 1-1. Еще более громкий, но уже визовый скандал разгорается в лагере сборной Кот-д'Ивуара. Нападающему Илье Ваи отказали во въезде в Канаду. 20 июня ивуарийцы сыграют в Торонто против Германии, но форвард остался в США. Причина отказа – недавнее задержание ВАИ французской полиции. Футболисты Ниццы подозревают в манипуляциях на тотализаторе, а именно в умышленном получении желтой карточки. Примечательно, что это уже второй подобный прецедент на турнире. Ранее канадские власти заблокировали въезд полузащитнику сборной Ганы Томасу Парти.
1: Аналитическая платформа «Опта» составила символическую сборную первого тура группового этапа, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира. В число 11 лучших попали вратарь Кабо-Верде Вазини, защитники Амир Мурильо из Панамы, Энтони Робинсон из США, Гарри Сутер из Австралии, Педро Лопес из Кабо-Верде. Полузащитники Уэстон Маккенни из США, Юба Буади из Марокко, а также нападающий аргентинец Месси, норвежец Эрлинг Холланд, француз Килиан Мбаппе и Ян Диомант из Кот-д'Ивуара. Международная ассоциация легкоатлетических федераций официально признала результат россиянки Полины Кнорос 4 метра 87 сантиметров, который она показала на дне прыжков 7 июня. Ранее сообщалось о том, что у Международной ассоциации легкоатлетических федераций возникли вопросы к помосту для прыжков с шестом на турнире, где россиянкой был показан этот результат, поэтому он и не был подтвержден сразу. Добавлю, что показанный результат лучший в карьере Кнорос и второй в мире в этом году. И пока это все новости спорта.
3: Кто?
4: Я жена твоя.
3: Моя?
4: Нет! Соседская!
5: Всем привет! Я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
6: Легкая, невероятная, интересная семейная комедия.
7: Потрясающая, добрая, про любовь, шикарно.
8: Супер впечатление, просто высший пилотаж.
9: Мы перевоспитываем мажоров.
10: Папа у нас точно мажор.
9: Ну что, кто следующий?
0: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+. Маяк. Пойми себя, если сможешь.
11: Почитаем ваши комментарии.
12: Да. Екатерина пишет: добрый вечер. Мне нравится буква «Ё». Она не одинока в этой любви, да? Многие пренебрегают правильным написанием этой буквы и вместо нее автоматически пишут «Е». Но сравните две фразы: «Все выпили» и «Все выпили». Всего две точки, а какой трагичный поворот. Ты что-то про букву «Ё» начинал говорить в конце прошлого часа.
11: А, ну, как она возникла? Потому что «Ё» буква удивительна тем, что сначала возник звук, которым все начали пользоваться. А потом возникло написание буквы. То есть во времена Екатерины II эта буква появилась в алфавите. тоже вот круто, да? Живут люди, говорят, слушай, нам буквы не хватает. Угу. Нам нужна буква, звук есть, а буквы нет. И Екатерина II созвала лучшие умы и сказала, кто лучшее изображение этой буквы предложит. И победил Карамзин, так что спасибо Карамзину за начертание буквы Ё. Но суть в том, что сначала она возникла совершенно органически, а потом ее сформулировали, так скажем, да, ее начертание. Вот. Еще почитай его комментарий, да, потому что мы хотим обсудить.
12: Влад, пишет, объясняю, почему Ю для меня темно-красный. Ассоциативная связь. Любовь, любовь темно-красный. Угу. Отсюда для меня Ю темно-красный.
11: Слово люблю, интересно.
12: Да, плюс Юля, первая любовь. Нужно ли мне подлечиться? Спрашивает Влад. Да нет, уж живите. Виктор пишет: добрый вечер. Самое лучшее сочетание букв ОМ. Или АУМ, или АМ.
11: Слушай, действительно, ОМЭ, вот я вот их как сейчас превозносил, действительно получается.
12: Когда кормят детей, младенцев, говорят АМ. Это самое идеальное сочетание.
11: АМ, да. Оно совершенно естественно для нашего рта.
12: Ну, это как бы звук вселенной,
11: то
12: да,
11: считается. То есть птица не скажет ОМ, ну, никогда.
12: Не скажет.
11: Вообще, это как бы вот М не присущий животному миру звук. То есть, может быть, но это не М, да, ну, там нет М, понимаете. Вот. Что, помечать нельзя в эфире, что ты меня так смотришь? Это же, просто, у меня есть возможность мычать в эфире. Например, вот у радиослушателей такой возможности нет. Я

0: самый большой грех. Евгения засомневалась. Ребят, может, это крайняя степень шизофрении, но у меня буква Ю цвет латуни. Как та колыбашка, что крепление люстры к потолку прикрывает. Такая блестящая с выплоскостью.
1: Понял. Понял. Да, это уже близко к шизофрении. Никому не говорите об этом. Пусть это останется между нами.
0: Анастасия, 35 лет, из Воронежской области, пишет. Добрый вечер. Ребят, какую интересную тему вы затронули. Я даже сначала не поняла, о чем вообще речь. Про «О» я вспомнила сразу круглую «О» из романа «Замятина мы». И в целом этот роман очень люблю. Благодарю за возможность задуматься о том, о чем никогда в жизни как будто и не думала.
1: Хотя, казалось бы, да? Mm-hmm. Вот они буквы. Пожалуйста, сиди да думай над ними, распечатай себе в туалете на двери, прикрепи алфавит, и у тебя просто бесконечная просто фантазия. Но нет.
0: Вот Анна из Финляндии пишет, у нас в детстве кто-то из детей придумал персонажа, которому дали имя ЦЧШЩ. Им потом пугали других детей.
1: Ну, это ужас. То есть вот да. Мы это не обсуждали, место в алфавите, но вот это вот, извините, какое-то черное окно Авертона, ЦЧШЩ, это же просто страсти-мордасти. Это ужас какой-то. Это они еще так... То есть это настолько бессознательный страх там возникает вот в этом месте. Потому что сначала А, Б, В, они еще все рифмуются. А, Б, В, Г, Д, это камон, да, там что-то. Потом ЛМНЭ, КЛМНЭ, вот это тоже все мягко, а потом как... И главное, там как открывается все. П, Р, С, Т тоже рифмуется. Т, У, ну, гласное. У, Ф, тут уже понятно, да? Буква Ф открывает двери.
0: Ну, УФО не зря же называется.
1: Да, НЛО. Да. Ф, и дальше вот начинается это хтонь. Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ. И дальше вот эта тройчатка, твердый знак пошло. И вот, как ты правильно сказал, вдохновение, эю я. И вот как-то и конец. То есть там вот ужас как бы забыт. Мы как бы гласными в конце намазали.
0: Но травма-то никуда не девается.
1: Абсолютно.
0: Потому что, ну вот, в латинских языках там X, Y, Z, алфавит закрывается, все понятно, да? Это законченное произведение.
1: Z,
0: вот это,
1: Z.
0: А вот это AUYA?
1: Да, но еще не точно. Mm-hmm. Да? И при том, что у нас буква А переводится
0: такой
1: AZ.
0: Такой хэппи-энд в конце хоррора.
1: А у нас же закольцован алфавит. У нас AZ — это «я». Переводится, да, я еще вбил символическое значение, то есть аз, я, но это что значило? Мое бытие, присутствие, начало всего, единение с Богом. А буквы я, извините меня, это я и есть. То есть у нас и а, и я одно и то же. У нас что начинается, тем и кончается. И я думаю, само наличие этого двойного я в алфавите порождает наш стыд за то, что мы стесняемся своей яйности. Что вот оно как бы в алфавите так... Знаешь, я последняя буква алфавита. Да это что ты говоришь?
0: Как ААЗ, да?
1: ААЗ первая. Так что, ну мы с тобой совсем не обсудили важнейшую тему. Я не знаю, это, конечно, церковнославянские буквы. И что сделали с нашим великим могучим? Это обкарнали.
0: То есть мы говорим, я, да, до свидания, расходимся. А там дальше, юс малый. Омега. Омега торжественная.
1: Вот это же
0: кси,
1: корон.
0: Кси, пси, фита, ижица.
1: То есть омега... Вы представляете, в алфавите у вас есть буква омега торжественная. Ну, то есть
0: в другом
1: сразу
0: изводе,
1: понятно, что монархия.
0: Омега — это ом. Тот самый.
1: Да.
0: Что, это монархия? Омега торжественная?
1: Когда у вас в алфавите есть омега торжественная, ну, это
0: но
1: что-то...
0: не просто монархия, это царство Божие.
1: Это царство.
0: Что есть буква торжественная.
1: Торжественная буква, конечно, торжество.
0: Которую достают из шифоньера по праздникам, когда дорогой гость приедет.
1: Да.
0: Из столицы или из-за границы.
1: Да.
0: Тогда, конечно, омегу торжественную. Или на приглашение на свадьбу пишут. Или на крещение ребенка.
1: Да. Я смотрю еще сакральное значение букв. Например, Юс большой была буква.
0: Юс большой.
1: Юс большой.
0: Юс малый.
1: Слушай, какое сакральное значение буква. Темница или тюрьма. Строгое наказание за злодеяние. Символ уз, оков, цепей, узлов.
0: Прекрасно.
1: И эту букву выкинули.
0: Выкинули.
1: Типа мы освободились. Люди так, понимаешь, считают, что вот букву выкинешь, и ты теперь свободный.
0: В этом смысле во времена Карамзина, наоборот, люди были умнее, да? Они говорили, у нас есть звук, а буквы нет, надо ее придумывать. А здесь чисто магическое мышление. Выкинем букву, и значит,
1: да.
0: Вот...
1: Или вот, например, буква «Ять», которая тоже была выкинута реформой большевиков в начале правления. «Ять», знаешь, как переводится? У нее два значения. прямых.
0: Ты просто представь себе, приходят к власти какие-то молодые...
1: журналисты.
0: Журналисты, да, писаки по Швейцариям сидящие. И такие, мы вам алфавит проредим. И все-таки, ну ладно.

0: Так вот, ять имеет два значения. Беда и победа одновременно. И более того, там же ведь крестик, это мягкий знак с крестиком наверху пишется. И это является символом христианства, вписанным в русский язык. Вы представляете
1: себе? Просто взяли и вычеркнули, да?
0: Просто, ну, это понятно, что большевики... Но вы только вдумайтесь, что как бы... Представьте себе, что у вас дома есть ложки, вилки и ножи. И вы ими едите. Правильно? А еще у вас есть какой-то китайский, привезенный из Китая дедом, чайный набор. И вы из него пьете чай. Каждый раз, когда вы пьете чай... Вы приобщаетесь к истории семьи, какую-то, к чайной церемонии, к чему-то приобщаетесь. Понимаете, да, разницу? То есть вот эта буква, которой мы пользуемся, мы ими все время как бы едим. Но они не имеют никакого смысла. То есть мы вообще сегодня с Ладом как-то вот пытаемся наполнить алфавит вообще жизнью, потому что мы его убили напрочь. Не только потому, что буквы изменили, это потому что мы отношение потеряли к буквам.
1: Это как в анекдоте про тюрьму, когда так долго уже все сидят, что просто номер анекдота порядковый называют, и все смеются.
0: Да.
1: Да, то есть со стороны видно, насколько это шизофренично, да, 42, ха-ха-ха-ха-ха. Потому что есть же акт проживания, проживания жизни с другими людьми и самим собой, в том числе и через буквы. Я нашел букву, которая мне очень нравится. Вот я смотрю на эти изображения. Посмотри на букву фита.
0: Да, она
1: это же Д,
0: это Д,
1: где вместо домика овал.
0: Да, да.
1: Это красота же. Это как будто огонь горит.
0: И ты знаешь, что значит эта буква?
1: Что она значит?
0: Альфен, я не знаю такое слово, надо посмотреть. Афон Феодосий. Это вот три значения. Ну, это звучит просто Афен. Альфен. Что такое Альфен? Сейчас посмотрю. Афон и Феодосий.
1: Ну,
0: у меня слов нет, Влад, ты понимаешь? Одно дело, что я радиоведущий, надо что-то говорить. Но это же просто умереть не встать, вы понимаете? У вас в языке у нас была омега-торжественная.
1: Кси-пси.
0: Это, ну, от буквы, которая... Ну, что такое пси? Это душа, получается, да? Психология.
1: Да,
0: это
1: да,
0: же
1: да,
0: с
1: это
0: этой
1: душа.
0: Буквы называется, да,
1: да?
0: Это одной буквы.
1: Трезубец такой.
0: Трезубец, да? Ну, то есть, я не знаю, что сказать. Это просто потрясающе. П – покой. Действительно, вот... И действительно, П – она пустая буква.
1: Ну, еще у нас вот она, И пар. С двумя точками, мы как-то забыли. Да? «Война и мир», который по-другому был написание.
0: No, no,
1: no. Да? Вообще ничего про это не сказали. Ну, ладно, прервемся на рекламу.
2: «Пойми себя, если сможешь». Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк.
1: 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
2: Воспитание души.
3: Особенно важные вещи вообще не меняются. Думаю, что и впредь мужчины будут любить женщин, а женщины – мужчин. И по-прежнему для тех и других это будет крайне важно. По-прежнему родители будут любить своих детей и бояться за них. По-прежнему дети будут доставлять родителям огорчение. Без этого тоже невозможно. По-прежнему будут трагические коллизии. Люди будут умирать, ведь бессмертие индивидуума – гибель для человечества. А вместе с тем каждая смерть – это тяжелая утрата для близких. По-прежнему будут существовать трагические этические проблемы. Если их не будет, человечество превратится в стадо упитанных животных. Люди нуждаются в трагедиях, чтобы сохранять высокое напряжение души. И по-прежнему будут недостигаемые научные задачи. И по-прежнему люди будут интересоваться тем, что будет через 100 лет, совсем как мы сейчас.
2: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия. Пойми себя, если сможешь.
4: Влад, я вот смотрю на эту таблицу, я нашел церковно-славянскую азбуку смысла букв в таблице просто в интернете. То есть это совершенно одухотворенный язык был. Кстати, тут и числа вписаны все. Аз 1, веди 2, там у, это ук, буквы 400 и так далее. Ну, всякие тут значения слов. Например, вот ты, у нас есть слово хер, да, это господин, гер, сэр, сир, оттуда, ну и господь. Слово он, некто, нечто и бог. Кси – это дух, пси – это душа. Омега – мать. Юс – малый, нерукотворный образ.
5: Ну, это иероглифы буквально, да?
4: Ю, знаешь, какое значение буквы? Нечто, выходящее за пределы известного. Вау! Как теперь нам становится понятно Москва-петушки через этот образ, да? Ять – божественная связь, сошедшая сверху. Ерь – сотворенный без участия человека, то есть Богом. Еры – это «ы». Единство, соединение, множество. Ща – вот че, це, че, ше, ща. Интересно тебе?
5: Да, мне очень интересно.
4: Ну смотри, че, червь, черта, рубеж, грань, межа, смерть. Че. Действительно, че это череп, это кость, час, это смерть.
5: Час че, да?
4: Че, это у, ну то есть че страшная буква в этом смысле, да? Ще. А, це, цель, смысл, конец. То есть рядом у нас це это конец, че это смерть, при этом це одновременный смысл и цель, а че это черта, рубеж. Они рядом стоят, и они просто, ну, по смыслу, видишь, как связаны? Дальше, ша, простор, ширь, тишина, покой. То есть п у нас неподвижность, покой, то есть беречь, хранить.
5: Но у нас
4: хранить.
5: Есть вот эти какие-то отголоски, да, смысловые, то, что мы начинали сегодня с эфир, с чего начинали, с того, что вот какие-то ассоциации, и сама буква, да, ш, как
4: да,
5: прибой, или
4: ну,
5: как тишина, или как ши,
4: конечно.
5: Звукопись, да, и мы еще способны ее читать. Но вот, когда это чисто символические образы, да, как
4: но ты,
5: ере,
4: посмотри,
5: например.
4: Ше, оно писалось, ну, как и у нас, ша, да, а ще, вот эта палочка была посередине.
5: По
4: и получается, ша – это простор, ширь, тишина, а ща – это пространство, ограниченное пределом. То есть на ше – это свободное, а ща – ограниченное ша. Да это просто фантастика. То есть я понимаю, что мы тут, может, глубоко и не заходим, но просто вот наблюдать это, как мы смотрим на живопись в музее, это же это просто невероятная красота. И...
5: Ну и существование двух параллельных языков, да, языка бытового и языка сакрального, мне кажется, это дает, ну, как минимум, расширение сознания. Когда, ну, как минимум, на несовпадении могут рождаться либо шутки, либо курьезы, ну, то есть то, из чего наша жизнь состоит.
4: Я кое-что сейчас понял. У Гоголя в «Мертвых душах», если не ошибаюсь, я вчера буквально вспоминал, в одном тексте есть фраза, я только сейчас ее понял, я ее вчера цитировал. Он говорит, выразил непонимание на своем лице, и его губы, или какое-то блаженство, не помню, его губы сложились в букву «ижица». А «ижица» переводится «благость», «наслаждение», «счастье».
5: Последняя буква алфавита.
4: Да, последняя. Ну и что интересно, «я», как наше «я», да, это переводится «воин, защитник Отечества, хранитель». Я. То есть я служащий чему-то большему, а это я как человек. То есть я как личное и я как коллективное, получается. Ну, просто красота.
5: Макс написал. Добрый вечер, Артём и Влад. Хотел написать Артёмио и Владыко. Интересная, серьезная тема про буквы. Они, конечно, меняют смысл и звучание слов. Ваша передача отправила меня в детство, мне 5 лет. Передо мной буквы МА, которые я выучил, но слов еще не читаю. Мама говорит, читай. Я произношу буквы МА. Читай слитно, вместе. Как, говорю ей? Не делай пауз между буквами, читай их вместе, непрерывно. Я замечал букву М и, не переставая мычать, перешел на следующую, произнеся А. И эврика. Случилось чудо, понял, что читаю, но стал спорить, что в переводе на следующую букву пропадает первая, и она не звучит, и это неправильно, так нельзя читать. Все буквы должны звучать вместе всегда. Но потом согласился и стал читать, как все. Спасибо за воспоминания.
4: Это вау.
5: Да,
4: это
5: спасибо вам большое за этот комментарий. Потрясающе. Вот и мы соглашаемся и начинаем читать, как все.
4: Да.
5: Спасибо тебе, Артём, за эту тему.
4: Спасибо, Влад. Ну что, мы ее подняли.
5: Да.
4: Из небытия просто коллективного, бессознательного, да, и подарили этой огромной стране. Спасибо вам большое за внимание. С вами был Артём Новиченков, Владислав Тимкин.
5: Подписывайтесь на наши телеграм-каналы. Да. Говорящий тростник у Артёма, будь сложнее у меня. До свидания.
2: Если сможешь.

0: В Москве 22 часа.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Бойцы Татарстана мужественно и здорово воюют в зоне СВО. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главой республики Рустамом Миннихановым. Миниханов доложил президенту, что 17 военнослужащих СВО из Татарстана были удостоены звания Героев России. Еще более 2000 человек кавалеров Ордена Мужества. Он также рассказал, что сумма выплат контрактникам в настоящий момент составляет 2 900 000 рублей. На встрече с Миниханом Владимир Путин по видеоконференц-связи принял участие в запуске нового завода в Татарстане и первого российского компрессора для крупнотоннажного производства СПГ. Президент отметил, что это еще один шаг в укреплении технологической независимости региона и всей страны в целом. Путин отметил рост экономики и строительной отрасли в Татарстане.
2: Значит, ну, самое главное в нашей работе еще это экономика. Да. Коротко я хотел бы вам доложить. Вот за 4 месяца у нас валовый продукт триллион, ну почти 2 триллиона. Объем промышленного производства 2 триллиона. Вот если около 3% валовый продукт по промпроизводству, где-то мы 6,8 идем.
3: Ну, ВРП растет.
2: Пока растет. Значит, около 3%.
3: Почти 3%.
2: Да. А?
3: Почти 3%.
2: Да, и в прошлом году выросли, и в этом году. По сельхозке тоже объемы растут, ростом идем. По строительным работам идем с ростом. Розничная торговля, это показывает состояние экономики наших граждан, тоже идем с ростом.
3: Ну, строительство у вас хорошо, как?
2: Ну, у нас, мы же много строим, я сейчас доложу. Mm-hmm. Да, много строим 4, здесь.
3: 5,4%.
2: Да. И, конечно же, по инвестициям, первый квартал, это пока не факт. Значит, мы немножко отстаем от прошлого года, но, я думаю, должны наверстать. По налогам, вот всего за январь-май собрано 857 миллиардов, из них вот 255 миллиардов – это республика, 601 миллиард – это федеральный бюджет.
0: Обсудили также социальные вопросы. Владимир Путин попросил главу Татарстана обратить внимание на ситуацию с количеством врачей-специалистов в расчете на 10 тысяч жителей республики. Российские военнослужащие в Константиновке ведут активные наступательные действия в юго-западной части города. Там занято почти 100 зданий за сутки. В СУ потеряли более 60 военнослужащих, а также 17 автомобилей, сообщает Минобороны. В Красном Лимане подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, захватили 7 опорных пунктов и 48 зданий. Также Минобороны сегодня сообщила о взятии под российский контроль села Рай-Александровка в ДНР. И сегодня министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку «Север», выслушал доклады командования о текущей обстановке и продвижении войск в зоне спецоперации. В военном ведомстве заявили, что командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил министру о продвижении войск на линии боевого соприкосновения в зонах ответственности и характере действий противника. По завершении работы на командном пункте Белоусов вручил военнослужащим группировки «Север», отличившимся при выполнении боевых задач, ордена «Мужество». Финляндии назвали Каю Калласа безмозглой головой европейской дипломатии. Так верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности охарактеризовал финский политик и член партии Альянс Свободы Армандо Мемо после ее заявлений о новых европейских санкциях против России, которые Каллас сравнила с атаками ВСУ по российской территории. Чиновники ЕС теперь призывают к атакам против Москвы, подчеркнул политик. По его мнению, речь идет о радикальном изменении в риторике Евроблока. Ранее сегодня Сергей Лавров заявил, что Россия в ответ на атаки Киева будет наносить регулярные удары по целям на Украине, от которых зависит боеспособность ее вооруженных сил. Ситуация вокруг вспышки хантавируса Андес на круизном лайнере MV Hondius остается стабильной. Почти все пассажиры и члены экипажа лайнера, находившиеся на карантине в Нидерландах, могут теперь вернуться домой. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Он отметил, что число подтвержденных случаев заболевания остается неизменным. 13 новых случаев за последние 3 недели зарегистрировано не было. В Белгородской области задержали сразу 15 человек за дистанционное хищение по мошенническим схемам 50 миллионов рублей. Операцию по задержанию мошенников провели сотрудники полиции и ФСБ. Задержанные входили в структуру, организованную украинскими колл-центрами, сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. Зарубежные аферисты звонили россиянам и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. С использованием методов социальной инженерии они под различными предлогами убеждали потерпевших передавать им свои сбережения. Находившиеся в Белгородской области руководители, участники структурного подразделения криминальной организации, принимали у обманутых людей деньги, конвертировали их в криптовалюту и выводили за пределы России. Задокументировано 30 эпизодов мошенничества с ущербом в размере свыше 50 миллионов рублей. Сейчас расследование продолжается. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра переменная облачность без осадков. Днем до плюс 22 градусов. В Москве ожидается плюс 19-21 и местами кратковременные дожди.

Доброй ночи. Я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23:07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: В организме человека живут миллионы микробов, которые обеспечивают здоровье пищеварения. У племени охотников-собирателей Хадза в Танзании ученые обнаружили полное отсутствие полезных бифидобактерий. Несмотря на это, хадза практически не болеют заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В отличие от европейских фермеров, у хадза во взрослом возрасте отсутствуют молочные продукты, что может объяснять разницу микробиома. Их образ жизни и питание, близкие к жизни древних людей, включают только натуральные продукты, без обработанных ингредиентов, сахара, масел или соли. Исследования показывают, что микрофлора хадза отличается высоким разнообразием, помогая переваривать растительные волокна и способствуя общему здоровью. Эти выводы открывают новые пути в изучении пробиотиков и профилактике современных болезней.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Несколько лет назад в небольшом городке на востоке Бразилии нашли рекордное количество людей, которые страдают от ксеродермы пигментной – непереносимости солнечного света. Это редкое генетическое заболевание, которое передается по наследству. По данным на 2014 год, в США ксеродермой страдал лишь один человек из миллиона. В небольшом бразильском городе Арарас, где на тот момент жило 8 сотен человек, ею болел каждый 40-й житель. Ксеродерма пигментная относится к неизлечимым заболеваниям, большинство медицинских мер направлены лишь на смягчение симптомов болезни. По мнению ученых, такая частота распространения редкого заболевания в Арарасе была обусловлена историей города. Он был основан несколькими семьями, генетически предрасположенными к болезни. С учетом многолетней изолированности жителей в каждом поколении носителей заболевания становилось все больше. Ксеродерма пигментная – результат отсутствия ферментов, которые защищают кожу от ультрафиолетового излучения. Болезнь, которая впервые проявляется в возрасте 2-3 лет, усиливается после каждого появления человека на солнце. И поскольку полностью исключить контакт с дневным светом в течение всей жизни сложно, к 20-30 годам кожа больных, страдающих от ксеродермы, уже сильно повреждена. Им приходится носить широкополые шляпы и повязки, которые скрывают дефекты и защищают кожу.
0: Audio Stories.
2: Завтра снова дорога, путь не

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. В этом выпуске мы удваиваем количество ошибок на единицу площади и разбираем высказывания, в которых сразу две ошибки. Первый пример от Дмитрия Гутнова, гостя утреннего шоу.
2: Несмотря на все перетурбации, которые с нашей страной происходили там на протяжении 270 лет, не прекращал свою работу ни дня. Понимаете?
1: Понимаем, но не принимаем два слова. Во-первых, числительное 200. Оно некорректное, такой формы нет. В родительном падеже должно быть 200. Во-вторых, слово «перетурбация» было произнесено неверно. Правильно, «пертурбация», без второй «е». В этом слове нет приставки «пере», как может показаться, и никакой «турбации» тоже не существует. В нашем слове корень «пертурб», и это надо запомнить, «пертурбация». И мы переходим к следующему примеру с двумя ошибками из программы «Место действия Россия».
3: Практически все приходские храмы подписали с органами местной власти такие договора. И вроде бы начался такой новый этап, который церковные историки называют этапом религиозного НЭПа.
1: Начался первая ошибка. В этом глаголе ударным должен быть последний слог, возвратная часть «ся», которая, кстати, часто находится под ударением. Начался. Вторая ошибка – договора. Более корректный вариант – договоры. При склонении ударение в слове «договор» сохраняем на третьем слоге. Договоры, договоров, договорами. И мы переходим к следующему примеру с двумя ошибками. Но прежде послушаем гостя утреннего шоу Франца Клинцевича.
4: Когда началась эта борьба, был заменен таракин на амина, который являлся агентом ЦРУ.
1: Началась. Похожая ошибка, примерно такая же, что и в предыдущем примере, но у нас здесь женский род. Опять же, возвратная часть «с» притягивает ударение к себе. Началась. Ударяем последний слог. Вторая ошибка – заменен. Это краткое причастие, и ударение в нем такое же, что и в полном. Замененный – заменен. И напоследок у нас еще один интересный пример от Сергея Стилавина.
5: Что вас, несмотря на вот этот опыт, да, и как-то накушенность, есть насмотренность, наслушанность, не знаю, насколько правильный глагол.
6: Да, у нас накушенность.
5: Да-да, вот что вас, тем не менее, удивило?
1: Меня удивило, прежде всего, что Сергей существительное «накушенность» называет глаголом. Конечно, слова с суффиксом «ость» – это существительные. Честность, громкость, преданность и так далее. Наше слово «накушенность» явный неологизм. Такого слова в словарях нет. Оно отвечает на вопрос «что» и является существительным. Ну и на этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: В Москве 22:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Владимир Путин завершает работу в Казани, куда прилетел на саммит Россия-АСЕАН. Только публичные мероприятия за два дня заняли у главы государства больше 15 часов, следует из подсчетов ТАСС. При том, что вчера программа у президента началась вечером с торжественного приема для глав иностранных делегаций и нескольких двухсторонних встреч. Сегодня, в основной день саммита, прошло два многосторонних заседания, принято четыре совместных документа, прозвучали заявления для СМИ. Затем Владимир Путин побеседовал с представителем практически всех стран, присутствовавших на саммите. В завершении второго дня состоялась встреча с главой Татарстана Рустамом Минихановым. Президент на этой встрече по видеосвязи принял участие в запуске нового завода, дал старт испытаниям первого российского компрессорного агрегата для крупнотоннажного производства сжиженного природного газа. Суммарно у Владимира Путина состоялось примерно полтора десятка мероприятий, из них 9 двусторонние встречи с руководством стран АСЕАН. Один мирный житель погиб, 9 пострадали в результате удара украинского дрона по автозаправочному комплексу в Горловке в ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. По его данным, погибшим было 32 года. 5 раненых находятся в состоянии средней степени тяжести. Среди пострадавших – женщина. Атака вражеского беспилотника была совершена на АЗС в Калининском районе Горловки. Рядом с этой автозаправкой находится 3-я городская больница. Еще 3 мирных жителя ДНР пострадали сегодня в результате других ударов ВСУ по республике. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предупредил Зеленского о необходимости избегать расширения зоны проведения военных операций, сообщает издание Euractiv. Это заявление было сделано на фоне инцидента с найденным украинским морским беспилотником. В начале мая греческие рыбаки обнаружили аппарат в морской пещере острова Левкада. Министр обороны страны подтвердил, что найденный беспилотник был украинским. По данным издания, греческий премьер на полях саммита ЕС в Брюсселе встретился с Зеленским и поднял тему инцидента с дроном. Реакция главы киевского режима на эту претензию европейские СМИ не сообщают. Американские правоохранители применили слезоточивый газ для разгона протестующих в городе Санатобия, штат Миссисипи, после гибели годовалого ребенка в результате стрельбы полиции. Об этом сообщает телеканал ABC-24. Протесты начались после инцидента, который произошел в воскресенье на парковке магазина Walmart. Полицейские помощники шерифа пытались остановить автомобиль в рамках расследования предполагаемой кражи. Водитель направил машину в сторону полицейских, после чего один из них открыл огонь. Погиб годовалый Кохан Уэлли, находившийся в машине. Еще один человек получил тяжелое ранение. По данным телеканала, сотни людей собрались сегодня у Walmart и здания мэрии, требуя расследования произошедшего. Офицер полиции, который открыл огонь, отправлен в административный отпуск. Обстоятельства инцидента расследует Бюро расследований штата Миссисипи. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра переменная облачность, без существенных осадков, днем до плюс 22 градусов. В Москве ожидаются кратковременные дожди, ночью плюс 10-12 градусов, днем воздух прогреется до плюс 21 градуса.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Пресс-служба Кубка России проинформировала о том, что жеребьевка турнира сезона 26-27 состоится завтра. В 14:00 по московскому времени начнется жеребьевка пути РПЛ, в 16:00 жеребьевка пути регионов. Московский ЦСКА опубликовал расписание товарищеских матчей, которые команда проведет в июне и июле. 30 июня ЦСКА сыграет с Шинником, 3 июля с Тульским Арсеналом, 4 с Ботафого, 11 с Оренбургом, 14 с Локомотивом, 18 июля ЦСКА сразится с московским Динамо. Тем временем Андрей Лунев продлил контракт с Динамо. Новое соглашение с 34-летним голкипером рассчитано на 1 год с опцией пролонгации, пишет Спортэкспресс. Официальное объявление ожидается в ближайшее время. Новости из футбольного клуба «Крылья Советов». Клуб объявил о переходе защитника Никиты Чернова, который ранее покинул «Спартак» на правах свободного агента. Кроме этого, продлен контракт с защитником Николаем Рассказовым, а нападающий Мартин Крамарич пополнил состав «Крыльев» на правах свободного агента. Мадридский «Реал» продолжает мощную трансферную кампанию. Под нового главного тренера Жозе Муриньо клуб ранее уже подписал Бернардо Силву и Марко Кукурелью. А сегодня стало известно о подписании контракта на 4 года с защитником Ибраимом Конате, который с 21 года играл за Ливерпуль. Кроме этого, авторитетный инсайдер Николас Кира сообщает о том, что «Реал» достиг соглашения о контракте с полузащитником Челси и сборной Аргентины Энсо Фернандесом. Аналитическая платформа «Опта» составила символическую сборную первого тура группового этапа, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира. В число 11 лучших попали вратарь Кабо-Верде Вазинье, защитники Амир Мурильо из Панамы, Энтони Робинсон из США, Гарри Сутер из Австралии и Педро Лопес из Кабо-Верде, полузащитники Уэстон Маккенни из США и Аюба Буади из Марокко, а также нападающие аргентинец Лионель Месси, норвежец Эрлинг Холланд, француз Килиан Мбаппе и Ян Диомант из Кот-д'Ивуара. Международная ассоциация легкоатлетических федераций официально признала результат россиянки Полины Кнорос 4 метра 87 сантиметров, который она показала на дне прыжков 7 июня. Ранее сообщалось о том, что у Международной ассоциации легкоатлетических федераций возникли вопросы к помосту для прыжков с шестом на турнире, где россиянка и был показан результат 4,87, поэтому он и не был подтвержден сразу. Добавлю, что показанный результат лучший в карьере Кнорос и второй в мире в этом году. И пока это все новости спорта.
0: Маяк.

0: Audio Stories.
1: Одним из главных претендентов на звание самого часто посещаемого привидениями английского замка является Чиллингем. Отсюда король Эдуард I Длинноногий отправился в поход против шотландца Уильяма Уоллеса, а стены замка неоднократно подвергались осадам. Чиллингем принадлежал роду Грей, известному храбрыми рыцарями и мятежниками. 8 членов семьи были казнены. Замок знаменит множеством духов, самый известный из которых – призрак сияющего мальчика с леденящими криками. После находки его останков в стене крики стали реже. Также здесь обитают духи, брошенные леди Мэри Беркли, палача и процессия теней королей. В замке есть жуткие орудия пыток и деревья висельников неподалеку, а окрестности – пастбище для диких быков. Гостей ждут преимущественно в теплый сезон до ноября, но визиты возможны круглый год.
0: Аудио Stories.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Мне вообще в школе нравилось, но не нравилось рано вставать.
0: Пока вы спали.
2: Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня.
0: С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.
2: Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
0: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Воспитательный знак.
3: Все мы, взрослые, имеющие дело с воспитанием ребенка, сеятели, а не жнецы. Мы сеем тщательно отобранные и очищенные семена. Это наши образы любви и доброты. Творчество, созидание, заботы, переживаний, мудрости и доброречия. Дальше семена начинают жить в духовном мире, принося человеку мудрость и опыт, облагораживая в нем чувства. Говоря иначе, образы, приобретенные в детстве и в последующие периоды жизни, могут воспитывать, питать духовную опору человека в любом возрасте, включая старость. Надо сохранить, уберечь от разрушения этот храм духа в наших детях. Надо воспитывать в них духовную жизнь в своем духовном мире. Надо обогатить этот мир всеми лучшими чувствами и образами, которые только можем сотворить. Надо сделать так, чтобы наши дети, повзрослев, остались детьми. Может быть, в этом загадка души благородного человека.
0: Шалва Аманашвили, педагог. Маяк.
4: Корабли постоят,

Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все.

о себе еще меньше. И мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в мечтах.

0: в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Audio Stories.
2: Первое рабочее утро недели значительно повышает уровень стресса и негативно влияет на здоровье. Британские ученые на основе данных исследований с участием более 10 тысяч человек обнаружили, что в понедельник у многих людей уровень кортизола, гормона стресса, на 25% выше, чем в другие дни. Это приводит к ухудшению самочувствия и повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, депрессии и ослабления иммунитета. Особенно тревожно, что этот эффект сохраняется даже у пенсионеров, у которых стресс от начала рабочей недели закрепился на подсознательном уровне. Причина в психологическом восприятии перехода от выходных к строгому рабочему ритму, который вызывает активный выброс кортизола. Чтобы снизить негативное воздействие понедельника, рекомендуются здоровые привычки, правильный сон, расслабляющие процедуры, медитация и, возможно, пересмотр рабочего расписания. Понедельник – реальная угроза здоровью, а не просто бытовой стресс.
1: Аудио сторис.

0: В Москве 23 часа.
1: Новости.
2: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Участники саммита «Россия-АСЕАН» высказались за качественное и количественное увеличение торговли между сторонами, сообщил Владимир Путин в ходе заявления по итогам саммита. По его словам, для этого необходимо переходить на расчеты в национальных валютах и устранять торговые барьеры. Как считает президент России, у всех стран-участников саммита такие возможности есть.
3: В ходе саммита было озвучено много конструктивных идей и полезных практических соображений, касающихся активизации партнерства в экономической сфере. Участники высказались за качественное и количественное увеличение показателей встречной торговли, улучшение ее структуры, за расширение взаимных капиталовложений. Для этого важно переходить в финансовых расчетах по коммерческим сделкам на национальные валюты, устранять остающиеся торговые барьеры, упрощать административные процедуры. Хорошие возможности для этого имеются у всех наших стран. Это касается диверсификации коммерческих обменов. Россия предлагает нарастить экспорт в государства АСЕАН продукции с высокой добавленной стоимостью, включая и удобрения, и лекарственные препараты. При этом, разумеется, продолжим поставлять азиатским друзьям столь востребованные продовольствия и энергоносители.
2: По итогам саммита принят пакет документов «Казанская декларация», «Комплексный план действий России-АСЕАН», «Совместное заявление о сотрудничестве в области культуры» и «Заявление о сотрудничестве в области энергетики», сообщается на сайте Кремля. Только слов для противодействия Киеву недостаточно. Об этом на полях саммита России-АСЕАН заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. По его мнению, массированные ответные удары по объектам Украины, от которых зависит боеспособность ВСУ после очередных атак Киева, не заставит себя долго ждать, сказал министр.
4: Я давно уже убежден, что слов недостаточно. Не случайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе, по целям, состояние которых напрямую зависит боеспособность вооруженных сил Украины. Это задача, поставленная верховным главнокомандующим. Наши вооруженные силы выполняют ее и будут ее выполнять.
2: Глава МИДа также сообщил, что президент Владимир Путин обсудил в деталях с участниками саммита развитие ситуации на Украине. Группировка российских войск «Южная» освободила населенный пункт Рай-Александровка в ДНР, сообщили в Минобороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Запад» сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
5: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике, механизированной штурмовой бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады морской пехоты в районных населенных пунктах Яцковка, Маяки, Лозовое, Донецкой Народной Республики, Червоный Оскол и Грушов Харьковской области. В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. За сутки подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 7 опорными пунктами и 48 зданиями. В районе улиц Главная и Покровская блокирована группа боевиков из состава 120-й бригады теробороны. За сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, 7 единиц военной техники и 5 дистанционно управляемых роботизированных комплексов. Всего в полосе ответственности группировки «Запад» потери противника составили до 210 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 18 автомобилей и 2 самоходные артиллерийские установки.
2: Минобороны сообщило, что в течение дня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 234 украинских беспилотников самолетного типа, как заявили в ведомстве. Дроны были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Республики Крым. Ситуация вокруг вспышки хантавируса Андес на круизном лайнере Хондиус остается стабильной. Почти все пассажиры и члены экипажа судна, которые находились на карантине в Нидерландах, могут вернуться домой. Это следует из заявления главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса. Он отметил, что число подтвержденных случаев заболевания остается неизменным. 13 новых случаев за последние 3 недели зарегистрировано не было. Сборная Чехии со счетом 1-1 сыграла в ничью с командой ЮАР в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Атланте. Сборная Чехии и ЮАР выступает в группе А. В первом туре чехи проиграли команде Республики Корея со счетом 1-2, а южноафриканцы уступили мексиканцам 0-2. Заключительные встречи в этом квартете пройдут в ночь на 25 июня по московскому времени. В них встретятся сборной Чехии и Мексики, а также команды ЮАР и Республики Корея. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
2: Завтра в Петербурге без существенных осадков до 22, в Москве местами кратковременные дожди, в столице днем +19, +21.

Жила к труду привычная девчоночка фабричная, росла, как придорожная трава, на злобу неответная, на доброту приветная, перед людьми и совестью права, перед людьми и совестью права. Колесики все

0: где ж вы мои весенние года?
1: Аудио сторис.
2: Настоящий персонаж славянских преданий Морозко совершенно не похож на добрый образ Дедушки Мороза из советских фильмов, который награждает щедрыми подарками скромную девушку Настеньку. Хотя советская версия допускала справедливое наказание капризной и эгоцентричной мачехи Марфы, суровая правда древних верований куда жестче. В народных легендах дух зимы носит имена Трескун и Студенец и проявляет себя гораздо менее мягко. Древнее мифическое существо фигурирует в фольклорных традициях восточных славян, а также чешской, сербской и хорватской культур. Согласно повествованиям, этот бог появляется перед одинокими путниками зимой, испытывая их стойкость хитроумными вопросами. Те, кто проваливал испытания, становились жертвами смертельного переохлаждения. Особенную ненависть он испытывал к людям, которые жалуются на мороз, зато защищал энергичных и жизнерадостных. Внешне персонажа изображают как седобородого старца в меховом кафтане. По легендам, он способен прыгать с дерева на дерево, распространяя трескучий зимний холод. Белорусы называли его Зюзи и представляли иначе – босым, без головного убора, облаченным лишь в белую одежду и вооруженным железным посохом. Для защиты посевов от лютых зимних морозов следовало бросить первую ложку праздничной каши прямо в огород, произнося заговор «Зюзя на улице, кутья на столе».
1: Аудио сторис.

0: Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон@радиомаяк.ру.
1: Выходил на каждый матч старый мяч футбольный. Футболисты этот мяч били очень больно. За воротами порой он искал спасения, ненавидя всей душой центр

Лишь вратарь к нему питал чувства человечки, от нападок защищал. Он его при встрече ни побед и ни удач. Он бросался в драку, был ему за это мяч. Предан, как собака, футбольный

Идет, нету там дружка, нету никого, там так случается порой. Если другу туго, бейся в штангу головой, но не выдай друга, удовольный.

0: Audio Stories.
1: Юки Онна. Опасный дух из японского фольклора. Обычно это молодая красивая женщина с бледной полупрозрачной кожей и длинными светлыми или черными волосами. По одной версии, она была изгнана из рая. По другой, это девушка, погибшая в снежной буре. Ночью Юки Онна охотится на прохожих, наводя на них страх или даже забирая жизнь. В поздних вариантах легенд Юки Онна становится защитницей людей от злых существ, которые живут в метелях.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: В мифологии якутов Улу-Тойон – глава злых духов. Его часто изображают как огромного черного ворона, который может видеть все миры. Тот, кто съест глаз ворона, лишится сна и рассудка. Улу-Тойон символизирует смерть, при этом он подарил людям душу и огонь, а также защищает шаманов, наказывает обидчиков и управляет душами. Якуты – солнечный народ, священными символами которых были огонь и солнце. В декабре они зажигали ритуальный костер, отмечая рождение нового солнца и циклы жизни. Мифы рассказывают о быке зимы, который своим дыханием создает морозы. В республике Саха также существуют легенды о горном духе Чучуне, высоком меховом гуманоиде, который искусно владеет луком и стрелами. Он живет в горах и общается свистом со своими соплеменниками.
0: Аудиосторис.

0: «Маяк».
1: Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак. Люди посланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обид, от тоски. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.

Понимаешь, это просто, очень просто для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, сопки, солнце, песни и дожди. Пусть полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.

0: Пусть полным-полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги.
1: Маяк. Это мы. Это про нас.

0: Аудиосторис.
1: Скандинавская мифология описывает ледяную деву, которая символизирует зиму и гибель. Образ повлиял на знаменитого датского автора Ганса Христиана Андерсена, создавшего сказки о Снежной королеве и Деве льдов. Изначально этот архетип восходит к образу великана и охотницы Скади, которую связывают с плодородием в холодное время года. Ее обычными атрибутами были лук и лыжи, а мужем был бог морей и ветров Ньорд. Поскольку шум морского прибоя мешал Скади отдыхать, супруги нашли компромисс. Половину месяца Скади жила у Ньорда в приморской резиденции, вторую половину у нее самой в горных владениях. Впоследствии Скади рассталась с Ньордом и стала любовницей верховного бога Одина, от которого родила трех сыновей. История приключений Скади запечатлена в источниках древнескандинавской литературы, включая старшую Эдду, младшую Эдду и сагу об инглингах. Восточнославянским аналогом подобной богини считается Мара, известная также как Марена. В русской культуре ее символизирует праздник Масленица, где соломенное чучело сжигают в преддверии весенних теплых дней. Подобные обычаи сохранились у соседских народов Центральной Европы – чехов, словаков, лужицких сербов, поляков и украинцев. Древняя традиция связывала Марену с темными силами. Считалось, что ее призрак являлся, вызывая страх и беспокойство среди людей.
0: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: История изучения снежинок началась в 17 веке с немецкого ученого Иоганна Кеплера. В 1611 году он описал их шестигранную структуру в трактате о шестиугольных снежинках. Через полвека английский натуралист Роберт Гук использовал улучшенный микроскоп для детального изучения форм ледяных кристаллов. В 19 веке Уильям Скорсби создал первую классификацию снежинок, связывая форму кристаллов с температурой воздуха. Российский фотограф Андрей Сиксон запечатлел снежинки на снимках, применяя специальные методы охлаждения рук, а американец Вильсон Бентли сделал тысячи фотографий снежинок под микроскопом и опубликовал иллюстрированную монографию. В 20 веке японский ученый Укисиро Накая предложил классификацию снежинок по 40 видам в зависимости от температуры и влажности, что легло в основу международного

0: Маяк. Большая энциклопедия лета. Июнь.
1: Окрошка. Традиционный холодный суп русской кухни. Готовится на основе кваса. И особенно хороша в начале лета, когда в нее можно добавить молодой редис, как раз поспевающий в июне.
0: Все о том, как мы проводим лето.
1: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
0: Хочу все знать о существах, которые не существуют. Или существуют.
2: Но обратите внимание, куда бы русалка ни отправлялась, где бы она там человеку ни встретилась, она не может очень сильно далеко уйти от источника воды, потому что в дух она все-таки водный, и считается, что если она на коня сядет и поедет в степи в какие-нибудь монгольские покорять, то высохнет по дороге, все, не останется никакой русалки.
0: Были или не были? Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром, в выходные, на «Маяке».
1: И в любое время на медиаплатформе смотрим.ру. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен
0: голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение – подлинных чувств.
1: Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.

0: Маяк.
1: Мы стояли с пилотом ледовой проводки, с ледокола смотрели на гаснущий день. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде. Там стояла девчонка, по-простому одета, и, пожалуй, в тот вечер ей было легко, и рукой заслонившись от вечернего света, с любопытством глядела на наш ледокол. Вот и все приключение, да и вспомнить чего там. Пароходик прошлепал, волнишка прошла, но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметив вот такие дела. Но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметив вот такие дела. Ледокол тот за старость из полярки списали, вертолетчик женился, на юге сидит, да и тот пароходик все ходит едва ли, и на нем та девчонка едва ли стоит. А потом будут в жизни дары и находки, много встреч, много странствий и много людей. Отчего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде? Отчего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде?
0: Аудиосторис.
2: Зимой в северных регионах климат довольно тяжелый. Короткий световой день, мороз и нехватка солнца влияют на самочувствие и мотивацию. В скандинавских странах есть традиции и полезные привычки, которые помогают сделать зиму комфортной и продуктивной. Важной традицией является регулярное посещение сауны. В Финляндии саун больше, чем автомобилей, и их тепло улучшает кровообращение, поддерживает сердце и иммунитет, снижает стресс и болезни. Закаливание холодом, купание в холодной воде, контрастный душ улучшают метаболизм и настроение. Также криотерапия помогает снизить усталость и улучшить память. Активность на свежем воздухе, прогулки и лыжи, независимо от погоды, стабилизирует сон и эмоциональное состояние. Питание скандинавов богато ягодами, клюква, черника, морожка с антиоксидантами, которые укрепляют иммунитет и сердце. Общение и совместные мероприятия дают чувство поддержки и улучшают самочувствие. Так северяне превращают холодные месяцы в период здоровья, энергии и душевной гармонии.
0: Аудио сторис.

она. Я роман с продолжением пишу, знаю. Знаю точно, где мой адресат в доме.

0: Новости.
1: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Владимир Путин и главы иностранных делегаций приняли Казанскую декларацию саммит Россия-АСЕАН. Как сообщил президент Владимир Путин, в ней закреплены совпадающие подходы по международной проблематике и направлениям дальнейшего сотрудничества.
2: Стратегические направления взаимодействия России и стран АСЕАН на перспективу зафиксированы в одобренной по итогам саммита Казанской декларации. В ней особо подчеркнута приверженность всех наших государств формированию справедливого и демократичного многополярного мироустройства, основанного на общепризнанных принципах международного права и уставе ООН. Принят и план действий России-АСЕАН, содержащий конкретные меры по укреплению связи нашей страны с ассоциацией в политике и безопасности, торговле и инвестициях, культурной и гуманитарной областях.
1: Как сообщил Владимир Путин, Россия предлагает нарастить экспорт в страны АСЕАН продукции с высокой добавленной стоимостью, включая удобрения и лекарственные препараты. Также будут продолжены поставки востребованного продовольствия и энергоносителей. Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. О результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
3: Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике. Нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотной аэромобильной бригад и бригады территориальной обороны в районах Николай-Полье, Славянска, Дружковки, Стародубовки и Николаевки. В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск продолжают вести активные наступательные действия в юго-западной части населенного пункта и освободили от украинских боевиков 98 зданий. За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих и 17 автомобилей. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял более 165 военнослужащих, 24 автомобиля, боевую машину РСЗО «Град» и орудие полевой артиллерии.
1: Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и техники, мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в Сумской области. Американские вооруженные силы полностью сняли блокаду с иранских портов, сообщило Центральное командование вооруженных сил США. При этом указывается, что корабли ВМС США останутся в этом районе, чтобы убедиться, что все аспекты подписанного меморандума соблюдаются, выполняются и действуют в полном объеме. Ранее телеканал CNN сообщил, что через Ормузский пролив после подписания соглашения прошли уже 7 коммерческих судов. В ночь на четверг президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании Ирана и США. Согласно тексту документа, Иран и США, среди прочего, прекращают боевые действия на всех фронтах и открывают Ормузский пролив для свободного транзита торговых судов. Российский МИД призвал граждан внимательно отнестись к возможным поездкам в Таиланд на фоне договора между Бангкоком и Вашингтоном о выдаче. Как заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, многие россияне, сами того не подозревая, рискуют оказаться на прицеле у американских спецслужб.
4: К сожалению, это по-настоящему популярная у российских туристов и дружественная нам страна остается одним из мест, где Вашингтон развернул настоящую охоту за россиянами. Я думаю, что историю Виктора Бута знают все. Но ведь он, к сожалению, не один. При этом США действуют ведь напористо, без отглядки на таиландские власти, проводят спецоперации с целью, так сказать, отлова наших граждан, которые попали в их поле зрения по тем или иным причинам. Многие из задержанных сталкиваются с угрозами со стороны американских спецслужб, запугиванием, психологическим давлением с целью склонения, например, сразу к признанию вины. Маховик карательного правосудия Вашингтона особенно интенсивно набирает обороты после начала специальной военной операции на фоне введения многочисленных экстерриториальных санкций, нацеленных против стратегических сегментов отечественной экономики. Эти санкции, напомню, незаконны, нелегитимны. Многие россияне, сами того не подозревая, рискуют оказаться буквально на прицеле у представителей американских спецслужб.
1: МИД настоятельно рекомендовал гражданам России, у которых есть основания опасаться преследования со стороны американских властей, воздержаться от поездок в королевство, поскольку Таиланд связан с США двусторонним договором о выдаче. Сборная Швейцарии по футболу одержала победу над командой Боснии и Герцеговины в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча группы «Б» прошла в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 4-1 в пользу швейцарцев. Сборная Швейцарии возглавила таблицу группы, набрав 4 очка. На счету команды Боснии и Герцеговины остался 1 балл. В заключительном туре группового этапа сборная Швейцарии встретится с канадцами, а боснийцы сыграют против катарцев. Обе встречи пройдут 24 июня. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Сегодня в Санкт-Петербурге без существенных осадков плюс 20, плюс 22 градуса. В Москве местами кратковременные дожди. Днем в столице плюс 19, плюс 21.

0: Маяк.
1: Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

я пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем. Но если я по дому загрущу, под снегом я фиалку отыщу.

0: Аудиосторис.
1: Большинство новогодних планов остаются нереализованными из-за нескольких основных причин. Во-первых, многие формулируют свои цели абстрактно, без конкретных сроков и измеримых критериев, что затрудняет их выполнение. Психологи рекомендуют вместо общего «хочу больше тренироваться» лучше ставить четкие задачи, вроде «пробежать 10 километров к марту». Во-вторых, часто люди сосредотачиваются на запретах, например, перестать есть вредную пищу, вместо того, чтобы формулировать позитивные привычки. В-третьих, слишком жесткий и перегруженный график приводит к стрессу и срыву планов, поэтому важна гибкость и постепенное замещение старых привычек новыми. Кроме того, отсутствие достаточной мотивации, неправильное планирование, страхи, неуверенность в себе и сосредоточенность на негативе также мешают достижению целей. Хорошей мотивацией перед началом работы над новыми целями является составление списка прошлых достижений, что помогает сохранять оптимизм и вдохновляет на дальнейшие шаги.
0: Audio Stories.
2: Вот опять нелетная погода, вот опять нашла на солнце тень. Кажется, что ждем уже полгода, так он долог, мутный этот день. Поезда ушли по расписанию, и над ними редкий вьется дым. Под Москвой, Казанью и Рязанью на аэродромах мы сидим. Льет дождик с небосвода, грохочут желоба. Нелетная погода, нелегкая судьба. Нелетная погода, нелегкая судьба. Вы, наверное, ждать меня устали. Там, где светит месяц,

будто на соседнюю звезду. Льет дождик с небосвода, грохочут желоба. Нелетная погода, нелегкая судьба. Но взревут моторы однотонно, разгоняя волнами трон.

мы рванемся, где-то оставляя ваши медленные поезда. А пока все дождь и дождь без края, мелкая холодная вода.

0: нелегкая судьба.
1: Вы слушаете «Бессонницу» каждое воскресенье в 23:07. Не спится? Значит, внутри есть разговор, который не закончился днем. Давайте его продолжим. Пишите. Делитесь тем, что не дает уснуть. Email son@radiomayak.ru.
0: Люди, не можем достичь мы предела, лучшее слово и лучшее дело все еще впереди. Все еще впереди. Самая звучная песня не спета, самая лучшая девушка, где ты? Все еще впереди.

ожидание, сеется хлеб и возводятся здания. Все еще впереди, все еще впереди. Не от того, что вся жизнь предвкушенье, созданы лучшие в мире творенья, все еще.

еще впереди. Не подводите пока что итога, самая светлая наша дорога все еще впереди, все еще впереди. Горе забудется, чудо свершится, сбудется то, что покуда лишь снится, все еще впереди.

Горе забудется, чудо свершится, сбудется то, что покуда лишь снится. Все еще впереди, все еще впереди.

0: Audio Stories.
1: Глинтвейн давно стал символом зимнего уюта и тепла. Его корни уходят в средневековье, когда в нагретое вино добавляли пряности, например, галангал, родственник имбиря. Само название означает «горячее вино». Основой напитка служит красное вино с медом, специями, цитрусами и яблоками, которое нагревают до 80 градусов Цельсия. Глинтвейн – важная часть зимних праздников и в Европе, и в России. Кроме вкуса, он полезен для иммунитета и помогает при простуде. Истоки глинтвейна связаны с древнеримским напитком – вином с медом, фруктами и пряностями. Позже рецепт распространился по Европе, где алхимик Арнольд де Вилланова оставил один из первых письменных описаний. Глинтвейн пользовался популярностью у монархов, включая королеву Елизавету II и короля Людовика XIV. Аудио сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о профессиях. В названиях специалистов в разных областях очень часто делают ошибку. И надо срочно навести здесь порядок, как минимум, чтобы не обижать людей. Начнем наш разбор со спортивной профессии, о которой вспомнил гость программы «Все сразу».
2: Потому что большинство тренеров работают на аренде, там, например, и так далее.
1: Тренеров – это неверно. Слово «тренер» имеет неподвижное ударение на основе, поэтому сохраняем это ударение на первом слоге во всех формах. Тренеров, тренером, тренерами. Похожая ситуация и с другим названием профессии. Это название мы услышим в речи Дмитрия Гутнова, гостя утреннего шоу.
3: При Московском университете был организован суд, свой корпоративный, в составе одного профессора, двух ассессоров, который там разбирался вот с этими мелкими разными студенческими шалостями.
1: Ассессоров – неверно. Правильно – ассессоров. Существительное «ассессор» имеет неподвижное ударение на втором слоге. Ну а раз оно неподвижное, значит, мы его не двигаем при изменении слова. Ассессоров – ассессорами – ассессором. Следующий пример от Сергея Стилавина. Ведущий обсуждал другую профессию.
4: А здесь конструктора, люди, которые действительно создатели, с нуля сделали целую отрасль.
5: А вот именно конструкторская команда, навскидку, это сколько было человек, отряд конструкторов?
1: Конструктора, конструкторов, это неверно. В слове «конструктор» ударение должно сохраняться на втором слоге, на «у». Поэтому конструкторы, конструкторов. Кстати, если речь идет не о профессии, а о «Лего», например, то ударение все равно падает на второй слог. Только конструкторы. И у нас есть еще один пример от того же Сергея Стилавина, но, предупреждаю, ошибки не будет.
5: В состав судей 8 сезона войдет новый эксперт, двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира по легкой атлетике Светлана Мастеркова.
1: Судей. И это правильно. Что интересно, раньше нормой было ударение на окончании – судей. Потом была в ходу двойная норма – судей и судей. А сейчас вариант «судей» вытеснил другой вариант и в гордом одиночестве присутствует в словарях. Поэтому только «судей». Ну и на этом выпуск завершаю. Однако что-то мне подсказывает, что скоро мы встретимся опять. До свидания. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

другой. И если б ты знал, как мне горько одной, можно поверить, да трудно простить, и невозможно забыть. Все, что обычно мы

0: Audio Stories.
1: Глёк – традиционный скандинавский горячий напиток на основе красного вина с пряностями. Он популярен в Рождество в Финляндии, Швеции и Эстонии. История глёга начинается в позднем Средневековье, когда в вино добавляли корицу, кардамон, гвоздику и апельсин. По легенде, польская принцесса Катерина Ягеллонка впервые попробовала его зимой 1562 года, чтобы согреться. С 16-17 веков глёк пили горячим с медом и пряностями как средство от холода. Само слово «глёк» появилось в Швеции в конце 18 века. Сегодня в глёк добавляют сок смородины или винограда, чтобы снизить уровень алкоголя или сделать безалкогольным. Напиток подают с орехами миндаля, изюмом и имбирным печеньем. В отличие от немецкого глинтвейна, глёк нередко делают на фруктово-ягодных соках и сопровождают сухофруктами и орехами. Готовые смеси для глёга доступны в супермаркетах с разными видами соков – виноградным, черносмородиновым, яблочным и другими.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Еще задолго до появления современных солнцезащитных средств человечество находило способы защищать кожу от солнца. Жители Древнего Египта использовали смесь масла оливы, экстракта рисовых зерновых оболочек и сока ягод малины. Это была густая мазь, которая достаточно эффективно защищала кожу. Древнегреческие спортсмены шли другим путем. Они использовали мелкие песчинки в качестве физического щита против ультрафиолетового излучения. Наносили тонкий слой пыли прямо на тело перед состязаниями. Самым распространенным способом была тень. Широкополые головные уборы из листьев пальмы в азиатских регионах, просторные льняные палии римлян и легкие шелковые зонтики китайцев. Хотя наука тех времен не имела представления о механизмах влияния ультрафиолета, народная мудрость подсказывала простое решение – скрываться от прямого контакта с солнечными лучами.
0: Audio Stories.
2: Главное, чтобы костюмчик сидел непринужденно, легко и вальяжно.
3: Все остальное, поверьте, не важно. Нет и не будет серьезнее дел.
2: Главное, чтобы
3: Главное, чтобы
2: Главное, чтобы костюмчик сидел

0: Главное, чтобы костюмчик сидел.
1: Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел.
2: Маяк.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: На другой день, ни свет, ни заря, Лиза уже проснулась. Весь дом еще спал. Настя за воротами ожидала пастуха. Заиграл рожок, и деревенское стадо потянулось мимо барского двора. Трофим, проходя перед Настей, отдал ей маленькие пестрые лапти и получил от нее полтину в награждение. Лиза тихонько нарядилась крестьянкою, шепотом дала Насте свои наставления касательно мисс Жаксон, вышла на заднее крыльцо и через огород побежала в поле. Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца, как царедворцы ожидают государя. Ясное небо, утренняя свежесть, роса, ветерок и пение птичек наполняли сердце Лизы младенческой веселостью. Боясь какой-нибудь знакомой встречи, она, казалось, не шла, а летела. Приближаясь к роще, стоящей на рубеже отцовского владения, Лиза пошла тише. Здесь она должна была ожидать Алексея. Сердце ее сильно билось, само не зная почему. Но боязнь, сопровождающая молодые наши проказы, составляет и главную их прелесть. Лиза вошла в сумрак рощи. Глухой перекатный шум ее приветствовал девушку. Веселость ее притихла. Мало-помалу предалась она сладкой мечтательности. Она думала, но можно ли с точностью определить, о чем думает 17-летняя барышня, одна, в роще, в 6 часу весеннего утра?
0: Александр Сергеевич Пушкин. Барышня-крестьянка.

0: что ты такая у меня, что ты такая у меня.
1: Аудиосторис.
2: Родина ванили – влажные леса Центральной Америки, от Мексики до Гондураса и Никарагуа. Это растение – лиана, которое обвивает стволы деревьев, но не паразитирует на них. Ваниль развивается медленно. Первые цветы появляются через 3-4 года после посадки. Каждый побег дает соцветие с десятками светло-желтых цветов, которые живут всего от нескольких часов до суток. Опыление выполняют пчелы рода мелипона, которые живут только в естественных местах произрастания ванили. Цветок имеет сложный механизм опыления. Женские и мужские органы разделены мембраной, которая предотвращает самоопыление. Пчелы преодолевают мембрану, обеспечивая оплодотворение. Оплодотворенный цветок превращается в узкий зеленый стручок длиной около 10 сантиметров, который зреет 8-9 месяцев. Запах появляется только после длительной искусственной обработки. Культивирование ванили началось у индейцев в Мексике. Майя добавляли ее в напитки из какао, а ацтеки – в чоколатль – напиток из какао-бобов. После открытия Нового Света европейцы попытались выращивать ваниль, но без насекомых опылителей ваниль урожай не давала. В 19 веке один из рабов с островов в Индийском океане изобрел метод ручного опыления. Это позволило выращивать ваниль по всему миру. Процесс обработки стручков включает нагрев, ферментацию, первичную сушку на солнце и продолжительную сушку, которая занимает до полутора месяцев. Цикл производства длится до года. Высокая стоимость натуральной ванили связана с долгим созреванием и трудоемкой обработкой. Из 3 килограммов свежих стручков получают всего 450 граммов готовой пряности.
1: Аудиосторис.

0: В Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Содержательный диалог Запада с Россией возможен только в том случае, если европейцы восстановят подорванное собственными действиями доверие, причем практическими и доказывающими искренность шагами, а не очередными ультиматумами. Об этом говорится в статье главы МИД России Сергея Лаврова «Украина, Европа и глобальная безопасность». Министр отметил, что Европа приписывает России агрессивные планы. Это не тот фон, на котором можно вести содержательные переговоры. По словам Лаврова, политические и военные деятели в Европе приписывают России агрессивные планы, которые якобы не ограничиваются Украиной. Глава МИД России заявил, что Европа заинтересована в поражении России в конфликте. С ней нельзя говорить как с беспристрастным наблюдателем. Лавров также заявил, что Россия предпочитает, чтобы цели СВО были достигнуты при помощи дипломатии. Владимир Путин провел встречу с главой Татарстана Рустамом Минихановым. Президент обратил внимание на создание уникальных производств на территории республики. Глава государства также выразил благодарность Миниханову за поддержку в организации саммита «Россия-АСЕАН».
2: Спасибо за поддержку мероприятия. Все как обычно, в Казани на самом лучшем международном уровне, без всякого преувеличения. Все наши гости довольны гостеприимством. Для жителей Казани, наверное, это дополнительная нагрузка. Все эти кортежи туда-сюда, перекрытие улиц. Но приношу свои извинения в этой связи казанцам. Но вместе с словами благодарности за проделанную работу в интересах укрепления международных позиций России.
3: Спасибо большое, Владимир, за доверие. Наверное, есть какие-то моменты транспортные, но самое главное, мы гостей встречаем, город в порядок приводим. Значит, наш президент к нам приезжает, приезжают гости. И очень важно сегодня, чтобы мир видел, как Россия развивается. Вам большое спасибо.
0: Рустам Миниханов доложил президенту развитие региона, подчеркнув экономический рост, увеличение темпов строительства. Глава Татарстана также обратил внимание и на поддержку специальной военной операции силами контрактников и мобилизованных.
3: Что касается поддержки специальной операции, если взять все формы поддержки, это уже где-то 91 миллиард, в том числе и поддержка наших городов, которые мы курируем. Если взять результаты, у нас 2259 военнослужащих, они награждены орденами мужества, 17 героев России. Мы, конечно, последние те указания, которые были, большое внимание уделяем защитникам Отечества. Я хотел бы показать проспект, исторические здания были, мы его сейчас реконструировали. Mm-hmm. Это в центре города, удобно, доступно, со всеми условиями, объект очень достойный.
2: Это фонд, да?
3: Это фонд. Там 1880 метров, мы 550 миллионов вложили. Фонд, на самом деле, очень эффективно работает в рамках федерального фонда. И по реабилитации, и по организации Обилимск мы проведем второй год подряд. Обилимск для участников СВО.
0: Владимир Путин также заявил, что запуск трассы М-12 «Восток» во многом стал результатом работы уроженцев Татарстана в федеральном правительстве. Миниханов поблагодарил российского президента за внимание к дорожно-транспортной инфраструктуре, а также за реализацию проекта трассы М-12, которая связала Казань с Москвой. Соединенные Штаты сняли блокаду морских перевозок в Ормузском проливе. Об этом сообщило Центральное командование Пентагона. Американские военные прекратили препятствовать транзиту судов, следующих как в иранские порты, так и из них. При этом для контроля за соблюдением достигнутых с Ираном договоренностей крупные военно-морские силы США остаются в общем районе пролива. 14 июня президент США Дональд Трамп объявил о заключении соглашения между Тегераном и Вашингтоном, в рамках которого Ормузский пролив будет открыт для свободного судоходства, а американская военно-морская блокада снята. После недельной прохлады в столичный регион возвращается потепление. Такое мнение высказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Завученков. По его словам, несмотря на облачность, дождей практически не предвидится.
1: Завтра столбики термометров сумеют дотянуться до плюс 20. В последующие дни погода окончательно наладится, а температура продолжит повышаться, и в воскресенье-понедельник воздух в столице прогреется до плюс 24-26, только затем в центре России вновь станет немного свежее, до плюс 23, но и такой температурный режим будет немного выше июньской нормы.
0: По оценкам специалистов, массовый купальный сезон в московском регионе начнется не раньше июля, так как вода в Москве-реке пока слишком холодная. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Сегодня 19 июля, пятница. В Санкт-Петербурге без существенных осадков, плюс 20, плюс 22. В Москве сегодня синоптики местами обещают кратковременные дожди, и днем в российской столице от 19 до 21.
4: Маяк.

0: Аудиосторис.
1: Пшеница стала причиной перехода древних предков человека от кочевого образа жизни к земледелию. Раньше люди жили охотой и собирательством и сталкивались с нехваткой ресурсов и постоянным поиском пищи. Выращивание злаковых культур, особенно пшеницы, помогло решить проблему дефицита еды. Современная пшеница появилась благодаря селекции диких трав из Малой Азии, Южной Европы и Северной Африки. Одной из первых культур была дикая полба, которая имела недостаток. Зерно осыпалось, что требовало преждевременного сбора. Около 10 тысяч лет назад началась целенаправленная селекция, и позже появился современный сорт пшеницы. Одновременно с пшеницей на Ближнем Востоке начали возделывать ячмень. Возможно, ячмень использовался раньше, но пшеничный хлеб был вкуснее и питательнее. Ячмень стал важной культурой для русских земель из-за климата, в котором пшеница росла плохо, а ячмень был более неприхотливым.
0: Аудиосторис.

0: Аудиосторис.
1: Начало 20 века ознаменовалось ростом проблем с продовольствием в индустриальных странах из-за увеличения населения и уровня жизни. Из-за этого появилась необходимость поиска экономичных источников белка. Одним из таких источников стала соя. Культура, родом из Китая, известная с древних времен. В Китае ее выращивали еще в XI веке до нашей эры, а в последующие века она распространилась по Азии и стала важнейшей сельскохозяйственной культурой. Семена сои содержат примерно 40% белка, а по стоимости производства сои значительно дешевле животноводческих продуктов. Это делает ее важной частью современного питания и кормления животных. Благодаря питательным свойствам и универсальности соя играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности и повышении эффективности сельского хозяйства.
0: Аудиосторис.

Я диктор Стрельников. Это «Бессонница». Каждое воскресенье в 23:07. Ночь умеет расставлять акценты. То, что днем казалось мелочью, вдруг становится главным. Поделитесь этим моментом. Сон, собака, радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Американская норка. Представитель семейства куньих, который сочетает в себе ловкость куницы, силу барсука, любовь к воде выдры и смелость медоеда. Этот хищник широко распространен благодаря меховой промышленности. На протяжении 40 лет с 1928 года в СССР завезли около 20 тысяч особей, которых начали массово выпускать в дикую природу. Их универсальное питание – мелкие грызуны, рыба, птицы и амфибии – позволило успешно заселять различные экосистемы, особенно дельту Волги, с ее обилием кормов. Американская норка вытеснила европейский подвид и вызывала репродуктивный паразитизм, что поставило местную норку на грань исчезновения. Сегодня она наносит ущерб местной фауне, разрушая птичьи гнезда и охотясь на яйца и молодняк птиц, на черепах и амфибий. Контролировать распространение норки трудно из-за ее высокой плодовитости и миграции, но в охраняемых зонах, таких как дельта Волги, проводят отлов и создают защитные платформы для редких птиц.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Небольшие рожки жирафа служат эффективным оружием, вместе с мощной шеей и головой, создавая булаву с острым концом. Жирафы обитают в африканских саваннах. Самки с детенышами живут в сообществах, а взрослые самцы ведут одиночный образ жизни. При борьбе за внимание самки самцы сражаются, наносят мощные удары шеями и рожками, которые внутри костные и крепкие. Обычно схватка заканчивается признанием поражения одним из соперников, но бывают и травмы. Рожки используются только в боях между самцами. При нападении хищников жирафы защищаются ногами. Жирафы рождаются с маленькими рожками, которые вырастают до 20-25 сантиметров у взрослых. Кожный покров и шерсть придают им особый вид, но у агрессивных самцов шерсть стирается. Самки рожками в боях не пользуются. Эта особенность унаследована от предков и, вероятно, исчезнет в будущем.
0: Audio Stories.
2: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat

0: «Маяк». Имена собственные. Режиссер театра и кино, драматург Андрей Тарковский. Сын известного советского поэта Арсения Тарковского. Уже его студенческие работы в ВГИКе вызвали интерес критиков, а полнометражные дебюты «Иваново детство» и «Андрей Рублев» заставили говорить о Тарковском как о особом художнике. Однако его киноязык был понятен далеко не всем и у чиновников вызывал подозрения. За 20 лет работы на родине Тарковский снял всего 5 фильмов. Причем выход каждого из них сопровождался бесконечными придирками со стороны Госкино. После съемок картины «Ностальгия» режиссер остался в Италии. В СССР его фильмы изъяли из проката, а имя перестали упоминать в прессе. О нем заговорили снова, когда пришло известие, что режиссер безнадежно болен. В 1990 году посмертно Тарковский стал одним из последних лауреатов Ленинской премии. В 2012 году архив режиссера был выставлен на аукционе «Сотбис». Он выкуплен за 1,5 миллиона фунтов стерлингов представителями Ивановской области, где расположен музейный центр Тарковского. Тарковский признан одним из самых авторитетных художников за всю историю существования кинематографа. Его творческий метод по сей день изучается студентами киношкол по всему миру.
1: Это мы. Это про нас. Маяк.

0: Audio Stories.
1: История появления пятнистого оленя в Европе показала, что попытки сохранить природу иногда приводят к негативным последствиям. В 20 веке олень был привезен для восстановления вида, но это стало экологической проблемой. Пятнистый олень легко приспосабливается и питается разными растениями, что позволяет ему успешно осваивать новые территории. Его распространение негативно влияет на местные виды. Пятнистый олень вытесняет европейского благородного оленя и сокращает его численность. Сегодня в Европе пятнистых оленей около 300 тысяч особей, что в 5 раз больше благородных. Отсутствие хищников ведет к росту численности, создавая проблемы для человека. Например, в Германии ежегодно фиксируют 1000 столкновений автомобилей с оленями, в основном пятнистыми. Аудио сторис.

0: 2 часа в Москве.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Опыт последних лет показывает, что переговоры с российской стороной для Европы являются обманной тактикой и дипломатическим прикрытием геополитической экспансии Запада в направлении границ России. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в своей статье «Украина, Европа и глобальная безопасность». Глава МИД подчеркнул, что реальной целью европейских лидеров являются не переговоры с Россией, на спасение режима Зеленского, сохранение его как плацдарма для продолжения борьбы с Москвой. Страны Европы также зачастую приписывают России агрессивные планы. Это не тот фон, на котором можно вести содержательные переговоры, отметил Лавров. Содержательный диалог России с западными странами возможен только в том случае, если Европа восстановит подорванное своими действиями доверие практическими и доказывающими искренность шагами, а не очередными ультиматумами, заключил Лавров. Владимир Путин и главы иностранных делегаций приняли Казанскую декларацию саммита «Россия-АСЕАН». Как сообщил президент России, в ней закреплены совпадающие подходы по международной проблематике и направлениям дальнейшего сотрудничества.
2: Стратегические направления взаимодействия России и стран АСЕАН на перспективу зафиксированы в одобренной по итогам саммита Казанской декларации. В ней особо подчеркнута приверженность всех наших государств формированию справедливого и демократичного многополярного мироустройства, основанного на общепризнанных принципах международного права и уставе ООН. Принят и план действий России-АСЕАН, содержащий конкретные меры по укреплению связи нашей страны с ассоциацией в политике и безопасности, торговле и инвестициях, культурной и гуманитарной областях.
0: Как сообщил Владимир Путин, Россия предлагает нарастить экспорт в страны АСЕАН продукции с высокой добавленной стоимостью, включая удобрения, лекарственные препараты. Также будут продолжены поставки востребованного продовольствия и энергоносителей. Минобороны России сообщила об освобождении населенного пункта Райадлександровки на территории Донецкой Народной Республики. Это сделали военнослужащие группировки войск «Юг». Также отмечено, что штурмовики группировки активно наступают в Константиновке. О результатах работы группировки войск «Запад» сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
3: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе техники, механизированной штурмовой бригады ВСУ, бригада Тарбороны и бригада морской пехоты в районных населенных пунктах Яцковка, Маяки, Лозовое, Донецкой Народной Республики, Червоный Оскол и Грушов Харьковской области. В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. За сутки подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 7 опорными пунктами и 48 зданиями. В районе улиц Главная и Покровская блокирована группа боевиков из состава 120-й бригады Теробороны. За сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, 7 единиц военной техники и 5 дистанционно управляемых роботизированных комплексов. Всего в полосе ответственности группировки «Запад» потери противника составили до 210 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 18 автомобилей и 2 самоходные артиллерийские установки.
0: Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе техники, мотопехотной бригады ВСУ и 2 бригад Теробороны в Сумской области. США прекратили морскую блокаду иранских портов, сообщило Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов. Иран также принял решение прекратить обстреливать нефтяные танкеры в Амурском проливе. При этом корабли США останутся в районе Персидского залива для обеспечения соблюдения всех положений соглашения. Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Иран начал пропускать через Амурский пролив суда. По его данным, через пролив с момента подписания меморандума транспортировано более 12 миллионов баррелей нефти. США и Иран заключили соглашение о прекращении огня и открытии для судов Армузского пролива 15 июня. Сделка уже вступила в силу, однако официальная церемония подписания состоится 19 июня в Швейцарии. После недельной прохлады в столичный регион возвращается потепление. Такое мнение высказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. По его словам, несмотря на облачность, дождей практически не будет.
1: Завтра столбики термометров сумеют дотянуться до плюс 20. В последующие дни погода окончательно наладится, а температура продолжит повышаться, и в воскресенье-понедельник воздух в столице прогреется до плюс 24-26, только затем в центре России вновь станет немного свежее, до плюс 23, но и такой температурный режим будет немного выше июньской нормы.
0: По оценкам специалистов, массовый купальный сезон в московском регионе начнется не раньше июля, так как вода в Москве-реке пока слишком холодная. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге без существенных осадков плюс 20, плюс 22. В Москве местами пройдут кратковременные дожди. Днем в российской столице плюс 19, плюс 21 градус.

Здравствуй, как живешь, негаданная встреча, как будто вновь к нам молодость вернулась. Дружба, как вино, с годами только крепче. Я знал всегда, что рядом есть твое плечо. Старые друзья бездушья мне обидят, они порой почти легенды. Старые друзья тебя точнее видят, чем все врачи и все рентгены. Старые друзья и совесть, и надежда, и счастье жить не зря же мы с тобой, друзья. Старые друзья, хотя при чем тут старость? Ведь мы с тобой и верим, и мечтаем. Сколько по земле шагать еще осталось? Об этом мы давай не будем говорить. Старые друзья, испытанные люди, не уставать мы знаем средства. А даже если чуть редеют шевелюры, зато в груди не гаснет сердце. Как летят года, а мы спешим за ними.

0: Audio Stories.
1: Енотовидная собака успешно адаптировалась к новым условиям среды благодаря своим биологическим особенностям. Они всеядны, умеют лазать по деревьям и зимой впадают в спячку. Животные предпочитают болота и леса, избегая тайги и хвойных лесов, но могут обитать и в различных климатических зонах. Енотовидная собака ест рыбу, яйца, насекомых и мелких млекопитающих. Это позволяет ей приспосабливаться к различным условиям обитания. Эта адаптация способствовала быстрому расширению ареала, особенно в России и странах Европы. Енотовидная собака часто вытесняет местные виды и наносит непоправимый урон популяции мелких животных и птиц. Ее неприхотливость и широкие экологические ниши делают искоренение крайне сложным процессом, а меры охоты в России недостаточными для контроля численности.
0: Аудио Stories.

0: Аудиосторис.
1: Гвоздика, корица, шафран, черный перец, лавровый лист и имбирь были редкостью в средневековой Европе. Их доставляли арабские купцы по длинным торговым путям, что делало специи очень дорогими. Европейцы стремились найти прямой путь. Это желание привело к великим географическим открытиям. Открытию обеих Америк, Тихоокеанских островов, морских маршрутов у Африки и кругосветному плаванию Магеллана. Хотя многие корабли погибали, прибыль от продажи специй была огромной. Главные морские державы – Португалия, Испания, Англия, Франция и Нидерланды – боролись за монополию на торговлю пряностями, что стимулировало колонизацию и конфликты. Торговля специями стала движущей силой расширения географических знаний и мировой власти эпохи Возрождения.
0: Аудио сторис.

0: Доброй ночи! Бессонница продолжается. Я Василий Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 мы открываем этот тихий разговор. Иногда самое важное – это то, что так и не было сказано. Напишите эти слова. sonsobaka.radiomayak.ru.
1: Говорят, геологи-романтики, только это, братцы, ерунда. Вы ее попробуйте, достаньте-ка, догадайтесь, где она руда. Не просто себе бродяги,

ходоки. Дождик льет, песчаный ветер колется, а земли на 40 лет пути. Надо от экватора до полюса всю ее обшарить, обойти. Не просто себе, бродяги, таежные чудаки, геологи, работяги, искатели, ходоки. Геологи, работяги, искатели, ходоки. Как проверить нового товарища, что такое мужество и страх?

Ни на что не можем дать гарантий, но по свету ходим мы не зря. Говорят геологи, романтики, это правда, честно говоря. Не просто себе бродяги, таежные чудаки, геологи, работяги, искатели, ходоки.

0: искатели, ходоки.
1: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. В этом выпуске мы удваиваем количество ошибок на единицу площади и разбираем высказывания, в которых сразу две ошибки. Первый пример от Дмитрия Гутнова, гостя утреннего шоу.
3: Несмотря на все перетурбации, которые с нашей страной происходили там на протяжении 270 лет, не прекращал свою работу ни дня. Понимаете?
2: Понимаем, но не принимаем два слова. Во-первых, числительное 200. Оно некорректное, такой формы нет. В родительном падеже должно быть 200. Во-вторых, слово «перетурбация» было произнесено неверно. Правильно, «пертурбация», без второй «е». В этом слове нет приставки «пере», как может показаться, и никакой «турбации» тоже не существует. В нашем слове корень «пертурб», и это надо запомнить, «пертурбация». И мы переходим к следующему примеру с двумя ошибками из программы «Место действия Россия».
4: Практически все приходские храмы подписали с органами местной власти такие договора. И вроде бы начался такой новый этап, который церковные историки называют этапом религиозного НЭПа.
2: Начался первая ошибка. В этом глаголе ударным должен быть последний слог, возвратная часть «ся», которая, кстати, часто находится под ударением. Начался. Вторая ошибка – договора. Более корректный вариант – договоры. При склонении ударение в слове «договор» сохраняем на третьем слоге. Договоры, договоров, договорами. И мы переходим к следующему примеру с двумя ошибками. Но прежде послушаем гостя утреннего шоу Франца Клинцевича.
5: Когда началась эта борьба, был заменен таракин на амина, который являлся агентом ЦРУ.
2: Началась. Похожая ошибка, примерно такая же, что и в предыдущем примере, но у нас здесь женский род. Опять же, возвратная часть «с» притягивает ударение к себе. Началась. Ударяем последний слог. Вторая ошибка – заменен. Это краткое причастие, и ударение в нем такое же, что и в полном. Замененный – заменен. И напоследок у нас еще один интересный пример от Сергея Стилавина.
6: Что вас, несмотря на вот этот опыт, да, и как-то накушенность, есть насмотренность, наслушанность, не знаю, насколько правильный глагол.
7: Да, у нас накушенность.
6: Да-да, вот, что вас, тем не менее, удивило?
2: Меня удивило, прежде всего, что Сергей существительное «накушенность» называет глаголом. Конечно, слова с суффиксом «ость» – это существительные. Честность, громкость, преданность и так далее. Наше слово «накушенность» – явный неологизм. Такого слова в словарях нет. Оно отвечает на вопрос «что» и является существительным. Ну и на этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: Созвездие Гидра – самое крупное из 88 официально зарегистрированных созвездий. Отличительная черта Гидры – ее длина. Внешне она выглядит как вытянутый узкий участок звезд, слабо выраженный и действительно похожий на тело змеи. Полностью рассмотреть созвездие возможно в южном полушарии Земли. Особенно отчетливо она выделяется в зимние месяцы февраля и марта. Самая яркая звезда созвездия – Альфард, или сердце Гидры. Ее диаметр превосходит диаметр Солнца в 40 раз. Этот объект классифицируется как оранжевый гигант, и его видно даже в условиях городского освещения. Это созвездие известно человечеству с глубокой древности. Еще античные греческие астрономы включили его в свой знаменитый каталог 48 созвездий, который опубликовал Клавдий Птолемей во втором столетии нашей эры в трактате «Альмагест». Современные очертания границ созвездия Гидра, как и других небесных фигур, окончательно утвердил Международный астрономический союз в 1922 году.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В 2025 году на конференции Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры Казахстану разрешили ограниченную коммерческую продажу рогов сайгака. Разрешение действует сроком на 3 года с квотой до 10 тонн рогов в год, что примерно соответствует 25 тысячам убитых самцов. После этого квота вернется к нулю, и вопрос пересмотрят. Решение вызвало критику экологов, потому что даже временное разрешение может усилить спрос, браконьерство и незаконную охоту. Это угрожает устойчивости популяции сайгаков и особенно монгольского подвида. Численность сайгаков в Казахстане выросла благодаря охране, но пока восстановление нестабильно и контроль за торговлей недостаточен. Монгольский сайгак, локализованный и малочисленный, находится под особой угрозой. Недавний прогресс в охране вида отражен в изменении его